0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. But one day the sun will shine.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Новые релизы на Рок-Арсенале.
5: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Дефицит бюджета России превысил 6 триллионов рублей за первое полугодие. По предварительной оценке Минфина, это 2,8% ВВП. Высокие значения размера дефицита главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов, пояснили в ведомстве. Также в министерстве отметили, что нефтегазовые доходы страны с начала этого года сократились из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды. Жителей Свердловской области пугают новыми фейками о работе органов власти. Как сообщает Свердловский ПУЛ, в сети выявили попытку вброса информации о якобы экстренных учениях, которые проводят для всех уровней чиновников из-за угроз атак беспилотников. Публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и утверждениями о фактах, которые не имеют официального подтверждения, сообщили в Департаменте информполитики. Там также напомнили об ответственности за пересылку фейков в соцсетях и мессенджерах. Торговая платформа Китая будет продвигать свердловские бренды. Соглашение стало итогом ювелирного форума «Тонкие грани», который прошел в Екатеринбурге в июле. Свои подписи под соглашением поставили директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пилечев, и представитель Хэйлунцзянской комплексной торговой платформы. Точка продаж свердловских товаров появится в российской галерее в Харбине. На форуме «Тонкие грани» представители китайской делегации предварительно договорились о сотрудничестве с 8 российскими брендами ювелирных украшений. Спрос на туры в Китае остается высоким, несмотря на тайфун «Долфин». Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии, добавив, что отказов от поездок на фоне природного катаклизма нет. Как пишет РИА Новости, тайфун «Долфин» привел к проливным дождям в Пекине и приостановке транспортного сообщения в Шанхае. Туроператоры и китайские партнеры предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов и решения возникающих проблем, которые связаны с непогодой, добавили в РСТ. Корона Солнца будет видна во время затмения 12 августа. Как рассказали агентству ТАСС в московском планетарии, корона вспыхнет, как лучистый ореол вокруг полностью закрытого луной диска Солнца. Полная фаза будет видна в России только на полуострове Таймыр, а также в Восточной Гренландии, Исландии и Испании. Частные фазы затмения будут видны на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в экваторе. Трех океанов. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, сегодня, 12 августа, в Екатеринбурге преимущественно ясная погода, без осадков, и в течение дня плюс 22 градуса.
0: Информация на правах рекламы.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
5: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Национальный продукт.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Автомобильные заправки должны информировать водителей о классе продаваемого топлива. Это должно быть сделано в доступной форме, заявил во вторник на совещании вице-премьер Александр Новак. Как напоминает «Коммерсант», 5 августа правительство России разрешило производить и ввозить для реализации бензин экологических классов, начиная с Евро-2. Дефицит бензина в регионах, напомню, наблюдается с конца мая. Холодная вода в дома жителей Екатеринбурга подается уже в полном объеме. Об этом мэр Алексей Орлов доложил губернатору Денису Паслеру на совещании в правительстве Свердловской области. Глава Екатеринбурга добавил, что восстановительные работы на западной фильтровальной станции будут продолжены до улучшения качества исходной воды. Отсутствие горячего водоснабжения в нескольких районах Алексей Орлов объяснил прекращением подачи холодной воды на ТЭЦ. Завтра должны возобновить работу Гурзувская и Свердловская ТЭЦ, а чуть позже в систему подключат и Новосвердловскую. На реставрацию окружного дома офицеров в Екатеринбурге выделят деньги благотворители. Работы по восстановлению здания уже стартовали, об этом пишет «Деловой квартал». Стоимость работ оценили в 17,5 миллионов. Предстоит сначала снять поврежденную штукатурку, покрытие парапета, кровлю, а также разобрать котельную. Восстановительные работы начнутся только после полной расчистки всех ветхих участков. Сроки этих работ не уточняются. Здание АДО строили в период с 1932 по 1941 годы. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнять в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Газета.ру напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Мужчины чаще женщин увольняются с новой работы на испытательном сроке. По данным исследования, в первые же месяцы с нового рабочего места по собственному желанию уходили больше 20% россиян. Среди причин этой ситуации респонденты называли более высокую нагрузку по сравнению с собеседованием, плохие условия труда и даже конфликты с руководством. Мужчины чаще женщин прекращали работу в испытательный период. Самостоятельно увольнялись 23% мужчин против 19% женщин. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы «Суперджоп». Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: «Привет, человечество!» — говорит и показывает нейросущность Арсенала. «Вот, ребята, и пришло время для подлинной нетленки. На том стоим и тем гордимся. Да ведь?»
7: «На рок-арсенале».

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
8: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
9: Новые релизы на рок-арсенале.
10: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
2: ФАВ. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ.
1: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
3: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Здравствуйте. Беспилотники атаковали минувшей ночью Кубань. В Новороссийске погиб 8-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще 8 человек пострадали. По данным властей Кубани, обломки беспилотников повредили 21 жилой дом, включая многоквартирники, а также 4 предприятия. Еще один человек погиб в поселке Волна Темрюкского района. Повреждены частные дома в Анапе и Геленджике. В госавтоинспекции Екатеринбурга пока не прокомментировали ДТП с участием Ламборгини на улице Отрадной. Все данные, которые вечером во вторник публиковали СМИ и телеграм-каналы, называют предварительными. В ДТП пострадал как минимум один человек. Мужчина – бывший спортсмен, участник спецоперации, куда ушел из-под следствия по делу о похищении человека. Также официально не заявлено, кто был за рулем Ламборгини. Автомобиль принадлежит сыну главы РМК Игоря Алтушкина, но за рулем – по некоторым данным, был не владелец суперкара. Стоимость разбитого автомобиля не менее 30 миллионов рублей. Свердловские спасатели сняли посты МЧС в Ирбите, которые работали в городе с начала паводка. По информации городских властей, вода продолжает отступать. Сейчас уровень реки Ница ниже 6,5 метров. Это на 2 метра ниже, чем в середине июля, когда в Ирбите фиксировали пик паводка. В городе продолжают устранять последствия наводнения. Всего на территории Свердловской области к началу этой недели подтопленными оставались более 890 приусадебных участков и 9 низководных мостов. Общественники предложили вернуть в школы обучение автоделу. Это позволит желающим получить водительские права вместе с аттестатом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на инициативу. Как заявил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, системное обучение вождению может повысить транспортную грамотность молодежи и снизит количество происшествий на дорогах. Главным препятствием для изучения автодела в школах остаются затраты на предмет. Каждый второй российский турист готов отправиться в отпуск в одиночку. Так ответили 46% участников исследования. Для многих подобный формат – осознанный выбор, пишет газета.ру. Среди тех, кто путешествует один, 38% хотят просто сменить обстановку, 27% признают, что специально выбирают одиночные поездки, чтобы с кем-нибудь познакомиться, и 19% просто не могут найти компанию для отпуска. Главным городом для одиночного отдыха России сияне называют Сочи. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
5: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор-органов в любом возрасте – залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: 10 часов и 3 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив, начинается, естественно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядряшов. Доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Присоединяйтесь, ваше свидетельство, соображения, мнения, вопросы, все, что касается автомира и около существующих сфер, присылайте на плюс 7-908-909-104-5 в виде сообщений через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась, радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите. Могут быть определенные проблемы, мы с этим разбираемся, но некоторые сообщения точно проходят, поэтому не сбавляйте обороты, да, пытайтесь туда тоже написать. Обсуждаем все, что касается автомобилей. Ну, конечно, самая главная новость Екатеринбурга – это вчерашнее ДТП, которое я тут же полисемантическим обозвал. Очень много слоев смысловых в этом ДТП было. Вечером 11 августа автомобиль Lamborghini фиолетового цвета, стоимость его...
7: Красивого такого цвета.
6: Красиво-фиолетового цвета, стоимостью около 40 миллионов рублей, ну, там по разным оценкам, врезался в жилой дом на улице Отрадная, 1, в магазин «Монеточка», а ЖК называется, жилищный комплекс, «Сюжеты». Вот сюжет прям и случился.
7: Что ты в «Монеточку» пришел, тяжелый люкс.
6: Да-да-да, вот видишь, полисемантика-то как работает во все стороны.
7: Элитные товары появились.
6: Элитные товары заехали в «Монеточку». Так вот, сначала сообщалось, что водитель... Пострадало два человека, один серьезно пострадал. Сначала думали, что электросамокатчик пострадал, а не, собственно, да, водитель и, может быть, пассажир. Выяснилось, что все-таки там просто самокат есть на фотографии, и поэтому подумали. Но пострадали два человека, которые находились вроде как около «Монеточки». Один из них 23-летний ветеран СВО, который ушел на СВО из СИЗО, потому что его обвиняли в том, что он удерживал человека на Уралмаше некоторое время. То есть он вернулся, видимо, чтобы поправить здоровье, и вот попал в такую ситуацию. Это первая была вот часть новости. Потом началось. Uh-huh. Во-первых, выяснилось, что Lamborghini принадлежит, скорее всего, Игорю Алтушкину или его сыну Давиду Алтушкину. По крайней мере, он на ней ездил, на Lamborghini. Давид.
7: Слушай, ну, если да, если находить владельцев, то там, наверное, пальцев одной руки хватит, что он, в принципе, вот. Какие-то
6: и
7: выводы
6: вроде
7: сделать.
6: Как Давид Алтушкин был замечен на месте аварии, да, но потом в ГАИ начали, точнее, источники в ГАИ через СМИ начали распространять информацию, что не Давид был за рулем, а кто-то другой, возможно, охранник РМК. Пока точно неизвестно. Затем кто-то начал распространять информацию, что Lamborghini подрезала серая Honda, которая уехала в неизвестном направлении, не остановившись, да, а вот Lamborghini, уходя от столкновения, вошла в «Монетку», повредив участника СВО.
7: Ну, слушай, ГАИ предстоит разбираться со всем этим, да? Мы с тобой разобраться не можем, но мы с тобой можем сказать однозначно, во всем виноваты самокаты.

0: Возможно. А вот
1: камеры в этот момент не работали. Вот это, что касается...
0: Вопрос ответственности.
1: Камер, которые стояли на автомобиле, который куда-то въехал, да, камера не работала.
0: Да, водитель Honda скрывается серый, который подрезал это все. Естественно, раз уехала, то и не будет себя афишировать, видимо. Вопрос ответственности.
1: Представляю водителя Honda, да, вот серого цвета.
0: А потом он увидел новости, ты думаешь...
1: Который подрезал бы Lamborghini. Вот, ну, заглядеться мог. Да,
0: от красоты все это
1: произошло. Подрезать, вот как-то есть у меня какие-то сомнения. Ну, слушай, красиво, да, красиво, что сказать-то.
0: Редко такие новости
1: ГАИ
0: попадают.
1: Предстоит в этом разобраться.
0: Кстати, да. ГАИ еще официально, я не видел официального заявления ГАИ по поводу этого ДТП, видимо, разбирается. Кто виноват-то будет? Водитель Хонды? Водитель Lamborghini, если это не Давид Алтушкин? То есть, в принципе, ну да, обычная дорожная ситуация. Понятно, почему она разошлась.
1: Если докажут, что была действительно Honda, и, которая подрезала, и это можно расценивать как бесконтактно ДТП, то могут вот этого самого водителя Honda во всем дальше обвинить. Угу. Если же эта версия не подтвердится, то, скорее всего, это водитель замечательного автомобиля Lamborghini фиолетового цвета, угу. Да? Который будет нести за все это ответственность. Ну, ты знаешь, не первый случай, когда вот такие гиперкары, да, это угу. Гиперкар все-таки.
0: Спорткар, гиперкар.
1: Попадают, там, да. Это гиперкар, это не спорткар, угу. Это гиперкар, да, которые попадают в дорожно-транспортные происшествия именно потому, что не каждый водитель может действительно совладать с мощностью этого автомобиля. И в Москве такие ДТП периодически бывают, когда водитель едет просто, и его заносят, а, и там то резина виновата, то еще что-нибудь. Ну, так бывает.
0: У нас последний раз в области около Екатеринбурга это все-таки была трасса. И в отбойник. Lamborghini, ага. Кстати, тоже.
1: Ну да, да.
0: Попадал. Там понятно, то есть ты разгоняешься во всю мощь и вперед. И сложнее управиться. Ну, тут
1: есть водители, которые в городе могут разогнаться.
0: Могут. Но это было где-то 7 часов вечера. Там...
1: Ну, или попытаться разогнаться.
0: Вот. Попытаться разогнаться, да. Ну, в общем, ситуация такая интересная, многослойная. Сразу столько смыслов рождается, когда обсуждаешь это ДТП. Посмотрим, что будет делать ГАИ в этом случае. И официальных версий дождемся, в конце концов, кто виноват в этом всем. Но, действительно, пока новости взяты на паузу. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. К другим новостям. В России вырос спрос на детали системы зажигания. Автомобилисты стали чаще заказывать, ну, например, свечи через онлайн-площадки. Это связано, как говорят эксперты, их мнение «Известия» публикуют, с опасениями водителей из-за рисков при использовании топлива пониженных экологических классов.
1: Ну, то есть впрок покупают. Многие полагают, да, что
0: сломается
1: вдруг что-то
0: же
1: случится, а у меня вот свечи есть, например, да. Uh-huh. Не знаю, зачем такие покупки впрок, в принципе, да. Там та же самая свеча имеет свой ресурс, и после которого
0: даже
1: надо
0: лежа? Это менять.
1: Нет, ну, лежа, так зачем она у тебя лежит? Можно все купить. Ну. Можно купить второй автомобиль, например, да, или там запчасти покупать раз в месяц.
0: Зарплату а ты помнишь получил, про вторые автомобили? Взял, вторые допустим. Автомобили, помнишь, когда у нас начались вот эти проблемы? Второй Майбах для чего? А если этот у меня сломается, знаю, где брать детали, по крайней мере.
1: Ну, и такие варианты были.
0: Же,
1: да.
0: Были.
1: Ну, здесь я не вижу в этом никакого смысла. Знаешь, и это похоже на очередное там нагнетание какое-то, что все, все посмотреть, все плохо. Могу своими дорожными впечатлениями поделиться. Вчера просто ездил не так далеко, в город Пушкино, да, Московская область, ближнее Подмосковье, там 20 километров от Москвы. Mm-hmm. От МКАДа даже есть, так точно, да. Нет 95-го бензина?
0: Нет.
1: Нигде? Вообще вот по пути
0: сказали,
1: я проезжал на несколько заправок, да, вот и Роснефть, и Лукойл, и Газпромнефть. Нет нигде 95-го. Вот, по крайней мере, по моему пути 95-го не было. 92-й был не везде тоже. Везде было дизельное топливо. Вот такая вот удивительная история просто. Я специально ехал в

0: Осматривался, ничего нет. Заправился в итоге в городе Пушкино, на Тебойле, это подразделение Лукойловское, по 90 рублей за 95-й.
1: Ну, не 95.
0: Это не какая-то маленькая сеть АЗС, просто, да, это достаточно большая федеральная сеть АЗС, которая торгует по 90 рублей. Вот бензином, по крайней мере, он был. Вот. Ну, и из интересного, ты знаешь, ну, я как нормальный человек, да, я всем рассказываю, что надо там паспорт качества смотреть.
1: Сам не смотрел.
0: Когда этого не делаю. Нет, я там система постоплаты, я приехал, залил, да, все это. Стою в очередь на кассу и наблюдаю следующую картину. Приезжают мальчик с девочкой, да, вот на Toyota RAV4, ну, видно, что она новая, да, из Китая, видимо, пригнали не так давно. Да, и прежде чем идти заправляться, они подходят к стенду, достают паспорта качества и начинают изучать. Я думаю, вот же я...
1: Сподвиг. Молодец.
0: Балбес, а вот сам не посмотрел, заправил же в кассу стою, да? Ну, пошел, посмотрел, да.
1: И?
0: С умным видом посмотрел, класс пятый, количество серы как раз вот низкое, да, вот для пятого класса, то есть я заправил вчера вот настоящий евро 5, да-да-да. Другие бензины посмотрел тоже, там у них все они класса пятого были.
1: Это надо вот...
0: Еще, видимо, не завезли, ну, посмотри, вот, да, вот как люди действительно приехали, встали к колонке, да, зная о том, что там постоплата, они не сразу стали заправлять, они пошли смотреть паспорта качества.
1: Новый RAV4,
0: это похвальное поведение, да.
1: Он как-то...
0: Вот сам всех призываю и не делаю.
1: Вот теперь, может быть, будешь делать, ты посмотри 92-й где-нибудь, заедь на заправку вот по твоему пути следования и посмотри, что с 92-м творится.
0: Ну, я вчера смотрел, класс 5 там был.
1: Это вот там, где ты заправлялся. А там, да, где нет, да, 95-го.
0: Ну, там он дорогой был.
1: Ну?
0: Ну, можно посмотреть, но, слушай, если мы говорим про альтернативы без альтернативы, если автомобиль рассчитан на 95-й бензин, да, на самом деле, если вы зальете чуть 92-го, ничего страшного не произойдет.
1: Ну, чуть-чуть, опять, тут же вопрос, да, в системности,
0: да,
1: как
0: на нем не все. Надо постоянно ездить просто, да. Вот, если, ну, ситуации всякие бывают, ситуация может быть безвыходная, у тебя загорелась лампочка, да, ты допустил в это время загорание лампочки, и тебе нужно куда-то ехать, а у тебя одна АЗС, и ты понимаешь, что больше нигде нет там тех же самых заправок, да, то, конечно, там 10 литров 95-го плеснуть можно, чтобы доехать, 92-го, для того, чтобы доехать просто. Да, и еще из наблюдений, вот вчера смотрел, перед тем, как поехать, открыл навигатор, вот, и думаю, посмотрю-ка, есть ли там бензин. И ты знаешь, вот на трех заправках, где бензина не было, навигатор писал, что он есть.
1: То есть навигаторы тоже сбоят.
0: Ну, вот эти вот системы.
1: Ну, понятно, там, новые. Там сейчас сервисов
0: новостями,
1: сделали. Да,
0: я
1: да,
0: всегда
1: да.
0: пишу «нет», конечно. Да, вот. А потом ругаю, что чего вы тут не врете.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. И соображения, и свидетельства, что у нас с бензином. Потому что там же говорят, что все нормально. Все наладилось. Кризис кончился.
0: Нет, ну, может быть, это какая-то разовая история, да, но, опять же, на трех крупнейших брендах, да, на трех крупнейших винках вот не было именно 95-го бензина. Вот, кстати, с дизелем вообще никаких проблем.
1: А его и не
0: даже
1: было.
0: Даже вот в самый лютый кризис, проблем. Да, вот действительно, дизель был везде и всегда, да.
1: Евгений пишет, у меня машина 99-го года, 1900. Стоит ли мне обращать внимание на класс бензина? Видимо, издеваетесь.
0: Я думаю, что нет, конечно. Ваш двигатель рассчитан под евро-ноль, поэтому он всеяден абсолютно.
1: По мануалу 95-й лить советуют.
0: Не, ну так 95-й лить, чего нет?
1: Хотите лить 95-й, да? Если уж по мануалу, то вперед. Почему бы и нет, в конце концов. Найдете 95-й? Ну, у нас, я не слышал в последнее время каких-то серьезных проблем.
0: Ну, вот я вчера столкнулся и тоже удивился, потому что до этого как-то, ну, слушай, не обращал внимания, откровенно говоря.
1: Ну, может быть, да.
0: Когда у тебя полный бак, допустим, тебе никуда не надо ехать, вот ты не обращаешь внимания даже на это. Я просто вчера вот по своим делам там всем съездил, думаю, поеду обратно, посмотрю тоже. Обратно там по-другому я ехал совершенно пути. Но у меня был полный бак, что думаешь, я посмотрел.
1: Нет, конечно.
0: Я приехал домой и думаю, о, я ж не посмотрел.
1: Обычная психология потребителя, вот она в этом и проявляется. Все, наелся, пожалуйста, будь что будет, пусть весь мир подождет. Логично, в принципе, я думаю, что большинство так и делает. Ладно, к другим новостям. Новости технологий. В будущем автомобиль сможет самостоятельно определять разрешенную скорость в конкретной геозоне и предотвращать нарушение ПДД. Эти технологии уже апробируются, они существуют, и в разном виде они некоторыми производителями используются. Но, по крайней мере, профессор, заведующий кафедрой перспектив городской мобильности Амстердамского университета Марко Т. Бремельсторт в интервью одному из каналов иностранных сказал, что моя мечта, чтобы через 20 лет мы оглянулись назад и сочли невероятным, что когда-то позволяли людям управлять двухтонными автомобилями с любой скоростью. Логика такая. Вот как с самокатами. Самокат же кикшеринг может ограничивать в скорости?
0: Может. Ну, знаешь, уже сейчас есть такие технологии, на самом деле. Да, есть система распознания дорожных знаков. Есть функции во многих автомобилях, что, например, у тебя распознал автомобиль, что знак 60, он больше 60 у тебя не поедет, в принципе, да? Крайне неудобная функция, потому что это действительно это может привести к ДТП. Вот тебе иногда бывают ситуации, когда тебе надо ускориться по какой-то причине. Да? Представь себе трасса. Да? Едет на круиз-контроле грузовик со скоростью 89 км в час. Да? У них, как правило, 90 ограничитель стоит. Ты за ним, 90 едешь, да, потому что тебе машина больше не позволяет. Вот. И как ты его обгонять будешь? Вот у вас разница в скорости 1 км в час.
1: А никак. Едь себе 90, и все.
0: И это действительно приведет просто к затруднению в движении. И это приведет, скорее всего, еще и к ДТП разным. Потому что как только грузовик чуть снизит скорость, несмотря на то, можно там по встречке ехать или нельзя, ты будешь давить вовсю, чтобы его опередить. Поэтому вот этот профессор, он, видимо, такой чисто урбанист, как бы, да, вот думая о чем-то, да, вот
1: кафедра перспектив городской мобильности. Урбанист.
0: Вот, об удобстве горожан, да. Совершенно не задумываясь о безопасности, о том, что это удобство может действительно обернуться совсем ненужными жертвами. Да? Такие ситуации действительно встречаются. Вот. Ну, кто из нас при обгоне не превышал скорость установленную?
1: Ну, потому что всего,
0: и это нормально и
1: обоснованно. Это для безопасности, скорее, как раз, да.
0: Это один из сложных и опасных маневров, да, и тебе, чтобы ты меньшее время находился на встречке, я считаю, что можно иногда и пренебречь скоростью в разумных пределах, естественно, да.
1: Ну, лет через 20.
0: Поэтому нет, здесь говорит. Вот такая штука. Вот я пробовал просто ездить на автомобилях, которые с такими системами оснащены.
1: С лимитом скорости. Ну, в смысле, с ограничением.
0: Ну, да. Да, все это есть уже. Слушай, ну, марка,
1: видимо, я говорю, применяю.
0: Не видел современные машины просто, да.
1: Это применяется. Том, что это должно
0: я пробовал, знаешь, меня хватило минут на 20. Это крайне неудобно, на самом деле.
1: А нервный водитель, это еще хуже.
0: А есть лимиты еще, вот, даже без всякого распознавания дорожных знаков, есть автомобили, у которых лимит скорости можно выставить. Например, ты ставишь там лимит 70, да, вот автомобиль у тебя будет упираться в эти 70 в городском режиме, допустим, и все, да. Но если тебе надо ускориться, ты нажимаешь газ в пол, кикдаун, да, и эта система отключается. Она понимает, что что-то происходит, когда тебе надо действительно ускориться.
1: Вот, Дмитрий.
0: А если у тебя система, которая не позволяет этого сделать, ну, извини, но что за бред?
1: Ну, не выставляй 70, поставьте 150, и все.
0: Так, слушай, у тебя сама машина в геозоне выставит 30.
1: А, вот, а тут проехали. Да, именно. Дмитрий пишет, ладно, обогнать не сможешь, а если при ограничении скорости 60, ты увидишь в зеркале летящий грузовик под 90?
0: Ну, вот, да, и ты просто мог бы избежать ДТП, а ты не сможешь этого сделать. Да, вот
1: страшно,
0: такие ситуации бывают. Ну, и видишь, вот нидерландский профессор, он не знает, что иногда системы геопозиционирования могут не работать.
1: Вот, у них там все работает.
0: И ты едешь по трассе, да, а система думает, что ты едешь вот, не знаю, в аэропорту Шереметьево, где 20 км в час разрешенная скорость.
1: И не знает, наверное, что знаки у нас могут стоять прям подряд друг за другом, которые по-разному выстраивают скорость на трассе, особенно во время ремонтов. Это же вообще святое дело, мне кажется. До сих пор, кажется, сохранилось.
0: Ну, да,
1: что
0: да.
1: 40-60-40.
0: Конечно. И добрая традиция еще знак конец ограничений не повесить.
1: А, ну да, и тоже верно. В общем, ладно, это мечта. Мечта, когда не будут... Главное, это подчеркивают профильные издания нидерландские, что настанет эпоха, когда не будут выписывать штрафы за превышение скорости в больших... Это же самые популярные штрафы.
0: А вот это мы поддерживаем.
1: Для этого надо, чтобы скорость была
0: ограничена. Давайте оставим все как есть.
1: А штрафы не будем выписывать. Хорошо. Что-нибудь случилось, штраф выписали. Не случилось, не выписали. Вот можно предложить урбанистам еще и такой вариант. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Минпромторг пишет. Автоньюз подтвердил возможность введения повышенных пошлин на легковые и легкие грузовые шины, которые импортируются в Россию. Решение принято будет по итогам расследования, которое сейчас, уже сколько месяцев, с мая, по-моему, ведется соответствующей комиссией, да, Евразийской экономической комиссией. В настоящий момент в отношении импортных легковых и легких грузовых шин инициировано расследование, сказали в Минпромторге, по вопросу целесообразности введения специальных защитных мер. То есть, помнишь, когда мы начинали эту тему обсуждать, там про экологию что-то говорили? Что вот эти дешевые китайские шины такое, да, что-то там выделяют нехорошее, поэтому давайте-ка их запретим. А сейчас все больше и больше склоняются к тому, что это поддержка отечественного производителя.
0: Да, слушай, совершенно это очевидно было с самого начала, да. Ну и интересно, конечно, рассуждать про экологию в нынешних условиях, когда там углеродный след ежедневно выделяемый, он огромный там от разных техногенных и не очень катастроф, скажем так, да. Ну, это было изначально понятно, так как, так же, как с автомобилями, да, не можем победить по цене, вот, потому что китайские шины, действительно, они могут быть намного дешевле просто, не скажу, что качественные, но намного дешевле, и есть ситуации, когда люди выбирают именно исходя из цены и стоимости, да, той же самой резины. Наши отечественные производители не могут конкурировать с этим, плюс закрыты внешние рынки фактически для отечественных шинопроизводителей. И куда-то надо девать то, что они выпускают. Куда девать? На российский рынок. Как стимулировать? Запретить все остальное.
1: Утилизбор.
0: АвтоВАЗу привет.
1: Ну, в общем, привет АвтоВАЗу прежде всего. Но я думаю, что не только АвтоВАЗу, потому что поддерживают утилизбор другие российские производители.
0: Да, такие как «Москвич», «Волга», «Эволют», «УАЗ-то».
1: Ну, «Москвич», «Волга», «Эволют» — это ладно, а у вас вот...
0: Слушай, у вас он без всякой поддержки, знаешь. У вас все-таки выпускают такие, можно сказать, уникальные для рынка автомобили. То есть их других-то таких и нет. Вот если посмотреть там, да... ну, другие, если мы говорим там про иностранных производителей, они какие-то более технологические, какие-то экранчики какие-то есть. А вот буханки вот такой, да, вот
1: официальное название, какой теперь, нет. Как мы с тобой говорили уже.
0: Да, буханка, да, даже альтернативы-то нет, по сути.
1: Да, да.
0: Что ты купишь вместо буханки? Да, все остальное это не то. Это вообще не то, совершенно просто.
1: Это вот во всяких...
0: И поэтому здесь вот насчет УАЗа, ему поддержка, мне кажется, как мне видится, да, нужна в меньшей степени, конечно.
1: Наверное, да, потому что я помню по экспедициям, да, буханка и ГАЗ-66 это вот две единицы автомобильные, которые необходимы были.
0: Вместо собак, да.
1: Вообще, просто без него и без них никакая экспедиция не случится. Ну, действительно так, уникальные автомобили, и поэтому пользуются спросом до сих пор. Сколько там буханки-то? 50 где-то лет? Примерно.
0: А больше, 50 больше. Она уж на пенсию давно ушла.
1: Ну, общем, даже по
0: новым нормам.
1: Да, да. Это мне-то уже столько. Она еще до меня была сколько лет. Да, точно. Так что
0: она
1: вот...
0: всегда была.
1: Да, да. Буханка – это миф на самом деле. Легендарная во всех смыслах. И еще про Минпромторг. Это ведомство подготовило изменения в постановление правительства, которое касается электронных паспортов транспортных средств. Отныне...
0: Слушай, когда ты говоришь, вот Минпромторг подготовили были изменения, у меня какая-то тревожность появляется.
1: Вот, вот. И правильно, потому что про шины мы поговорили, понятно, к чему это приведет.
0: Так, что там
1: ПТС, да? А теперь они хотят, чтобы на таможне проверяли все автомобили на соответствие техническим регламентам таможенного союза. Потому что ввозят все-таки некоторые автомобили, даже в крупных партиях, не соответствующие вот этим самым регламентам. В ходе процедуры идентификации специалисты в первую очередь будут проверять ВИН-номера и таблички изготовителя, устройство освещения и световой сигнализации, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности, звуковые сигналы и шины без разбора транспортного средства, слава богу. Просто представляешь, сколько будет таможенникам дополнительно?
0: То есть мы из сотрудника таможни хотим сделать вот представителя техосмотра, да?
1: Да.
0: Фактически.
1: Да. Да. Ну, и потом, знаю, если что-то найдет несоответствие...
0: Ну, я
1: потом...
0: думаю, что там будет еще большое межведомственное согласование, да, mm-hmm. и таможня, естественно, будет отбиваться и говорить, что это не наша функция. Для того, чтобы выпустить сейчас электронный паспорт транспортного средства, необходимо, если ты сам в частном порядке водишь, mm-hmm. одобрение свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, СБКТС. Вот. Да, и этот как раз документ в процессе его оформления у тебя специальной экспертной организации проверяет соответствие техническим регламентам твоего конкретного автомобиля. Да, есть крупные партии автомобилей, если мы говорим про официальных дилеров, они возятся по ОТТС, по одобрению типа транспортного средства. Это когда каждый автомобиль не рассматривается, а просто один контрольный образец, все остальные ну, предполагают, что они такие же, mm-hmm. да, и соответствуют всем этим регламентам. И, откровенно говоря, здесь менять как-то эту систему и перекладывать что-то еще на таможню, не знаю, зачем это нужно, но, может быть, мы с тобой не так поняли.
1: Может, не так поняли, но, тем не менее, Минпромторг озабочен...
0: Потому что законодательство попробуй, почитай, даже там вообще ничего не понятно. Юристы читают, не понимают.
1: Ты в ПДД-то находишь
0: новое... По пять раз там одну статью читаем, и ее по-разному видим все...
1: Для того оно так и написано.
0: Таможенное законодательство, это вообще, конечно, это, знаешь, вот простой человек вот никогда в жизни там не сможет разобраться.
1: У нас много таких.
0: Да, потому что, знаешь, был бы там просто таможенный кодекс, а там же у нас Евразэс же, да?
1: Да,
0: там есть,
1: да, да.
0: Совет Евразэс, там, угу. решение совета, постановление совета. Есть внутренние таможенные какие-то приказы и нормативы, там... Знаешь, начинаешь читать, вот даже про автомобили, казалось бы, там, ВОЗ автомобили, ничего сложного. Там столько нюансов, там, знаешь, из Беларуси ты водишь, не из Беларуси, гибрид, электро там.
1: И поэтому твоя тревожность у меня тоже сразу возникла, я как прочитал, Минпромторг предложил, все, думаю, ну это приведет к удорожанию, замедлению, точнее, да, того, как будут автомобили проходить через таможню, ну и так далее. То есть сразу некая тревожность возникает. Нет, чтобы вот ослабить что-нибудь? Нет,
0: надо... Это при этом, что у тебя нет автомобиля.
1: Да, да.
0: Я казалось, не должно просто, быть все равно.
1: Это просто общая тревожность уже, знаешь, от слова Минпромторг.
0: Свечи не купил?
1: Свечи не купил. Хотя задумался, надо ли это сделать даже мне, у которого нет автомобиля. Ну, на всякий случай, чтобы было. Гречку ем мало, гречку же закупаю. То же самое. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максим Идрышову. До завтра.
0: До завтра.
2: Макс Авто. Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Малый и средний бизнес.
3: Ювелирные бренды Урала будут продвигать в Китае. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и Хэлунцзянская комплексная торговая платформа МАО «Тун» договорились о сотрудничестве в продвижении продукции производителей креативных индустрий Свердловской области на рынке Китая. Соглашение подписали директор фонда Валерий Пиличев и представитель торговой платформы Джао и Цюн, сообщили в фонде. Это стало своего рода итогом межрегиональной выставки форума ювелирных ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани», которая прошла в Екатеринбурге 15-16 июля. Соглашение предусматривает разнообразные формы взаимодействия, от обмена практиками до реализации совместных проектов, отвечающих интересам обеих сторон, отметил Валерий Пиличев. Отметим также, в ходе выставки свою продукцию представили 38 российских ювелирных брендов. С зарубежными байерами из Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Узбекистана прошло более 130 переговоров, по итогам которых заключено 49 предварительных соглашений.
2: Бизнес-статистика.
3: Жители Свердловской области в июне этого года установили больше 23 тысяч самозапретов на получение кредитов. По этому показателю регион занял 8-е место в России. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй. В основном свердловчане устанавливали самозапрет через портал госуслуги. 20 400 самозапретов. Еще 2600 через МФЦ. По сравнению с июнем, количество установленных самозапретов в регионе снизилось на 1%. При этом Свердловская область вошла в топ-20 регионов с наибольшим количеством таких действий за месяц. Лидером по числу установленных самозапретов в июле уже традиционно стала Москва. Далее следует Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область.
2: Потребительский рынок.
3: Собрать ребенка в школу стало дешевле. Минимальная стоимость комплекта школьных товаров в крупных торговых сетях в августе этого года около 6 тысяч рублей. Это почти на 3% ниже, чем 2 годами ранее. Такие данные приводит Ассоциация компаний розничной торговли. Комплект школьных товаров, по данным Аккорд, составляет в этом году 6182 рубля для мальчика и 5719 рублей для девочки. Минимальная стоимость школьного канцелярского набора, включая тетрадь, 12 листов, альбом для рисования, ручку, карандаш, набор фломастеров, дневник, пенал, набор карандашей и линейку, составила 399 рублей. Дешевле стали самые доступные школьные ранцы. За год их минимальная цена в крупной сетевой рознице снизилась на 11% и начинается от 1130 рублей. Шариковые ручки подешевели на 13%, школьные дневники на 6%, уточнили в ассоциации. Однако некоторые эксперты отмечают удорожание части школьных товаров, о чем свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек-индекс». В нем говорится, что школьная форма выросла в цене по отношению к 2025 году на 7%, обувь на 10%, ранцы на 6%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20.00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру. Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-2091. Город Екатеринбург. 16+. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10.35 в Екатеринбурге на радиофорум. На частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Он работает своеобразно, но если пробьетесь, то пробьетесь. Собираем ваше мнение.
4: Кто-то опрометчиво решил, что из-за резонансного ДТП в ЖК «Сюжеты», когда, предположительно, сын миллиардера на Ламборгини за 38 миллионов врезался в дом, попутно сбив двух человек, один из которых еще и участник СВО, если кто-то так решил, что город забудет об отсутствии горячей воды, то это и правда наивно. Сын миллиардера и уж тем более Ламборгини далеко, а вода-то вот она в кране, точнее ее отсутствие. Как пишут наши коллеги с портала 66.ru, пол Екатеринбурга остались без горячей воды. И действительно, чиновники, получается, впервые официально озвучили масштаб этой проблемы. В департаменте информполитики региона сообщили, что в более чем 50% жилых домов Екатеринбурга нет горячего водоснабжения. И ускорить возвращение горячей воды в дома поручил губернатор Денис Паслер.
1: Да, после этого произошло очередное совещание под руководством главы города Алексея Орлова. Он вышел из совещания с главой региона, где было такое распоряжение. Извинился за то, что нет горячей воды у екатеринбуржцев, у половины, по крайней мере. 5043 многоквартирных жилых дома без горячей воды до сих пор находится. И есть решение, что к концу сегодняшнего дня, ну, буквально к ночи, да, будет восстановлена подача воды на Гурзуфскую и Свердловскую ТЭЦ. Но восстановлена в неполном объеме. Подавать по 200 тонн будут эти ТЭЦ, хотя ежедневная подача, норматив, 3000 тонн в час.
4: Ты сказал сегодня, официальная информация накануне звучала с четверга 13 августа. Вот, ну, тогда смотри, начнут восстанавливать подачу воды для Гурзуфской котельной и Свердловской ТЭЦ, а потом объемы постепенно увеличат для остальных теплоисточников. Отвечая на многочисленные вопросы, когда же будет горячая вода, вот только что мне пиликает домовой чат. Соседи, которые, в общем, они нормальные люди, они не в повестке, они не читают постоянно сообщения чиновников. Ну так вот, с четверга начнут восстанавливать. А когда уж будет...
1: Ну, смотри, постановление 23.59, 12 августа. Вот так вот.
4: Ну, тогда действительно сегодня. Напишите нам, а у вас есть горячая вода? И, кстати, заметили ли вы дефицит питьевой воды в магазинах? Центр города, докладываю, вот в двух магазинах нет, находишь в третьем. Сейчас так. В предыдущие дни примерно так же было, но тогда не было холодной воды. Вчера холодная вода, и опять же чиновники говорят, что все уже полностью восстановлено холодное водоснабжение. Вчера холодная вода уже была. Народ питьевую раскупил. Я говорю сейчас про центр Екатеринбурга. Может быть, вы добавите что-то из своих наблюдений. Может быть, конечно, не успели просто завести в нужном объеме. Может быть, те люди, которые пользовались водопроводной как питьевой, прогоняли через фильтр, как-то теперь не рискуют набирать из-под крана, чтобы там не говорили представители водоканала про то, что она сейчас безопасна, холодная вода после вот этой масштабной аварии.
1: Посмотрели на цветности, решили, пойду-ка я лучше в магазин за хотя бы пятилитровкой, чтобы обеспечить себя питьевой водой.
4: Ну вот, где-то так, в двух магазинах нет, в третьем уже можно найти. Честно говоря, я не помню, чтобы такое случалось раньше.
1: Ну да, наверное, потому что, ну, люди, даже те, у которых есть вода, скорее всего, запасаются. Ну, у нас всегда что-нибудь происходит, люди начинают запасаться. Это логично. Сообщает нам Оксана: Дерябина, Юго-Запад. Горячая вода отсутствует. Но Юго-Запад давно сидит без горячей воды, потому что, видимо, вот эти вот ТЭЦ как раз должны подпитывать горячей водой дома
4: Юго-Запада. Я знаю, что на Уралмашины или Маши нет.
1: Ну, там тоже, да, там как раз вот Свердловская, по-моему, ТЭЦ и должна подавать горячую воду. Проблема в том, что там нет чего, мы уже говорили вчера, что нечего подогревать, потому
4: нечего
1: что не было.
4: Было. Но не это было. Говорили, собственно.
1: Ну, и даже те объемы, которые я не зря про цифры сказал, что будут подавать в объеме не в том, не в нормативном, а в гораздо меньшем, и будут увеличивать каждый день подачу вот этой вот воды, но тем не менее, это, чтобы до нормативов дошло, это надо неделю как минимум.
4: Я бы хотела процитировать одно интервью, выпустило его издание «Сигнал Урал». Коллеги поговорили с директором экологического фонда «Вода Евразии» Анатолием Машановым. Этот фонд, такая некоммерческая организация, с 90-х годов работает, внедряют новые технологии в сфере водоснабжения, в том числе для очистки и обработки питьевой воды. Буквально небольшой фрагмент. Сколько стоит, спрашивает журналист, модернизация системы, чтобы такие кризисы не повторялись? все просчитано. Чтобы быстро облегчить ситуацию, нужно расширить станцию ультрафильтрации до 100 тысяч кубометров в сутки. Это даст городу четверть от необходимой сегодня чистой воды. На такую реконструкцию при наличии необходимых средств нужен год. Но чтобы полностью закрыть вопрос и построить систему водоснабжения с высоким запасом прочности, требуется примерно 10 миллиардов рублей. Это 4 очереди строительства. Если делать все не спеша, по одной очереди за 2 года, то за 8 лет город получит идеальную систему очистки. Журналист спрашивает, как вы оцениваете общее состояние водоканала? И вот смотри, как отвечает специалист. Ругать сам водоканал – грех. По уровню технического персонала это одно из лучших предприятий в стране, третье после Петербурга и Москвы. Люди знают, что делают. Но водоканал – это только эксплуатирующая организация. Они работают на том, что им дали. А новых объектов за последние 10 лет практически не вводилось. Решения принимают власти, а не специалисты-водники. И заканчивает. Без инвестиций и строительства вода в городе будет становиться только хуже. Это закон жизни. Нельзя просто эксплуатировать то, что осталось от Советского Союза, и надеяться на чудо. Все. К вопросу о том, что единственная причина – это эти паводки, эти ливни. Вот такая просто...
5: Паводки и ливни обнаружили.
4: Серьезно. Они просто, да, это проблему, лакмус такой случился. Да.
5: Ну, с другой стороны, почему власти, которые сталкиваются с этим ежегодно, с проблемами с водой, не только в Екатеринбурге, в том числе в Первоуральске, помним, проблема с водой была несколько сезонов, скажем так, и так далее. Там в Каменске-Уральском, по-моему, тоже была проблема. Угу. Почему они в бюджет не закладывают? Что, у нас нет лоббистов со стороны водников, вот этих вот профессионалов, которые могли бы сказать, смотрите, что с водой, это жизненный ресурс.
4: Нет, я думаю, что часть каких-то средств закладывается, но просто этого, видимо, не хватает. Не знаем эти подробности, и уже перейдем к другим темам. Издание «Вечерние ведомости» нашло жирный екатеринбургский след в истории со снятием списка кандидатов «Яблоко» с выборов в Госдуму. Так вот, пишут, что эта партия была снята по иску юриста из Екатеринбурга. Зовут его Алексей Новоселов. Все рассказывали о том, я думаю, что вы помните, если мониторили сами, что на заседании Верховного суда председателя партии «Родина», от которой иск пошел в суд Верховный, Журавлева не было, а был некий представитель партии, кто-то упоминал некого Алексея Новоселова. Много ли в стране Алексеев Новоселовых? Я даже не нескольких юристов, полных сёзок таких нашла. Но «Вечерние ведомости» пишут, что именно 48-летний юрист партии «Родина» Алексей Новоселов, который выступал истцом в Верховном суде по делу о снятии федерального списка «Яблоко» с выборов, он ранее жил в Екатеринбурге, сотрудничал с уральскими политиками и участвовал в избирательных кампаниях как кандидат от СПС партии в конце 90-х и начале нулевых, периодически вступавший в союзнические отношения с «Яблоком». «Вечерние ведомости» нашли его данные системы ГАЗ «Выборы». По этим данным, в 2007-м Новоселов баллотировался в Госдуму от Союза правых сил. Местом проживания указал Екатеринбург. Местом работы Свердловскую областную профсоюзную организацию «Профсоюз профи». И, судя по открытой информации, например, сотрудничал с Антоном Баковым, который в те годы состоял в СПС. Потом, согласно данным СМИ, как юрист сотрудничал с «Единой Россией», но вот сейчас «Родина».
5: Да, он прошел сложный путь, как многие, кстати, политики. Поэтому он оказался теперь...
4: Так он не политик,
5: верховным.
4: Он юрист. Так
5: он,
4: и хочется
5: как, ну,
4: сказать,
5: раз участвовал в избирательной кампании.
4: Так хочется сказать, наш слоняра, но нет, нет.
5: Не наш,
4: мы не
5: наш.
4: Скажем, причем...
5: Своеобразная Свердловская юридическая школа. Одно из ответвлений получилось.
4: Причем он же как раз заявлял накануне в Верховном суде, что «Яблоко» поддерживает заключение мира на условиях нацистского режима. Вот. И про те теперь уже знаменитые объекты, попранные «Яблоком» интеллектуальной собственности, тоже получается
5: оттуда.
4: Он. Вот так вот. Как уточнил вчера в нашем эфире политолог Алексей Шабуров, отмена регистрации федерального списка партии «Яблоко» автоматически не влечет отмену регистрации кандидатов, которые выдвинуты в Госдуму по одномандатным округам. То есть отмена списков, но не одномандатников, а это касается 4 районов Екатеринбурга. Как Алексей сказал справедливо, если отменять одномандатников, то придется каждого отдельно.
5: Да.
4: Живем, увидим и понаблюдаем.
5: Но у нас еще пока список не отменили региональный, по крайней мере. в Свердловской области можно еще яблоку идти по региональному списку общему, поэтому два варианта
4: пока
5: есть.
4: Да.
5: Пока не вмешаются.
4: Откуда прилетит, если прилетит очередной иск?
5: Я хочу сказать, что вот, Юрий, я вижу ваше сообщение, если вы тот же Вася из разных пишете мессенджеров, вижу, значит, тот мессенджер, который вы использовали, он проходит. Пишите через него. Спрашивают нас, через какой мессенджер именно писать.
4: Мы видим, да, вот с ВКонтакте происходят чудеса. И мы уже рассказывали, что мы, если и увидим сообщение, то после прямого эфира, во время прямого эфира, они, если и есть, то не отображаются у нас, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, пишите через +7 908 909 104.5. Все мессенджеры работают. Так что добро пожаловать. К другим темам мы перейдем. Певица-инстасамка, настоящее имя Дарья Затеева, объявила об отъезде из России. Написала она в своем телеграм-канале. Она переехала в Дубай. И цитата. «Я не вернусь по многим причинам. Основная из них, мне просто стало тесно в нашей индустрии. Считаю, что в России я сделала уже все, что только можно, достигла своего потолка, и мне пора двигаться дальше». Она даже призналась, что мечтала, оказывается, уехать в 22-м году, но решила остаться из-за успеха своей песни «За деньги, да», финансового успеха в том числе, и сейчас рассказывает о том, что занимается переводом своих песен на английский, планирует развивать карьеру на международном рынке.
5: Конечно, развернется, так развернется. Кстати, она когда вернулась после 22-го года, в 23-м году, встретилась с Мизулиной, Екатериной Мизулиной, которая глава Лиги безопасного интернета, и пообещала изменить свой образ, тематику своих песен, меньше материться, не упоминать наркотики, и так, ну, то есть измениться в лучшую сторону.
4: Ну, кто-то пишет, что она и не уезжала, кто-то пишет, что уезжала в 22-м. Ладно. Причем, как ехидно заметила Ксения Собчак, ранее она критиковала других артистов за недостаток патриотизма, а вот сейчас вот как оно обернулось. Ну и, конечно, кто только не вспомнил, что инстасамка примерно год назад рекламировала мессенджер Макс и стала автором того самого мема «Ловит даже на парковке». Депутат Виталий Милонов, депутат Госдумы, заявил аж об облегчении русской культуры без инстасамки, что ее отъезд принесет пользу русской культуре, назвал эту девушку случайным попутчиком. Ну и позорно сказал он, что она вообще с чем-то ассоциировалась и рекламировала национальные продукты. Здесь что можно сказать? Просто принцип «за деньги, да», кому-то удобнее соблюдать за пределами России, кому-то и внутри, но про это Виталия Милонова, уважаемого, почему-то спрашивать не стали.
5: Да-да-да, и не стали спрашивать, а что ж она такая популярная-то? Она же популярная была, насколько я понимаю.
4: Была? Она и сейчас
5: популярна. В смысле, раз уехала, значит, она будет популярная теперь там.
4: Просто не среди депутатов государственных. Думаю, что, в общем-то, понятно, что мы, как говорится, 0% осуждения, 100% понимания. Небольшая история, которую мы хотели бы обсудить, она случилась в Москве. Любопытно, что вы напишете. Главврач московской клиники, пишет наши коллеги пишут с портала msk1.ru, Людмила Джапаридзе, пожаловалась на хейт в адрес этой самой клиники из-за скандала с доктором. Этой девушке, доктору, эндокринологу, уже пришлось уволиться из-за ее поста в соцсетях. Коротко предысторию. Она, вообще-то, да, она детский врач-эндокринолог, Елена Шкарупа. Она рассказала, что ей пришлось написать заявление после того, как она опубликовала пост в соцсетях о вреде антипрививочных всяких этих представлений, о вреде антинаучных представлений о вакцинации. И, говорит, один из пользователей пришел в комментарий, обвинил ее в том, что публикация это проплаченная. Девушка делает репост ответа и сопровождает нецензурной фразой. И под этой публикацией перепалка. Кто-то поддерживает эндокринолога, а кто-то критикует и даже переходит на оскорбления. И одна из пользователей берет и отмечает официальный аккаунт клиники, где тогда еще эта девушка работала, и просит обратить внимание, что это ваша сотрудница себе позволяет. После этого Шкарупа сообщает: больше не веду прием. Так вот, это было на самом деле несколько дней назад, что сказали в клинике под названием Soft Medical. Поделились своей версией конфликта с МСК.
5: Да, подобная манера публичного общения, особенно со стороны врачей, врача, работающего с детьми и семьями, не соответствует принципам профессиональной этики и ценностям клиники Soft Medical. Поэтому, собственно, и Елена...
4: Это главврач, да, Людмила Ильич Борисова?
5: И уволилась. На клинику идет атака, на нас пролилась грязь от обычных людей, от врачей, от медицинского сообщества. Мне поступают угрозы, нам звонят в клинику, переходят на личность моего ребенка.
4: Ну, понятно, все. И дальше уже, правда, не очень красиво. Да мы ее не увольняли. Ну, зачем уж так-то?
5: Сама. Ну, официально же сама.
4: Официально, да. Как вы думаете, стоило врачу? То есть здесь кто больше прав или кто больше не прав? Понятно, что все очень... Неоднозначно, скажем так, потому что врач-эндокринолог, она допустила, во-первых, нецензурную лексику, и во-вторых, она агрессию в адрес пользователя.
5: Но еще раз, это в социальных сетях, это
4: она,
5: не в клинике.
4: Она подчеркивает, слушайте, я же материлась не на рабочем месте,
5: да,
4: я же добросовестно работала, не жаловались на меня пациенты,
5: она...
4: пожаловались вовсе не пациенты, а пользователи интернета.
5: Да-да-да, и причем она же там вроде как без лично сна этот мат употребила, потому что она сказала, я никого
4: воздух,
5: лично,
4: да,
5: лично не оскорбляла, я просто ну, выразила свою эмоцию, действительно.
4: Ну, то есть, получается, в отдельном сегменте армия антипрививочников одержала такую маленькую, но победу. Справедливая история, что врачу пришлось уволиться, довели до увольнения. Мне, знаешь, здесь не вызывает никаких вопросов позиция антипрививочников. Эти ребята очень часто бывают агрессивными. И интернет вообще, ну, знаете, так, такое место, что
5: среда,
4: может
5: да?
4: и прилететь. Очень мне не понравилась позиция руководства, как говорится, не дай бог никому. Угу. Хорошее руководство будет своего защищать все-таки, а не так сразу же абстрагироваться. Ой, в наш адрес хейт пошла вон. А то, что человек классно работал, что родители любили
5: тем более,
4: детского эндокринолога, это уже, получается, не принимается во внимание.
5: Доктора бывают резкие, скажем так, в личной жизни, за пределами кабинета, ну, бывает, что у них накапливается вся эта нервная...
4: Просто, а где тот реестр? Вот эти люди, которые работают с другими людьми, им можно материться? Ну, то есть, журналисты, в том числе интервьюеры, раз уж Ксению Собчак мы упомянули, почему-то никто не возмущается.
5: Но... А что ж ты в соцсетях-то такое пишешь-то?
4: Как смеешь. А другие люди, которые тоже с людьми работают, вот им нельзя.
5: Учителя,
4: объясните, где
5: врачи,
4: так градация? Почему от врачей требуют одного двойные стандарты, от представителей профессии, которые также... коммуницируют в ежедневном режиме с другими людьми, им как бы можно, но это лицемерная позиция.
5: А офис-менеджер...
4: Что себе позволяете?
5: Тоже все позволяете.
4: Ну, можно просто... по-другому начать относиться к человеку, промолчать и, может быть, не ходить к ней на прием.
5: Ну как, вот а смысл какой? Я не понимаю. Ну вот у нас все такое сверхкультурное сообщество российское,
4: хотя,
5: которое видит мат...
4: Хотя если бы это был депутат, я думаю, что...
5: А у нас депутаты позволяют себе много чего. Ладно, может быть, не прямую матершину, но, тем не менее, бывает такое, что к ним потом на некоторое время меняется отношение, а потом перестает человек смотреть на депутата, как на матершинника. Ну, материться. Кто не матерится?
4: Ну, кто-нибудь, да нет.
5: Кто-нибудь, да
4: Паша.
5: Нет.
4: Ну, в общем, такая очень грустная история. И еще несколько тем. Мы хотели бы с этими темами с вами поделиться. Вот любопытная, буквально в проброс от философа Александра Дугина. Наконец-то снова его слышно, снова инициативы. Он предложил подвергнуть жесткой цензуре фильмы, в которых у главного героя отсутствует семья, заявил об этом в интервью порталу news.ru. Между прочим, директор высшей политической школы имени Ивана Ильина при Российском государственном гуманитарном университете.
5: Из МГУ в РГГУ переехала эта школа. Ну ладно, хорошо. Что он сказал? Чрезвычайно важно с точки зрения устранения негативных тенденций в демографии, это, конечно, утверждение ценности семьи. Семья должна быть единственной формой существования человека. Поэтому все фильмы, все картины, любое культурное явление, где нет семьи, где человек выступает сам по себе, как индивидуум, должно быть просто подвергнуто жесточайшей цензуре.
4: А что теперь все? Хана многим-многим шедеврам советской киноклассики. Мы сейчас даже не про зарубежные фильмы. Угу. То есть кому хана? Может быть, Шерлоку Холмсу, Остапу Бендеру, трем мушкетерам, кроме Портоса, опять же, Крису Кельвину, помните, Солярис Тарковского, тоже
5: это только
4: нужно
5: если
4: ату-ату.
5: Только по кино пройти, а если посмотреть книжки?
4: Он говорит про фильмы. Он говорит про фильмы и про цензуру.
5: Все картины, любое культурное явление, он говорит. Любое культурное явление. Спел песенку про себя, все.
4: Элементарно, Ватсон. Ну и последнее, о чем мы хотели бы вам рассказать. Балерина, актриса Наталья Трубникова скончалась на 72-м году жизни в своей московской квартире. Человек, которого многие помнят как принцессу Мелисенту из незабвенного советского киномюзикла «31 июня». Причем тело Натальи обнаружила ее соседка. Женщины общались накануне утром, потом Наталья перестала отвечать на звонки, соседка зашла и нашла Трубникову, все уже умершей, она просто сидела на диване. Соседи отмечают, что она в последние годы жизни тяжело болела, и причем жила одиноко, общалась в основном только с соседями, и до падения она и упала, говорят, дома, и время от времени она выходила из дома, а потом уже перестала, причем многие знают, что она очень любила животных, кормила кошек, которые жили возле подъезда, и построила, как многие там, несколько лет назад писали СМИ, комфортабельный кошкин дом во дворе дома. Каждый день старалась кормить животных. Жила, в общем, достаточно замкнуто. Она всю жизнь посвятила балету. В раннем детстве, многие сейчас вспоминают про Трубникову, увидела по телевизору Майю Плисецкую, вот этого умирающего лебедя, стала мечтать стать балериной, и в 9 лет выдержала такой серьезный конкурс, поступила в хореографическое училище, и потом пришла работать в музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Причем 31 июня, это не первый ее фильм был, она дебютировала в 76 году совсем в крошечном эпизоде. Там играла капитана корабля, точнее, спутницу из фантазии Остапа Бендера в «12 стульях». А потом, через 2 года, режиссер Леонид Квинихидзе ее утвердил на роль принцессы Мелисенты в 31 июня. Если вы помните этот фильм, делитесь воспоминаниями, потому что образ этой принцессы, наверное, это образ детства для многих из нас. Давай напомним, куда писать.
5: +7 908 909 104 5. Ваши сообщения сюда принимаем. Видеотрансляция во ВКонтакте, но там сообщения.
4: Буквально минутка. Причем она вспоминала, что когда ее пригласили на кинопробы, она была уверена, что ее не утвердят. Ее часто не утверждали, но в гримерной встретилась с Иннокентием Смоктуновским. Он сказал: вас утвердят, потому что вы принцесса. Хотя у фильма была сложная судьба. Показали после выхода один раз, потом на несколько лет положили на полку после того, как танцовщик Александр Годунов, игравший роль влюбленного барда Лемисона, во время гастролей в США попросил политическое убежище. Громкая была история. После этого в Мосфильме негласное правило появилось: балетных не брать, им легко оставаться, им говорить-то не надо, учить языки, они могут остаться. И Наталья снималась очень-очень редко, в основном в эпизодах. В эпизодах. И четверть века проработала, прослужила в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко, хотя мечтала о Большом театре. Ее муж тоже танцовщик, ушел относительно недавно, в 22-м году, и она очень переживала. Она очень переживала о произошедшем. За Наталью Трубникову в мюзикле пела Татьяна Анциферова. Она, кстати, не общалась, они вообще практически не были знакомы, но Анциферова узнала из новостей по радио о смерти Натальи и сказала, что всегда восхищалась этой актрисой с экрана. В общем, светлая память человеку, которого зрителю очень сложно забыть. И мы попрощаемся одной из самых известных песен фильма «31 июня», которая, наверное, неотделима от образа Мелисенты Натальи Трубниковой, музыка Александра Зацепина и слова Леонида Дербенева. Спасибо всем за внимание. Павел Рубцов.
5: Маргарита Балакирская.
4: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
5: Не переключайтесь.

0: Реклама.
1: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
2: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
1: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
5: Здравствуйте. Дефицит бюджета России превысил 6 триллионов рублей за первое полугодие. По предварительной оценке Минфина, это 2,8% ВВП. Высокие значения размера дефицита главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов, пояснили в ведомстве. Также в министерстве отметили, что нефтегазовые доходы страны с начала этого года сократились из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды. Дожди оставили Екатеринбург на ближайшие два дня. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», сегодня и завтра погоду в регионе определяет антициклон с центром над соседней Челябинской областью. Утром и вечером 12 августа погода будет практически солнечной, днем чуть больше облаков. Также синоптики предупреждают об увеличении суточного хода температур. Из-за пониженной влажности воздуха точка росы составляет от плюс 7 до плюс 12 градусов. Поэтому в ночные часы воздух стремится охладиться именно до этих значений, несмотря на дневные плюс 25. Авиакомпания Red Wings осенью планирует начать полеты из Екатеринбурга на египетский курорт Эль-Аламейн. Также рейсы туда перевозчик намерен выполнять и из Москвы. Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, соответствующие заявки на получение разрешений на полеты уже поданы в Росавиацию. В начале этой недели ведомство официально сообщило об открытии полетов на египетские курорты Борк-Эль-Араб и Эль-Аламейн. До Red Wings на полеты по новым египетским направлениям заявлялась также авиакомпания «Азур Эйр». Синоптики предупредили о первой репетиции осени в Центральной России. Сюда в ближайшие дни придет ощутимое похолодание. Температурный фон окажется на 4 и даже 6 градусов ниже климатической нормы. На фоне похолодания на европейской территории России за Уралом, наоборот, сохранится теплая погода. А жара продолжит изматывать Сибирь и Дальний Восток, сообщает «Гисметео». Во Франции остановили сразу 3 реактора АЭС «Гравлин» из-за наплыва медуз. Как пишет «Коммерсант», речь идет о крупнейшей атомной станции Франции, охлаждение которой идет из канала, соединенного с Северным морем. Медузы могут стать причинами засоров в механизмах и коммуникациях, которые соединяют воду с атомной станцией. В воде для наблюдения за медузами установили специальные камеры. В последние несколько дней ученые сообщили, что миграция медуз прекратилась. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
6: Информация на правах рекламы.
7: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
8: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
9: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем 21-23 градуса выше 0.
6: Информация на правах рекламы.
10: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
11: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
10: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
12: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Культпоход.
0: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
12: Гастроли.
0: В Летнем театре парка Маяковского в эту пятницу, 14 августа, пройдет гастрольный спектакль-концерт «Мюзик-холл» Пермского театра театра. Артисты драматической труппы, балета и оркестра театра представят сцены из самых известных мировых мюзиклов. Это и «Кабаре», и «Чикаго», и «Мулен Руж», а еще «Кошки», «Нотр-Дам-де-Пари», «Шахматы», «Вестсайдская история» и другие. В общей сложности это номера из 17 мюзиклов. Ведущий концерта Сергей Белов будет между номерами рассказывать любопытные факты о мюзиклах. В спектакле заняты артисты-выпускники совместного курса театра-театра и Московского института современного искусства. Курса, который вел художественный руководитель Пермского театра Борис Мильграм. Начало в эту пятницу в 8 вечера. Билеты от 1200 рублей. На случай дождя в парке выдают дождевики и коврики.
12: Фестиваль.
0: А на следующий день, 15 августа, в парке Маяковского пройдет театральный фестиваль «Лица улиц». И он продолжится в воскресенье, 16 августа, в летнем парке «Уралмаш». За два дня в парках будут показаны десятки спектаклей, перформансов и уличных представлений. В парке Маяковского на лесной сцене подготовили программу для самых маленьких зрителей и семей с детьми, а на остальных площадках гостей ждут постановки, променады и перформансы для зрителей любого возраста. В этом году в фестивале участвуют театры из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Казани,

0: Сидарова «День рождения Сидни Люмита». Во многом автобиографичная история о 17-летнем грузинском пареньке Дато, который живет в небольшом поселке на юге России. Несмотря на юный возраст, ему приходится постоянно сталкиваться с тяжелыми испытаниями и потерями. Но он не отступает от своей главной мечты стать режиссером. После показа состоится творческая встреча с Раулем Гейдаровым. А в пятницу еще одна премьерная картина «Доги» режиссера Славы Росса с Александром Устюговым и Марией Мацель в главных ролях. Устюгов играет петербургского архитектора, в жизни которого случаются две невыносимые утраты. Сначала, после устроенной им тяжелой аварии, уходит жена, а через некоторое время сбегает черный лабрадор по кличке Доги. И вместе с собакой мужчина теряет и смысл жизни. Несмотря на острые проблемы со здоровьем, он заливает боль алкоголем и сутками не выходит из дома, пересматривая хоум-видео с любимым питомцем. В момент наибольшего отчаяния на пороге квартиры архитектора появляется загадочная девушка Дина, которая предлагает за 10 тысяч рублей в сутки сыграть роль собаки. Начало показов в 19 часов. Попасть на фильмы фестиваля можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте skekb.ru. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
1: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
2: 11 часов и 9 минут. На 104,5 радиофорум продолжается дневной эфир. По средам после 11 утра время дорожного просвета, который и появляется в эфире. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Олег, привет.
3: Всем привет.
2: Мы в прямом эфире. Плюс 7-908-909-104,5. Ваши вопросы и комментарии посредством СМС и работающих мессенджеров на этот номер добираются до прямого эфира. Трансляция дорожного просвета на официальной страничке радиофорум 104,5 FM ВКонтакте начинается. Нас с Олегом там видно, нас, естественно, слышно, а пообщаться в прямом эфире можно с нами, направив комментарий или оставив комментарий под этой самой трансляцией. Ну что, не часто нам так везет, когда можно вот свежее ДТП прямо вот разобрать в утреннем эфире, потому что авария произошла там накануне вечером. Я бы сказала, что, наверное, все-таки мы говорим не о самой тяжелой форме ДТП, какие у нас бывают в этой студии на повестке, но все-таки фактов не так много, все данные предварительные, официальных заявлений госавтоинспекция до сих пор не сделала об обстоятельствах, поэтому вот мы также предварительно обсудим те факты, которые известны к этой минуте. Я говорю об истории, которая произошла на юго-западе, фактически напротив торгового центра. По какой-то причине, точно пока не установленной, спорткар, недешевый такой Lamborghini, то ли вошел, то ли не вошел в поворот. В общем, автомобиль врезался в крыльцо жилой высотки. Есть двое пострадавших. По одним данным, это люди, которые сидели на лавочке, и вот каким-то образом зацепила их эта машина, летящая в крыльцо. По другим данным, пострадать мог и водитель за рулем этой Lamborghini. Кто был за рулем, точно пока не установлено, а если установлено, то широкой общественности не уточнено. Вот исходя из вообще тех обстоятельств, которые мы знаем к этой минуте, о чем, в принципе, можно говорить? Какие-то предварительные причины, ну вот на уровне Екатеринбурга, именно движение в Екатеринбурге, можно озвучить?
3: Ну, когда слышишь о таких ДТП, видишь фотографии с места, то вот лично у меня вообще не возникает каких-то даже предполагаемых обстоятельств, как это вообще могло произойти. Чаще всего ДТП происходят на дороге, и одна из самых распространенных причин – это кто-то кому-то не уступил или там отвлекся, и что-то там произошло. Но если мы говорим о ДТП в городе, а здесь, ну, когда кто-то вообще выезжает,

0: за пределы дороги, ну, тут всегда сразу вопросы. Ну, то есть это что должно быть? Ну, наверное, либо скорость, либо ну, потеря какого-то внимания и управления автомобилем. Сложно сказать, не зная всех обстоятельств. Но, конечно, всегда такие ДТП вызывают резонанс, потому что это очень дорогой и экзотический автомобиль даже для нашего города. И я устал думать вообще о разумности и смысле иметь такой автомобиль в условиях города. Ведь у него максимальная скорость за 300 км в час, ну, которую он может развить. До 100 км в час он разгоняется в районе 3 секунд. Это вот все зачем на городских улицах? Даже и не на городских.
1: Вопрос не зачем, вопрос это у нас где?
0: Ну вот, да.
1: Там, где можно, у нас ограничения скорости стоят. Значит, это заведомо будет нарушение. Ну, кстати, о мотоциклистах ведь также можно сказать, потому что некоторые мотоциклы для такой, для хорошей управляемости, они должны заведомо нарушать скоростной режим, который установлен для дорог вот в пределах Екатеринбурга.
0: Конечно. И я, с одной стороны, за свободу выбора любого транспортного средства, хоть это автомобиль, хоть мотоцикл, который может, не знаю, хоть там 500 км в час разгоняться, это уже выбор водителя. Но сам факт вообще вот их возникновения. И вот что? Ну, купил ты, едешь по городу, где можно практически, ну, в большей части города 60, иногда можно 80 и кое-где 40. И как себя эти водители ведут? Ну, я видел, даже как этот Lamborghini разгонялся в центре, ну, точно он ехал быстрее, чем 60 и даже 80. Ну, вот, скорее всего, такое желание полихачить к этому и привело. Но даже если у вас автомобиль может развивать такую скорость, обладает огромной мощностью, но задача водителя сделать так, чтобы эта езда была без последствий. Даже если ты нарушаешь, ну, разогнался быстрее, да, хорошо, но вот он-то не справился, и кто-то пострадал.
1: А почему ты говоришь именно о желании полихачить? Потому что, ну, ведь мощный автомобиль, он не всегда предполагает вот это вот полихачить, а там чуть-чуть, что называется, больше нажал педаль газа, и, учитывая вот это вот ускорение до 100 за 3 секунды, попробуй, умудрись, поймай. Опять же, при вот этом вот ускорении зацепить, например, совершенно случайно колесом бордюр, ну, просто вот чуть-чуть в габарит ты не вписался, и вот ты ровно по такой схеме будешь лететь, не знаю, там, через разделительную полосу, на газон, в дерево, куда угодно, именно потому что мощность автомобиля такова, что твоя реакция не успевает за его мощностью.
0: Ну, о чем и речь? У нас тут люди, некоторые в Каменск-Уральске, на десятки 150 умудрились разогнаться, а тут автомобиль, который может до 300 и выше. И у меня, ну, с одной стороны, есть ответ на этот вопрос, а с другой стороны, нет. И вот эти последствия, когда все-таки кто-то не справляется, это рано или поздно происходит. У нас, я помню, у нас было ДТП с Lamborghini Urus, но он, кстати, не гнал сильно быстро возле Меги несколько лет назад. Но оно такое было спорное, и в итоге водитель Уруса был не виноват. И там был тяжкий вред здоровью тоже водителю другого автомобиля. Но вот периодически со спорткарами такое происходит. Не знаю даже, что сказать. Хочется посмотреть, что будет дальше, узнать, какие там травмы. Если там даже у пострадавшего легкий вред здоровью,
1: Там уже человека прооперировали, по крайней мере, опять же, мы все вот данные, которыми мы оперируем в эфире, они все предварительные, потому что официально ни от Минздрава заявление, ни от госавтоинспекции, что на самом деле в условиях такого резонансного ДТП, ну, потому что вчера только ленивый не заглядывал в комментарии в наших пабликах, не смотрел фотографии и не ждал вот именно, ну, каких-то официальных сведений, предварительной схемы ДТП и так далее.
0: Ну, есть же такой все равно какой-то феномен народного злорадства, когда какой-то очень дорогой автомобиль, что с ним что-то происходит, ну, так это срабатывает, ну, есть какая-то, какой-то степени у нас у людей зависть.
1: Удивляет, что, опять же, нету видеозаписи, например, потому что там два перекрестка, это у нас перекресток с улицы Зоологической, это же у нас улица Репина, собственно, что Зоологическая, что Отрадная, примыкают рядом крупный торговый центр. Я думаю, что там все под камерами. Ну, в конце концов, опубликуйте. Опубликуйте просто для того, чтобы в том числе вот эту вот некую волну хейта и злорадства, возможно, в адрес водителя этого Lamborghini немножко погасить.
0: Или потому наоборот, что... увеличить.
1: Ну, дошло ведь вплоть до того, что ищут некий автомобиль Honda, который в здравом уме и твердой памяти взял и подрезал Lamborghini. Вот я плохо себе представляю, что должно меня на дороге заставить совершить маневр, пусть даже я 33 раза буду права, не столько я подрежу, сколько я вот, ну вот я в своем праве, я просто возьму и не пущу. Но это спорткар, это суперкар, который стоит таких денег, что я, в принципе, предпочту в такую ситуацию не ввязываться на дороге.
0: Начнем с того, что у спорткара, помимо того, что он хорошо разгоняется, он еще хорошо и тормозит. Если у него скорость была...
1: Если
0: 60,
1: он уже летит, ему тормозить нечем, ну, вот, только тормозным парашютом.
0: Если у него скорость 60, то он бы, я думаю, успел остановиться. И тут доказать наличие какого-то автомобиля Honda и маневр водителя, который... эту ситуацию спровоцировал, это уже будет задача водителя Lamborghini и его представителей. А пока нарушение налицо, он причинил вред здоровью пешеходу, находясь там, где его не должно было быть, на тротуаре.
1: Ну, в общем-то, опять же, после вот этой вот пиковой дискуссии, которая достигла своего апогея, я бы сказала, что где-то к полуночи, потому что все вот было вот свеженько, и еще в сумерках Lamborghini этот самый стоял и мигал аварийкой, оставаясь носом в крыльце и во входной группе этого самого жилого дома. Но вот как-то все поутихло, опять же, ждем каких-то официальных комментариев, потому что резонансное ДТП, ну, как-то оно требует вот каких-то официальных выступлений. Хорошо, у нас, ну, будем считать, что уже середина августа, немножечко так округлим в большую сторону. Причем тут, собственно, даты. У нас туристический сезон заканчивается, и он такой для автопутешествий в этом году оказался достаточно напряженный. Из-за чего? Из-за того самого топливного кризиса, который волнами вот так вот катится по стране, где-то ситуация стабилизируется, где-то наоборот ухудшается. И вчера, и сегодня видела я заголовки, начали появляться эти самые обзоры о том, что туристы не могут уехать из Сочи, например, из-за бензинового кризиса. Я не буду пересказывать те самые статьи, которые уже в интернете опубликованы. Ты, зайдя в эту студию, сказал, что у тебя есть впечатления, которыми ты готов поделиться. Это не твои личные впечатления, но вот в плане пересказа ты можешь рассказать, какова там действительность ситуация и насколько действительно тяжело не столько уехать было в отпуск, сколько вот сейчас возвращаться.
0: Да, моя подруга с компанией ездили на автомобилях, но они были не в Сочи, а где-то в районе Анапы, и когда они ехали в ту сторону примерно 2 недели назад, на трассе проблем с бензином не было, и цены были такие же, ну, плюс-минус, как у нас. В самом Краснодарском крае проблемы были, но им удавалось заправляться, и вот они буквально... ночью вернулись в Екатеринбург, я специально спросил, она написала, что бензин был, все в порядке, и были проблемы с газом, что долгое время не могли, ну, какой-то из автомобилей был на газу.
1: Автомобиль на газомоторном.
0: Да, что, с этим были проблемы, но, видимо, раз доехали, даже эта проблема была решена. Ну, то есть, не так все страшно, но я все равно бы не рискнул сам и другим бы не посоветовал отправляться в такие дальние путешествия. Ну, если не хочется рисковать и оказаться в ситуации, когда все-таки что-нибудь где-нибудь закончится.
1: Но вот опять же, проводя такие социологические исследования среди своих знакомых, я бы сказала, что люди поделились в моем окружении на две категории. Они не равны как раз из-за того, что количество тех, кто предпочел либо более надежный вид транспорта, чтобы добраться в отпуск, нежели вот автомобиль или самолет, как раз из-за многочисленных ковров в тех регионах. Людей больше, которые скорректировали свои планы на отпуск. Тот, кто решил не корректировать, и тот, кто отправился на автомобиле, но это люди, которые очень внимательно считали километраж, изучали матчасть и заправлялись таким образом, чтобы из пункта А в пункт Б добираться, ну, с гарантированным либо запасом топлива, либо точно понимая, что заправиться будет можно. Причем вот эти вот отрезки, которые люди проезжали, это не 200, 300, 400 километров, на которые они рассчитывали, а это в отдельных случаях до 1000 километров, которые именно ехалось без остановок, именно для того, чтобы уложиться в план по топливу и в план по заправкам. Поэтому я бы сказала, что, наверное, в этом сезоне у нас, опять же, из-за топливного кризиса, это, скажем так, отпуск, он не равно отдых. Вот в этой ситуации, когда нужно тщательно контролировать ситуацию, держать руку на пульсе.
0: Но если вы все-таки собрались, сейчас существуют электронные сервисы известных IT-компаний и банков, где можно посмотреть заранее наличие бензина, но, конечно, это не означает, что когда вы там через несколько часов приедете, он будет, но хотя бы у вас уже будет какая-то картина. Ну, если будете смотреть, например, там заранее, выберите там на маршруте несколько населенных пунктов и заправок, и будете понимать, что там периодически он бывает, то я думаю, что с помощью этих электронных сервисов будет проще простраивать маршрут.
1: Вот немножечко отойду от отпускной темы. Из свежих сообщений: у нас ДТП на улице Фронтовых бригад. Так у нас трамвай въехал в грузовик. Я смотрю кадры, которые опубликованы в сети. Это кадры очевидцев. Достаточно серьезные повреждения получил трамвай. То есть там прямо было вот такое вот столкновение. Опять же, в ситуации с ДТП с трамваями очень удивляет, на что рассчитывают другие участники ДТП. То есть, что трамвай объедет, отвернет, затормозит при условии, сколько весит трамвай, и что пространства для маневра у него нет вообще.
0: Я считаю, что водители трамвая – это самые добросовестные и соблюдающие правила водители, поскольку им особо маневрировать.
1: Вот я говорю, некоторая беспомощность в этом.
0: Хотя, помнишь, было ДТП на Московской, когда именно водитель трамвая его спровоцировал? И так, подробности бы вспомнить. Там, где несколько, там, где автомобиль между трамваями был зажат, не помнишь, где-то, может, в прошлом году или в начале этого?
1: Ну, я помню, что там из-за того, что трамвай на достаточно высокой скорости входил вот в этот вот самый поворот, только не на Московской, а на улице Радищева. Вот с Московской, да, на Радищева, наверное, поворачивал, да. И тогда тележку из рельсов выкинуло, то есть там трамвай в том числе и пропахал проезжую часть.
0: Но это какой-то единичный случай, в основном все-таки не едут по рельсам и особо не разгонятся, как Lamborghini. В общем, нужно постараться, чтобы устроить
1: ДТП с трамваем. Вот самое смешное, если открывать комментарии к этой новости, ситуацию почему-то все сравнивают. Какое бы ДТП у нас в Екатеринбурге не произошло, начиная с вчерашнего вечера, все сравнивают ситуацию с Lamborghini.
0: Ну, что вы хотели? Такая яркий фиолетовый автомобиль за много-много миллионов, он еще будет долго нам помниться.
1: Долго вспоминаться в хронике происшествий Екатеринбурга.
0: Я хочу предложить рассказать курьезную историю и соединить вместе ДТП и бензин. Раз уж мы на обе эти темы зашли, мне рассказал товарищ о ДТП, которое случилось с его знакомой. Это ДТП, конечно, это... Ну, я считаю, что это ДТП, ну, точно может быть. В общем, автомобилистка после заправки поехала, не достала пистолет и его... оторвала. Она это заметила, пришла на заправку и сказала, что готова оплатить, и вроде бы даже у них какой-то прейскурант был. Неважно, в общем, она предложила, давайте
1: я... за повреждение.
0: Да, я заплачу.
1: Заправочной инфраструктуры.
0: Ей сказали, нет, нам это нужно оформить как ДТП. В общем, нам нужно оформлять. Она говорит, у меня нет времени, и уезжает. И чем это заканчивается? Сотрудница заправки действительно оформляет это как ДТП, и эту автомобилистку...
1: Она уже уехала, получается, с места,
0: да,
1: ДТП.
0: Ее лишают прав на 1.5 года. Ну, это, по-моему, минимальный срок у нас, да, если ничего не путаю, заезд вместо ДТП. И вот она в недоумении, как такое может быть? Я же им сама предлагала. Да, предлагала, но вот так случилось.
1: То есть надо было тратить время и оформлять ДТП?
0: Ну, либо тратить время, либо позвонить в ГИБДД, сказать, что оно произошло, зарисовать схему и потом приехать в это ГИБДД. То есть если ты позвонил, зарисовал схему, сделал фотографии и уехал, это ты не покинул, потому что ты сообщил как минимум. И твои данные известны. Ну, хотя бы так. А не просто уехать и сказать, ну, не надо и не надо. А вот оказывается, это ДТП. У нас даже... Нам пора это, тормознуть?
1: Да, я хочу еще украсть еще 40 секунд, потому что есть сообщение от Оксаны. Не только на юг едут люди в отпуск. Вот Оксана в Екатеринбург в отпуск приезжала. Мы ездили за город, по пригородам, не рисковали далеко ехать из-за бензина. Сама я заправлялась по дорогим ценам, чтобы не стоять в очереди. Спасибо Турции, пишет Оксана, которая приучила меня к высоким ценам на топливо. Ну, слушайте, я так понимаю, что вот суровые уральские водители, они как куда ни приедут, то, значит, мы пререкаемся с инспекторами ДПС и требуем от них четких формулировок правил дорожного движения. Ну, потому что в Свердловской области так принято. Вот не по мотивам ПДД наказывать. Либо мы говорим, да что вы, по таким ценам, да не будем мы по вашим ценам покупать. Мы лучше 25 минут постоим в очереди. Давайте на этом сделаем короткую трехминутную паузу. Вернемся, продолжим. Немножечко еще поговорим про ремонты по ОСАГО, потому что справочники новые по ремонту у нас выпускаются. В общем, 3 минуты, и мы вернемся.
2: Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крайгезова.
2: Малый и средний бизнес.
3: Ювелирные бренды Урала будут продвигать в Китае. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и Хэлунцзянская комплексная торговая платформа МАО «Тун» договорились о сотрудничестве в продвижении продукции производителей креативных индустрий Свердловской области на рынке Китая. Соглашение подписали директор фонда Валерий Пиличев и представитель торговой платформы «Джао и Цюн», сообщили в фонде. Это стало своего рода итогом межрегиональной выставки форума ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани», которая прошла в Екатеринбурге 15-16 июля. Соглашение предусматривает разнообразные формы взаимодействия, от обмена практиками до реализации совместных проектов, отвечающих интересам обеих сторон, отметил Валерий Пиличев. Отметим также, в ходе выставки свою продукцию представили 38 российских ювелирных брендов. С зарубежными байерами из Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Узбекистана прошло более 130 переговоров, по итогам которых заключено 49 предварительных соглашений.
2: Бизнес-статистика.
3: Жители Свердловской области в июне этого года установили больше 23 тысяч самозапретов на получение кредитов. По этому показателю регион занял 8-е место в России. Данные приводит Национальное бюро кредитов историй. В основном свердловчане устанавливали самозапрет через портал госуслуги. 20 400 самозапретов. Еще 2600 через МФЦ. По сравнению с июнем количество установленных самозапретов в регионе снизилось на 1%. При этом Свердловская область вошла в топ-20 регионов с наибольшим количеством таких действий за месяц. Лидером по числу установленных самозапретов в июле уже традиционно стала Москва. Далее следует Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область.
2: Потребительский рынок.
3: Собрать ребенка в школу стало дешевле. Минимальная стоимость комплекта школьных товаров в крупных торговых сетях в августе этого года около 6 тысяч рублей. Это почти на 3% ниже, чем 2 годами ранее. Такие данные приводит Ассоциация компаний розничной торговли. Комплект школьных товаров, по данным Аккорд, составляет в этом году 6182 рубля для мальчика и 5719 рублей для девочки. Минимальная стоимость школьного канцелярского набора, включая тетрадь, 12 листов, альбом для рисования, ручку, карандаш, набор фломастеров, дневник, пенал, набор карандашей и линейку, составило 399 рублей. Дешевле стали самые доступные школьные ранцы. За год их минимальная цена в крупной сетевой рознице снизилась на 11% и начинается от 1130 рублей. Шариковые ручки подешевели на 13%, школьные дневники на 6%, уточнили в ассоциации. Однако некоторые эксперты отмечают удорожание части школьных товаров, о чем свидетельствуют данные аналитического ресурса Чек-Индекс. В нем говорится, что школьная форма выросла в цене по отношению к 2025 году на 7%, обувь на 10%, ранцы на 6%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.

0: легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
1: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
0: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
2: Дорожный просвет на 104.5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104.5 FM.
3: 11:34 на часах. Дорожный просвет возвращается в эфир радиофорум 104.5 FM. Я напомню, что вместе со мной сегодня в этой студии Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Мы в прямом эфире, нам можно написать в комментариях в прямой трансляции на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Также номер для СМС и работающих мессенджеров +7 908 909 104.5. Прежде чем мы с тобой озвучим дискуссию, которая у нас тут произошла совершенно внезапно, буквально за 30 секунд до того, как включились микрофоны, еще одно сообщение от Оксаны. Я тоже как-то забыла пистолет достать на АЗС. Начала движение. Пистолет вылетел из лючка, ударил по крышке другого авто. Его владелец сказал, что небольшая вмятина от удара не повлияет на его жизнь. Мы разъехались, это было очень давно. Теперь мне урок. Спасибо тому водителю, что он оказался таким человеком. А вот на самом деле, когда ты говорил про оставление места ДТП, я как раз и хотела спросить, что, наверное, ведь в момент, когда пистолет вылетает из бака, можно повредить собственный автомобиль. Можно повредить собственный автомобиль, можно повредить вот еще чей-то автомобиль, до кого, так сказать, шланг вот с этим, там, не знаю, натяжением, ускорением, в общем, докуда долетит. Вот тут-то как, тоже ДТП оформлять?
4: Ну да, конечно. ДТП – это что у нас? Это когда при движении автомобиля или там другого механического транспортного средства происходит что-то, что причиняет кому-то или чему-то ущерб, это и есть ДТП. Автомобиль двигался, но вот да, от него отлетел некий предмет, это уже ДТП с точки зрения правил дорожного движения. И помимо материального ущерба, владелец отнесся к этому как-то по-философски и очень гуманно, еще могло бы быть, что даже если вы разъехались, и не составили никакой расписки. Ну, то есть, как вот это делается, если уж быть там совсем формалистом, чтобы себя защитить, даже если такая договоренность произошла, нужно сказать, ой, знаете, давайте все-таки мы составим какую-нибудь там расписку, в которой напишем, что произошло, и что у вас ко мне нет претензий. И только тогда уезжать. Потому что были случаи, когда, при других обстоятельствах, реальные ДТП не сильные. А человек сначала говорит, что «Ай, да ладно, поезжай». Потом звонит кому-то, а ему кто-нибудь советует, «Да ты что? Да как он посмел?» И вызывают ГИБДД, и тот, кто уехал, оказывается в такой же ситуации и без прав. И потом рассказывать на словах, что «Да мы же договорились, суд бы, да и рад был поверить». Но он так не работает, ему нужны доказательства. А вот расписка или какой-нибудь там акт, соглашение, неважно, как это называется, это и будет доказательством. Но обычно у водителей, им лень этим заниматься. Я помню, мне звонил водитель, консультировался, он сбил велосипедиста, который переезжал, ему вообще нужно спешиваться, но он прям где-то там переезжал, еще вроде бы и на красный, короче, он нарушил. Но я видел, это на глазах у меня было. Точно, я видел, как сбили велосипедиста, остановился на посадской, я прям помню. Подошел, сказал водителю, что если что, я свидетель, возьмите мой номер, и лучше бы вам составить какую-нибудь с ним расписку, что у него нет претензий. Но он такой, да я не буду. Тот велосипедист уехал, и вряд ли он стал этим заниматься. Такое случается нечасто, что вот когда делают шаг назад и начинают вызывать ГИБДД, но случается. Поэтому, если вы хотите себя полностью обезопасить, не поленитесь и составьте какой-нибудь документ между вами.
3: Ну, вот ты говоришь каждый раз, когда я слышу какой-нибудь документ, ну, все-таки, наверное, какие-то, ну, не знаю, признаки официального этого документа должно быть.
4: Что произошло? Расписка. Мы такие-то, такие-то, я там Олег, я Оксана, описали, что вот случилось то-то, то-то, претензий не имеем, ДТП оформлять не будем, дата, подпись, все. Три предложения и разъехались довольно счастливые. Живем дальше.
3: А по Европротоколу эту историю можно оформить? Я, как, опять же, возвращаюсь к истории на автозаправке, потому там же не два участника, там пистолет и автомобиль.
4: Если у пистолета есть ОСАГО, но ему вряд ли продадут.
3: Да, инфраструктура заправки, в общем, тут все-таки придется все через госавтоинспекцию.
4: Ну все, давай к нашей веселой теме.
3: К нашей веселой теме. Наша веселая тема, мы продолжаем все-таки вокруг Ламборгини и ДТП спорткара в Екатеринбурге строить свои умозаключения. На самом деле, Олег хороший вопрос задал. А вот если бы была возможность, ездили бы вы на спорткаре, на суперкаре, вот, ну, в Екатеринбурге, наверное?
4: Да, я хочу этот вопрос переадресовать радиослушателям. Ну, вот, допустим, кто-нибудь, если бы вам сказал, а хочешь, я тебе подарю вот такой автомобиль, ну, то есть, ну, только на нем нужно ездить, естественно. И вот захотели бы вы его использовать при всех его плюсах, минусах или нет? И мы даже спросили друг друга с Сашей, я сказал, что нет, а она сказала, что да.
3: Ну, я люблю динамичные автомобили, хотя я вожу...
4: А что бы ты на нем делала?
3: Вот это хороший следующий вопрос. С определенного времени я вожу тот автомобиль, который я вожу, потому что я считаю, что больше 120 мне скорость не нужна. Вот больше 120 не надо. Соответственно, логичный вопрос, зачем спорткар, наверное, вот для души. Где я смогу на нем топнуть 150 и 180, вот я, честно говорю, не знаю, потому что сразу за скоростью у меня тянется управляемость. Я не уверена, что я справлюсь с управлением именно такой динамичной машиной. Но хочется при этом. Почему нет?
4: Спорткар – это же не только про скорость и мощность двигателя. Я часто это вообще не на первом месте. Это про привлечение внимания, что на тебя точно все смотрят, когда ты проезжаешь на какой-то...
3: Значит, я ни черта не понимаю. В спорткарах для меня все-таки спорт – это вот, ну, то, для чего их придумали.
4: Ну,
3: то
4: вот,
3: есть это определенный уровень, скорость, это динамика, это управляемость. Ну, а где все это точить? Это все точить, ну, как вот мы в спортзале там какие-то навыки оттачиваем. Вот то же самое с автомобилем.
4: Ну, вот да, в том-то и дело, что по правилам на нем не разогнаться. Но точно на тебя все будут смотреть и показывать пальцем, потому что
3: я об этом не думаю.
4: По пальцам посчитайте. Ну вот.
3: Нет, такого внимания я бы, наверное, не хотела.
4: Нет, а я бы внимание хотел, но спорткар, мне кажется, неудобный в плане посадки, и там места мало.
3: Ой, мужчины ростом под 2 метра тебе много чего расскажут, какие автомобили, кроме спорткаров и суперкаров, они считают крайне неудобными для посадки. Вот как им неудобно садиться и компактироваться во всевозможные. Вот Оксана меня поддерживает. Я бы ездила на спорткаре с удовольствием. Даже не знаю, на каком бы ездила. Вот участвовала бы в гонках, но не в России. Дорог нет подходящих. Но это, кстати, еще один вопрос, который я бы с удовольствием адресовала тем, кто водит автомобили такие вот спортивные и с невысоким дорожным просветом. А вы как через наши рельсы-то переезжаете? Или вот когда внезапно у нас после каких-нибудь дождей, у нас, я продолжаю все-таки говорить, что у нас больше стало таких участков на дорогах, где у нас немножечко выкрашивается асфальт, или вот этот вот слой один над другим, вот они начинают проступать, особенно у нас мокро в этом сезоне. Как на своем автомобиле, я уж не говорю про Ниву, решается эта история? Это одно. А вот, например, как перешагивать через рельсы? У нас же не только трамвайные рельсы, у нас есть переезды в Екатеринбурге. Составлять таким образом...
4: карту, маршруты.
3: Да, маршруты, чтобы миновать все вот эти вот проблемные... Чтобы миновать все эти проблемные перекрестки. Ну, слушайте, это...
4: Да, сначала проехать на внедорожнике.
3: Это лишает удовольствия. Может, это не лишает удовольствия, но это перестает делать автомобиль средством передвижения для того, чтобы удобно добраться из пункта А в пункт Б. Зачем мне объезжать пол Екатеринбурга, потому что мне там на Шарташе рельсы встретятся? Нет, я поеду по ИКАДу.
4: Ну вот, это тоже один из минусов и особенностей.
3: Я не могу это компенсировать скоростью, понимаешь? Мы же остаемся в контексте того, что есть правила.
4: У нас есть
3: не разогнаться, не взлететь.
4: Ну, не забываем, что у нас есть спорткары и паркетники. BPOSH Cayenne, Lamborghini, Urus, что они могут разгоняться очень быстро.
3: Ой, как еще... Porsche тоже перешагивают эти рельсы, забывая совершенно, что они паркетники, тире практически внедорожники, когда хочется хотя бы на 40 успеть проскочить здесь, а ты вынужден тормозить до 15, потому что кто-то впереди подвеску бережет, вдруг что-нибудь отпадет в процессе прыжка через рельсы.
4: Многие водители объясняют, зачем им нужен мощный автомобиль, чтобы на трассе быстрее обгонять. Но это, в этом логика есть, и это даже, наверное, соображение безопасности, когда у тебя обгон занимает меньше промежуток времени, либо ты там эту фуру объезжаешь, не знаю, там 5 секунд, либо одну. Но это, наверное, да, классно, здорово, но вот и все. И больше каких-то законных способов использовать мощный двигатель я и не знаю.
3: На трассах ситуация не всегда зависит только от того, что у тебя должен быть, ну, определенный запас вот этой вот тяги взять и обогнать эту фуру быстро. В те же самые секунды ситуация на дороге может поменяться. Еще кто-нибудь, не знаю, выскочит, вырулит. Опять же, вот это... Это практика, это умение пользоваться. В общем, сейчас мы в какие-нибудь дебри уйдем. Сейчас мы в какие-нибудь дебри уйдем. Плюс 7-908-909-104-5. СМС и работающие мессенджеры. Через этот номер можно с нами в прямом эфире пообщаться. Трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5 FM продолжается. Про ОСАГО. Как говорится, читаю, поскольку мало чего в этом понимаю. Возможно, в том числе потому, что по ОСАГО не доводилось мне, слава богу, наверное, ремонтироваться. Обновляются у нас справочники за частей для ОСАГО. В июле у нас вступили в силу новые правила расчета стоимости ремонта. Сейчас вот их догоняют, скажем так, обновленные справочники цен. Ключевые изменения, которые издания все теперь перечисляют, при определении средней стоимости запчасти теперь не учитывают аналоги, если они на 70% и более дешевле оригинала. Кроме того, среднюю стоимость расходных материалов будут считать без скидок, а цену одноразовых деталей, к которым относятся уплотнители и всяческие наклейки, включат в расчет в полном объеме. Вот, если честно, я как девочка за рулем, которая не ремонтировалась никогда по ОСАГО, и вдруг мне придется это делать, я вот этого самого боюсь, потому что я не понимаю, в чем здесь я могу оказаться в плюсе, а где вот этот вот самый ремонт по ОСАГО получится, что продешевили и поставили что-нибудь, ну, не то. Может быть, надо было доплатить и поставить что-нибудь поинтереснее, понадежнее.
4: Ну, в этом-то и проблема, что закон об ОСАГО и расчеты, которые делаются после страховых случаев, должны быть максимально простыми и понятными любому человеку, любому автомобилисту, но сама система сейчас довольно громоздкая, и вот даже из того, что ты перечислила, я, являясь автоюристом, сходу не могу сказать, минус это или плюс, потому что за этими фразами может скрываться все, что угодно. Но я все-таки надеюсь, что расчеты будут более корректными, потому что сейчас существует два способа расчета. Это как раз вот по этой единой методике, о которой ты говорила. Эту методику используют страховые компании по закону. И еще есть так называемая методика Минюста. Там, где берутся, по этой методике делаются судебные экспертизы и берутся среднерыночные цены, ну, реальные, которые вот есть на известных там всяких интернет-магазинах крупных, где можно купить запчасти. И часто такое бывает, чаще всего такое бывает, что эти цены-то намного расходятся. Что среднерыночные реальные цены отличаются от того, что находится в этих справочниках по ОСАГО. Но, опять же, не забываем, что страховая компания по закону обязана организовать ремонт. И это основной вид страхового возмещения. То есть после ДТП автомобилисту дают направление на ремонт в сервис, с которым у страховой компании заключены договоры. И когда автомобилисту ремонтируют его автомобиль, по идее, ему какая разница, сколько это стоит, отремонтировали и отремонтировали. Там тоже есть масса всяких проблем и сложностей с этими ремонтами. Многие автомобилисты не хотят обращаться на сервисы, которые им неизвестны. Но что поделать, такой вот закон. А если страховщик и пострадавший договариваются все-таки на выплату, которую как раз считают по этой единой методике, подписывают соглашение об урегулировании убытков, такое тоже есть, и пострадавший получает деньги, у него возникает право полностью возместить свой ущерб, и то, чего ему не хватило, получив деньги страховой, он может и часто обращается к виновнику ДТП. И вот как раз с виновника ДТП, когда с него пытаются взыскать, там считают не по этой единой методике, а вот по этим методическим рекомендациям. По среднерыночным ценам вычитают, без учета износа, вычитают то, что заплатила страховая, и люди, имея полис на 400 тысяч, а, допустим, страховая заплатила там, 150, и автомобилисту еще надо доплатить 100. И он такой: в смысле, как? У меня полис на 400, я почему должен доплачивать? Ну вот, должен. Еще в 2014 году Конституционный суд сказал о том, что пострадавший имеет право на полное возмещение вреда, а страховая, если делает выплату, покрывает этот вред не полностью. Вот в этом вся и дилемма. И когда произошло ДТП, по идее, виновник находится в неведении. Придется ему доплачивать или не придется? Воспользуется направлением в сервис пострадавший или заключит такое соглашение и потом придет с требованиями? Вот такая неопределенность. И сам виновник, являясь участником этих правоотношений, никак не может повлиять. Может позвонить, конечно, сказать: можешь, пожалуйста, взять направление на ремонт. Кто ж его послушает? Понятно объясняю?
3: Понятно. Да, на самом деле понятно. Но дело в том, что у нас все-таки действительно и отпускной сезон в разгаре, и какой-то такой повестки, я бы сказала, резонансной, не столько яркой. Яркой у нас есть вот эта вот фиолетовая Lamborghini, по-моему, сделал автоновости на неделю вперед по мере того, как будут какие-то новые факты в этой истории.
4: Это даже стало федеральной новостью.
3: Да, на самом деле информагентство ТАСС одно из первых опубликовало примерную стоимость этого самого автомобиля, поинтересовавшись у автодилера.
4: Хотя, с одной стороны,
3: москвичей.
4: Обычное ДТП, то есть кто-то там съехал на тротуар, да, грубое, и возмущает тем, что вообще кто-то на тротуаре оказывается, но вся яркость его...
3: Про пешеходов, мы про водителей, про автомобили.
4: От марки автомобиля и от его цвета.
3: Хорошо, у меня есть к тебе еще один вопрос про европротокол, поскольку ты у нас являешься большим специалистом и по электронному европротоколу. Да. На самом деле, в начале месяца в сети, то есть до официальных СМИ, к счастью, эти публикации не дошли, но вот по пабликам околоавтомобильным эти непроверенные сведения на уровне слухов ходили. С 1 августа якобы инспекторы ГИБДД начнут обязательно проверять у водителей бумажные бланки европротокола. У меня к тебе вопрос-то на самом деле простой. Чего мы не знаем и не понимаем про европротокол? Почему вообще подобная информация оказывается жизнеспособной? Настолько не умеют оформлять эти самые европротоколы, не понимают, как ими пользоваться, включая существующую электронную систему. Как себе можно представить, что инспекторы начнут обязательно проверять у водителей бумажные бланки?
4: Это звучит довольно забавно, и у нас это никаким законом не предусмотрено иметь при себе бланки. Но, кстати...
3: Моя добрая воля. Раньше просто ты с договором ОСАГО получал То есть в этом самом пакете документов. Но сейчас это все присылается. Будешь ты это распечатывать и возить с собой? Не будешь ты это распечатывать и возить с собой?
4: Кстати, так-то эта проблема реально существует, потому что... я сам с таким даже, помню, сталкивался когда-то давно... Не помню, при каких обстоятельствах, но я помню, что кому-то помогал.
3: Не было бланка?
4: Распечатывал, просто из интернета. Когда происходит ДТП, и люди уже договорились, что нужен европротокол, вот и случается такая ситуация, что кто-то, например, не пользуется госуслугами или, не знаю, вообще боится интернета, приложений. Тогда, ну и ущерб до 100 тысяч, тогда и пригодится этот бланк. Но он должен быть хотя бы у одного из двух водителей. И вероятность того, что его не окажется ни у кого, ну, тоже существует. И, конечно, про запас иметь такой бланк, в этом точно нет ничего плохого, и я на всякий случай рекомендую это сделать. Потому что даже если вы готовы оформить в электронном виде, ну, то второй участник скажет, а я не хочу, я не доверяю. Вот старая добрая бумага, хрен знает, там, что с вашими этим телефонами, интернетами, вот это никуда не денется. И лучше, чтобы все-таки он был. Я не знаю, кто их отдельно каким-то образом продает, раздает, и какой автомобилист будет над этим заморачиваться, не понимаю. Вот если бы инспекторы останавливали водителей и давали им европротокол, спрашивали, у вас есть или нет, вот такая инициатива мне бы понравилась. Вот, пожалуйста, пусть у вас будет, а еще бы какую-то давали, там, не знаю, памятку, как пользоваться госуслугами, QR-кодом, там, еще чего-нибудь, ну, чтобы легко это сделать. Вот тут бы я сказал, какие инспекторы молодцы.
3: А вот Оксана, она сегодня весь эфир с нами, она пишет, что всегда распечатывает полис, бланк о ДТП и телефоны для звонка в страховую. Интернет может не работать, телефон может сесть. Вот как человек, который много проводит времени за рулем, это абсолютно, как мне кажется, адекватная реакция на ситуацию. А бояться, что у меня чего-то не будет на стадии проверки сотрудниками ДПС, все, что у меня должно быть, это у меня права, СТС-ка на транспорт, ну и сейчас уже не проверяют наличие огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки. Но это должно быть просто потому, что оно должно быть.
4: Ну да, потому что это уже напрямую влияет на вашу безопасность. Так что идея классная, чтобы у всех были эти бланки, но сам метод заставлять, где их покупать, вообще не. Я даже не знаю, где взять. Только в интернете распечатать. Ну, хоть как вариант.
3: Ну, сейчас вместе с оформлением даже электронного ОСАГО, вот в пакете документов, это все приходит. Это просто нужно взять и распечатать, и парочку бумажек положить, не знаю. Всегда клали, по-моему, эти документы еще с тех пор, когда у нас полисы ОСАГО существовали в бумажном варианте, в доэлектронную сферу, эру, складывали в задний карман за водительским сиденьем. Там всегда лежала вот эта вот самая пачка документов.
4: Ты сказала про складывать, и я вспомнил, я сегодня с утра под дворником обнаружил записку от некой Марии, которая написала свой телефон и дописала «познакомимся».
3: Я думала, тебя просили убрать машину.
4: Нет, я тоже думал, что-то, может, произошло, потом посмотрел, но я что-то думаю, что вряд ли это какая-то реальная штука.
3: Не переходи по ссылкам и не звони на подозрительные номера, вдруг это окажутся мошенники.
4: У меня есть мошенник, с которым я переписываюсь уже 2 месяца, он все никак не может от меня отстать, я такое люблю.
3: В финале зачитываю сообщение. Останавливает сотрудник ГИБДД, говорю, ОСАГО есть, показать? Нет, езжай. Езжайте, не надо. Ну, вот это любимая ситуация.
4: Да, Оксана, спасибо большое.
3: Давайте так и будем встречаться с сотрудниками ДПС на дороге. Только по хорошим поводам. Нет, не надо, езжайте. Это был «Дорожный просвет» Олегу Таратухину. Спасибо огромное, что составил мне сегодня компанию.
4: Всем пока.
2: Фабрика идей.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Полезно и важно.
5: Международный фестиваль креативных индустрий с 25 по 28 августа пройдет в Екатеринбурге. Сразу на нескольких площадках. В киноконцертном театре «Космос», креативных кластерах «Домна», у Макаровского, «Центр города», в молодежном кластере «Салют» и на площадке «Хлебозавод номер 6». Одним из хедлайнеров фестиваля станет в этом году Юрий Колокольников. Актер, который много снимается не только в России, но и в Голливуде. С одной стороны, у Колокольникова громкие отечественные премьеры от «Последнего Ронина» и «Железного дровосека», «Волшебники изумрудного города». С другой – съемки в сериалах «Игра престолов», «Белый лотос», в фильме Кристофера Нолана «Довод» и других. Как выстроить мост между локальной и мировой индустрией? Об этом Колокольников расскажет 25 августа в космосе. А пока несколько главных наблюдений из опыта его работы в России и на Западе. В России Юрий Колокольников охотно берется за сложные жанровые задачи и часто работает с режиссерами-дебютантами. Для него нет принципиальной разницы между сериалом и полным метром, важна только сила сценария и увлеченность начинающего постановщика, когда он находится в ситуации «быть или не быть», поэтому отдает работе всего себя. На Западе работа требует совершенно другой дисциплины. Скажем, съемки в «Доводе» Кристофера Нолана стали для Юрия отдельным уроком предельной концентрации. На площадке у Нолана принципиально не ставят стулья, чтобы никто не терял фокус и не выпадал из процесса. Еще одно правило Колокольникова – чтобы выдерживать график, когда съемки в Нью-Йорке сменяются историческими проектами в России, нужно относиться к профессии как к экспедиции и уметь отпускать материал. Юрий не зубрит сценарий заранее и полностью забывает сцену сразу после команды «снято». Подробнее о том, как адаптироваться к правилам рынка, успешно проходить кастинги и сохранять себя в высококонкурентной среде, Юрий Колокольников расскажет в своем выступлении «Опыт работы в киноиндустрии. Путь от российского кино до мирового». Добавлю, что помимо Колокольникова в числе хедлайнеров Международного фестиваля креативных индустрий стилист и телеведущий Александр Рогов, редактор и автор настольных книг для копирайтеров Максим Ильяхов, а также китайский режиссер и продюсер Ду Лян, российские кинопродюсеры Гивон Андреасян, Андрей Волгин, Георгий Шабанов, индийский дистрибьютор Кант Джха, южнокорейский дистрибьютор Брюс Ли и многие другие. Вход на фестивальные мероприятия по бесплатному билету его можно получить на сайте проекта.
2: Прямой эфир.
5: План выживания для малого бизнеса в 2026 году. Такой прямой эфир проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 18 августа. В этом году малый бизнес столкнулся с жесткими финансовыми ограничениями. Высокие ставки по кредитам и депозитам обрушили покупательскую способность. Главная задача собственника сейчас – понять, на сколько месяцев хватит кассы и как гарантированно дожить до улучшения ситуации. Внутри компании это давление превращается в операционный хаос. Выручка становится нестабильной, издержки растут, а собственник сутками занят устранением текучки. Как следствие, сотрудники перегружаются и выгорают. Потеря команды создает дополнительные риски, а неупорядоченные процессы продолжают съедать маржу. Чтобы разорвать этот круг, требуются конкретные управленческие решения. Эксперты, выстроившие процессы в корпорациях уровня Яндекс и X5, адаптировали свои методы под реалии малого бизнеса, где каждый рубль на счету и действовать нужно здесь и сейчас. И именно этому посвящен прямой эфир 18 августа, начало в 11 часов. Все подробности на сайте domna.pro.
2: Фабрика идей.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Здравствуйте. Автомобильные заправки должны информировать водителей о классе продаваемого топлива. Это должно быть сделано в доступной форме, заявил во вторник на совещании вице-премьер Александр Новак. Как напоминает «Коммерсант», 5 августа правительство России разрешило производить и ввозить для реализации бензин экологических классов, начиная с Евро-2. Дефицит бензина в регионах, напомню, наблюдается с конца мая. Холодная вода в дома жителей Екатеринбурга подается уже в полном объеме. Об этом мэр Алексей Орлов доложил губернатору Денису Паслеру на совещании в правительстве Свердловской области. Глава Екатеринбурга добавил, что восстановительные работы на западной фильтровальной станции будут продолжены до улучшения качества исходной воды. Отсутствие горячего водоснабжения в нескольких районах Алексей Орлов объяснил прекращением подачи холодной воды на ТЭЦ. Завтра должны возобновить работу Гурзувская и Свердловская ТЭЦ, а чуть позже в систему подключат и Новосвердловскую. На реставрацию окружного дома офицеров в Екатеринбурге выделят деньги благотворители. Работы по восстановлению здания уже стартовали, об этом пишет «Деловой квартал». Стоимость работ оценили в 17,5 миллионов. Предстоит сначала снять поврежденную штукатурку, покрытие парапета, кровлю, а также разобрать котельную. Восстановительные работы начнутся только после полной расчистки всех ветхих участков. Сроки этих работ не уточняются. Здание АДО строили в период с 1932 по 1941 годы. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнять в числе прочих, чтобы присоединиться к Шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Газета «Ру» напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Мужчины чаще женщин увольняются с новой работы на испытательном сроке. По данным исследования, в первые же месяцы с нового рабочего места по собственному желанию уходили больше 20% россиян. Среди причин этой ситуации респонденты называли более высокую нагрузку по сравнению с собеседованием, плохие условия труда и даже конфликты с руководством. Мужчины чаще женщин прекращали работу в испытательный период. Самостоятельно увольнялись 23% мужчин против 19% женщин. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы «Суперджоп». Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
8: Повтор программы.
2: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
9: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
10: Лиц старше 12 лет.
11: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». Она посвящена истории Урала и авторским экскурсионным маршрутам. Сегодня пойдет речь о малых реках Екатеринбурга. Часто их называют призраками просто потому, что мы их не видим. Но они, тем не менее, есть. Они существуют. В студии руководитель Центра авторских экскурсий ЕКБ «Гуляем» Дмитрий Москвин. Дима, добрый день.
12: Добрый день.
11: Вообще, многие на вопрос, а сколько рек в Екатеринбурге, уверенно назовут, наверное, одну и сеть. Дим, на самом деле, сколько рек в Екатеринбурге?
12: Ну, сложно сказать, сколько рек в Екатеринбурге, потому что у некоторых даже названий не было. А вообще, надо понимать, что есть такое понятие, да, в современной, в том числе, урбанистике, там, у геологов, у гидрологов, понятие малой реки, и она, собственно, вбирает в себя и как по размерам, по глубине, по объему вод, которые, собственно, вот эти вот все вот стекающие с окрестностей. Поэтому, в принципе, любой ручей, ну, то, что мы называем ручьем, он, в принципе, тоже может именоваться малой рекой. Да, если он там не пару десятков метров.
11: 10, 20,
12: но
11: сколько?
12: Вот в той части города, которая, ну, условно мы называем исторической, да, то есть Екатеринбург до 1920-х годов, вот подобных малых рек было около 20. Вот. Некоторые из них, как, например, протекающая где-то вот тут в окрестностях вашей радиостанции, да, у нее даже названия не было. И ее, по всей видимости, как предполагают местные краеведы, спрятали под землю еще во времена, когда, ну, мы даже не подозревали, что так можно жить.
11: Это знаменитая 18-19 века. Это знаменитая река Поповка. Я только что придумала, я так назвала.
12: Пусть будет Поповка, да. Вот, хорошая, да. И вот, собственно, у нее нет названия. И она, по всей видимости, ну, буквально в пределах 1 километра была в длину. Но, тем не менее, и причем беспокоило местных жителей, и беспокоит, по крайней мере, до 2000-х годов, потому что некоторые подвалы вдоль проспекта Ленина, за Карла Липнихта, вот они вроде как подвергались иногда каким-то странным наполнениям водой. Вот, потому что, собственно, эта река, труба у нее в любом случае маленькая, и любое там увеличение грунтовых вод, да, приводит к тому, что ей куда-то надо вырваться.
11: Итак,
12: и она рвет
11: внимание,
12: все, что можно.
11: Почему мы сейчас эти реки не видим?
12: Потому что они все, практически все реки, малые реки города, они находятся в трубах, ну или их иногда называют в коллекторах. И, соответственно, разглядеть их невозможно вплоть до их падения в реку и сеть. Как правило, опять же, это же такая городская байка. Мы же к нашей основной и единственной, по сути, реке относимся, ну, традиционно с большим пренебрежением. Мы придумываем ей всякие названия. И вот из-за этого, например, у многих иллюзия, что если что-то в речку втекает, то это обязательно, значит, сбрасывают канализацию. Да, или там какие-то отходы с предприятий. Это все тоже есть, но все, что мы видим в центре, история, это как раз впадение вот этих малых рек, либо ручьев из каких-то родников. Родники остались там тоже где-то на глубине, но вода поступает, и вот она там по трубе, иногда десятки метров от реки.

0: назад ходишь весь сентябрь, а он все моросит. А сейчас вот прошло, и моментальное наполнение, резкий подъем воды, поэтому, ну вот, собственно, оказаться в таком коллекторе, где вдруг внезапно пойдет повышенный объем воды, да, со всей грязью, напомню, с улиц города, да, вот, так себе удовольствие. Поэтому лучше в такие штуки, мне кажется, не лазить до поры до времени. Может быть, когда-нибудь, когда город станет туристическим, мы дорастем до вот момента, что, собственно, какой-то из коллекторов станет таким музеем, да, ну, как мы знаем, в Париже, там, в Лондоне, в Стамбуле, в конце концов, да, в вот эти, как они называются, ну, типа колодцев, да, резервуары, наполненные питьевой водой, туда водят, да, но это все подготовлено.
1: Самое... безопасная и приятная экскурсия, разумеется, виртуальная, в студии «Радиофорум». Прямо сейчас экскурсия по рекам-призракам с Дмитрием Москвиным. Чем мы сейчас...
0: Так, не отбиваю у меня клиентуру.
1: И займемся. Нет, ну, конечно, ближе к концу программы обязательно расскажем, как попасть уже на экскурсию к офлайн к Диме, разумеется. Я предлагаю начать с одной из самых известных рек – Малаховка.
0: Угу.
1: Малаховка – это в честь архитектора Малахова, наверное.
0: Малаховка, да, действительно названа в честь архитектора Малахова, который построил загородную дачу в месте, которое теперь за городом, ну, вообще никак не может считаться. Это пересечение улиц Энгельса и Луначарского прямо напротив современного зоопарка. Но когда он ее строит в 1820-х годах, 30-х, 200 лет назад, это за город. Это вот прямо дача за городом. Прекрасно. Вот. И у него, собственно, рядом находился один из самых мощных ключей, который давал питьевую воду, и этот ключ тоже получит название «Малаховский». Ну, собственно, почему? Потому что Малахов – это, по сути, главный архитектор во всех смыслах города в первой половине XIX века. Да, классицизм, вот все, что у нас классицистское есть, там, собственно, консерватория, та часть, которая на Ленина выходит, усадьба Расторгуева-Харитонова, да, и так далее. Это все связано с Малаховым, так или иначе, не обязательно, что он автор проекта. Но он это все утверждал, значит, как бы все планы проходили через него. И вот горожане ценят архитектора настолько, что дают название ключу, реке, улице. И все это существует до советского времени.
1: Но эта река, она начинается вроде как в автозгородке, да?
0: Да,
1: она, в дендропарке?
0: Она берет начало в современном дендропарке, и то там тоже надо все проверить. Ну, потому что то, ну, как бы это же очень условное название, река берет начало. Это несколько родников и болотистая местность. Вот, по всей видимости, там, да, где сейчас часть дендрария и уральский филиал Академии наук, вот там какая-то была вот такая вот местность увлажненная. Родники там были, опять же, старожилы типа меня, я уже, видимо, в этой категории помню, что в дендрарии были прямо рядом с большим прудом, был такой камень, из которого водичка текла, вот, собственно, родничок, который высох, все, его больше нет, камень стоит, а родничка уже много лет не существует. Вот, собственно, вот где-то в этом месте речка и брала начало. Сейчас она фактически берет начало в круглом дендрариевом пруду, где остров с ивой. Вот, собственно, оттуда она и течет по трубам, да, через Втузгородок, так, по диагонали до улицы Малышева, через парк Энгельса.
1: И через зоопарк.
0: Через
1: была
0: зоопарк.
1: Байка о том, что якобы протекала, да, эта речка под вольерой с белыми медведями.
0: Нет, с крокодилом.
1: Разрушитель.
0: С крокодилом.
1: Я про белых медведей.
0: Это любимая тоже была история, что, собственно, там же была усадьба Филлиц, и, собственно, территория зоопарка, она возникла на этой усадьбе, где еще в начале 20 века животных начали показывать. Вот, и там был пруд на этой реке, и, ну, небольшая запруда. И он, собственно, просуществовал до, ну, достаточно уже позднесоветского времени, как часть вольера крокодила. Крокодила Коля.
1: И, покойного. Значит,
0: да, самого уважаемого нашего обитателя, горожанина. Да, вот. И вроде как он даже один раз туда сиганул и пытался по этой реке куда-то уплыть. Но умные сотрудники зоопарка задолго до этого установили решетку. И он, бедолага, никуда не уплыл.
1: Я слышала легенду про крокодила, которая связана с другой рекой, с Монастыркой. Там, правда, есть на стене коллектора просто рисунок крокодил, видимо, в честь этой легенды. Монастырка – это то, что мимо Новотихвинского женского монастыря как-то проходит до сих пор.
0: Ну, она впадает, да, собственно, ниже Царского моста.

0: за декабристов, между декабристов и Белинского. Там такой достаточно мощный коллектор. И вообще мало кто понимает, например, что когда Бажов выбирал место для своего домика на привычном нам месте, где сейчас дом-музей Бажова стоит, у него вообще-то вот прямо через дорогу была эта речка-монастырка и были пруды при архиерейском доме. То есть вообще он как бы выбрал место-то, где еще и пейзажик достаточно приятный. Вот, и на речку можно сходить и как бы там, не знаю, что, посидеть, помечтать, сказы посочинять.
1: Монастырка тоже в трубе?
0: Конечно, она тоже в трубе, и с ней были еще даже в советское время связаны неприятные истории. Она разливалась, затапливалась район современных Большакова 8 марта. И там тоже легко все видно. То есть вот эта вот аллея, например, идущая от старого дворца спорта, широченная, да, забетонированная. Потом этот гигантский кусок, где так и не возникла станция метро Бажовская. Вот, это все во многом как бы следствие существования этой реки. Потому что поверх нее вообще-то строить капитально, естественно, ну, так скажем, не поощряется. У нас уже есть примеры, когда так строят. Вот. Но случиться может все что угодно. Поэтому лучше не играть.
1: О влиянии подземных рек на городской ландшафт, я думаю, что мы обязательно поговорим. Но сначала все-таки ты обещал провести виртуальную экскурсию. И я предлагаю сейчас поговорить об одной из самых известных речек города, про Мельковку. Угу. Где Мельковка? Она же за железнодорожным вокзалом.
0: Но, собственно,
1: начинается.
0: Да, берет она начало где-то в районе пионерского поселка. Значит, там разные болота, да, тоже были. И ее пополняли тоже крохотные речки. Одна из них это речка Основенка, да, которая вот через весь пионерский поселок, собственно, тоже в трубе сейчас протекает и дала название Основенскому парку. Вот. То есть, на самом деле, Мельковка не то, что прям была какая-то, ну, длинная, огромная река, но, по всей видимости, достаточно, ну, для малой реки полноводная, для уральской малой реки, вот, потому что на ней в итоге, ну, во-первых, работают по золотодобыче, да, в 19 веке, когда становится очевидно, что золото на Урале не только в самородках, но и в мелкой вот в этой песочной фракции. Все реки, и это одна, наверное, из первых была, собственно, их трагедий на территории города, они все подверглись вот этому перекапыванию берегов
1: и скале,
0: золота.
1: А да. На Мельковке впервые нашли золото. Это, по-моему, было в районе нынешней улицы Шевченко.
0: Ну, примерно, наверное, там. И в районе, где сейчас мельница, собственно, вот сохранилась, с выходом на, что там у нас получается, Свердлова... Челюскинцев, да, вот, напротив ЖД вокзала, вот, вот там тоже, там везде мыли золото, но, собственно, это не важно, где его там нашли, оно просто везде, вдоль берега, и река нужна для того, чтобы промывать, поэтому там делаются прутки, ставятся небольшие запруды, но в конечном итоге, вот, собственно, на Мельковке возникнет золотопромывальная фабрика, будет сделан такой более крупный пруд, и дальше эта фабрика, по сути, это место живо до сих пор. В, по-моему, 1844 году у государства выкупает, ну, приватизация, собственно, британец. Сейчас вылетело из головы, Тейт, как-то так у него была фамилия. И он, соответственно, делает там механический, Мельковский механический завод, а потом еще спустя несколько десятилетий это покупает все Ятис и его наследники, и фабрика Ятиса будет, собственно, одной из таких крупнейших фабрик города в конце 19-го, начале 20 века. Ятисы будут местными крупными олигархами. Это машиностроение фактически. Работали они с паровыми двигателями, делали, значит, собственно, какую-то часть машин для пароходов на реках Сибири и Центральной России. И все это вот происходило на этой речке Мельковке. И пруд, он на картах отмечен фактически до 40-х годов 20 века. Вот этот пруд с плотиной, собственно, сейчас находится как бы, да, это территория того, что называется Екатерининский парк. Вот этот вот странный жилой комплекс, который там воткнули.
1: А еще ведь проходит, получается, это речка сейчас под Урал-Трансмашем?
0: Значит, ну, его же уже там нет,
1: ну, да,
0: это, собственно, жилой комплекс. Да, ее вот, собственно, когда завод туда эвакуировали, потому что, ну, цеха остались ятисовские и механической фабрики.
1: И вот на этом месте,
0: да,
1: когда был
0: Урал-Трансмаш, да, собственно, он все это осушил.
1: Ну,
0: он
1: вот.
0: все это осушил, естественно, потому что это полезная территория, которая нужна, а эта вода им уже была никуда не нужна.
1: А я слышала, что детали всякие сбрасывали и вообще загаживали реку, и поэтому еще ее осушили, потому что там совсем все
0: стало безобразно. Это без сомнения, потому что, еще раз, все вообще малые и крупные реки на Урале, это всегда техническое использование, поэтому неважно. Там одно время к ним могут относиться вот как к ресурсу, откуда мы воду берем для, собственно, запуска заводов, а там уже с 20 века это ресурс все смоет. Ну, как бы, скинем туда, оно все, вода все проглотит. Поэтому, может быть, и так. Но я думаю, что, конечно, основной экономический был фактор, это то, что этот водоем на территории завода никому был не нужен.
1: Да,
0: занимал
1: золото
0: территорию.
1: Там уже не находили, тем более, что зачем.
0: Да, уже все вымыли. И, собственно, Трансмаш это, видимо, в трубу и окончательно спрятал. И на остальную часть города, потому что он же пересекает эта речка улицу Свердлова, и чуть-чуть, как бы, так, по диагонали от улицы Шевченко уходят под территорию современного кинотеатра «Космос». Опять же, те, кто прожили в городе чуть больше 20 лет в сознательном состоянии, помнят, что около кинотеатра «Космос» в 90-е годы еще вытекала эта река, там осталась такая арка в набережной. Вот, когда пруд осушали в конце 2010-х, вот эта чистка была, можно было туда заглянуть, но там далеко не пройти, там такой был стенка, и дальше была видна труба, по которой эту реку перенаправили. Она идет теперь вдоль набережной и впадает под Бетловским двориком за улицей Малышева. И причина очень прозаическая. Зачем это понадобилось? Потому что в эту реку идет большой сброс ливневок. Собственно, с улиц города Екатеринбурга. И вот все, что мы на улице, на асфальте оставляем, включая масло от машин, там, мусор, пыль, грязь, вот это все смывается в итоге в речку. А когда это все попадало в городскую пруд, вот почему я говорю, что старожилы это хорошо помнят, около кинотеатра «Космос» после, опять же, дождей и паводковых всяких вод весной, там вода чернела, да, прямо грязная была. Вот. А сейчас она грязная, это тоже легко увидеть. После любого дождя сходите к Бетловскому дворику и посмотрите, как из мельковки вытекает черная жижа. Утки очень любят эту жижу, потому что там, видимо, очень много микроэлементов и всяких полезных веществ для них.
1: Хоть кому-то хорошо.
0: Питательных, да. Но в целом и в общем, это грустная абсолютная история.
1: Дмитрий Москвин на радиофорум рассказывает нам про реки-призраки, но и про реки, которые уже даже не призраки, которых уже не существует. Раньше в ту самую мельковку впадал Засухин ключ. Что это было?
0: Не знаю, откуда название взялось. Вообще, по некоторым названиям не очевидно, что это за происхождение, да, что это за топонимика или гидроним.
1: А вот, кстати, про
0: случае.
1: Мельковку. Там же разные фамилии, например,
0: да,
1: Страшила.
0: Что Милков, который, собственно, Мельковскую слободу якобы основал. Да, Мелкая, поэтому Мельковка.
1: Там все просто.
0: Да.
1: Засухин ключ, может быть, вокруг не было совсем воды, и он только спасал. Ну, ладно.
0: Может быть, да.
1: Это вот где район Бажова, Кузнечный, бывший Кузнецкой.
0: Да, собственно, очень маленькая речушка, она брала начало со стороны, собственно, нынешней вода пересечения улиц Шарташская и Бажова. Там был какой-то родник достаточно такой полноводный, мощный. Вот, и текла она как-то там вот по-хитрому обогнув Вознесенскую горку и позволяя создать, собственно, в 19 веке на территории усадьбы Расторгуева-Харитонова пруд, который мы всех прекрасно знаем, да, с ротондой на острове, с мостиком. Вот. И опять же, ну, там уже лет 10 это все больше уже даже не функционирует, но опять же все, кто там давно гуляли, помнят, что труба выведена в этот пруд, из этой трубы, собственно, текла вот эта самая речушка, наполняя воды этого пруда. Он сейчас жутко обмельчавший, он, по сути, стал осадковым прудом. Вот. А был же период, когда там прям много было, высокий был уровень воды. Вот. А почему она исчезла? Собственно, жилой комплекс построили на пересечении Бажова-Шарташская. И в процессе, естественно, просто этот родник срыли до основания, он перестал функционировать, и все. И на этом все закончилось.
1: Но не закончились легенды. Есть великая екатеринбургская легенда о том, как Засухин ключ стал спиртовым.
0: Да.
1: Или винным. Расскажешь?
0: Да, там винокуренный завод на Шарташской до сих пор стоит один из корпусов. Вот, и это не легенда, это реальность.
1: Правда, да.
0: И эта реальность встречается не только в Екатеринбурге, не будем себе льстить, она практически везде, в городах, где были винокуренные заводы. Это период, собственно, уже гражданской войны. Ну, собственно, революционно... Да, революция, гражданская война. Сейчас осекся, потому что...
1: Потому что, по-моему, в 17-м
0: году. Да-да-да, 17-й, да, да-да-да. Вот, и, собственно, это был момент, когда было велено, да, собственно, избавиться от вот этих всех складов винных, потому что грабили, да, грабили, нападали, солдаты спивались. В общем, это все, ну, никого нет, все абсолютно в стране хаос управленческий, и все это начинают, соответственно, сливать в водоемы, которые поблизости. Да, вот. И здесь точно так же все это, значит, спустили.
1: То есть спирт слили в Засухин ключ.
0: Да.
1: Идут солдаты.
0: Все, вот это все.
1: И
0: не только, солдаты, и все горожане, потому что там истории про то, что это же зима еще была, это все подмерзло. Вот, выдалбливали прямо, значит, снег, лед, значит, чтобы потом растапливать и вот это спиртосодержащую продукцию потреблять.
1: Говорят,
0: да,
1: что
0: это прям такая веселенькая.
1: Юровского, которая ходила по домам, выливала вот эти вот наполненные спиртом катки, просто выливала под слезы.
0: Ну, наверное, кому-то. Ну, мы знаем, как эти показушные компании устраиваются всюду. Это как бы не новость. Вот, поэтому, может быть, да, какое-то количество людей попали вот под эту показательную акцию, что как бы так нельзя. Вот, но еще раз говорю, это прямо вот я встречал уже в нескольких городах России ровно такая же история, да, это вот просто какая-то была общая практика, может
1: когда
0: быть,
1: выливали
0: такая...
1: спирт в реки,
0: да, вот именно, вот, нет, вот именно вот по этому распоряжению, это распоряжение вышло от, ну, собственно, руководства страны тогдашнего, да, вот, и вот, соответственно, те города, которые подчинились, они вот так поступили.
1: А на этой горячей ноте мы делаем паузу. Дмитрий Москвин в эфире Радио Форум рассказывает про реки-призраки, и далеко не уходите.
2: Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крайгезова.
2: Малый и средний бизнес.
3: Ювелирные бренды Урала будут продвигать в Китае. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и Хэлунцзянская комплексная торговая платформа МАО «Тун» договорились о сотрудничестве в продвижении продукции производителей креативных индустрий Свердловской области на рынке Китая. Соглашение подписали директор фонда Валерий Пиличев и представитель торговой платформы Джао и Цюн, сообщили в фонде. Это стало своего рода итогом межрегиональной выставки форума ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани», которая прошла в Екатеринбурге 15-16 июля. Соглашение предусматривает разнообразные формы взаимодействия, от обмена практиками до реализации совместных проектов, отвечающих интересам обеих сторон, отметил Валерий Пиличев. Отметим также, в ходе выставки свою продукцию представили 38 российских ювелирных брендов. С зарубежными байерами из Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Узбекистана прошло более 130 переговоров, по итогам которых заключено 49 предварительных соглашений.
2: Бизнес-статистика.
3: Жители Свердловской области в июне этого года установили больше 23 тысяч самозапретов на получение кредитов. По этому показателю регион занял 8-е место в России. Данные приводит Национальное бюро кредитов историй. В основном свердловчане устанавливали самозапрет через портал госуслуги. 20 400 самозапретов. Еще 2600 через МФЦ. По сравнению с июнем количество установленных самозапретов в регионе снизилось на 1%. При этом Свердловская область вошла в топ-20 регионов с наибольшим количеством таких действий за месяц. Лидером по числу установленных самозапретов в июле уже традиционно стала Москва. Далее следует Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область.
2: Потребительский рынок.
3: Собрать ребенка в школу стало дешевле. Минимальная стоимость комплекта школьных товаров в крупных торговых сетях в августе этого года около 6 тысяч рублей. Это почти на 3% ниже, чем двумя годами ранее. Такие данные приводит Ассоциация компаний розничной торговли. Комплект школьных товаров, по данным Аккорд, составляет в этом году 6182 рубля для мальчика и 5719 рублей для девочки. Минимальная стоимость школьного канцелярского набора, включая тетрадь 12 листов, альбом для рисования, ручку, карандаш, набор фломастеров, дневник, пенал, набор карандашей и линейку, составило 399 рублей. Дешевле стали самые доступные школьные ранцы. За год их минимальная цена в крупной сетевой рознице снизилась на 11% и начинается от 1130 рублей. Шариковые ручки подешевели на 13%, школьные дневники на 6%, уточнили в ассоциации. Однако некоторые эксперты отмечают удорожание части школьных товаров, о чем свидетельствуют данные аналитического ресурса Чек-Индекс. В нем говорится, что школьная форма выросла в цене по отношению к 2025 году на 7%, обувь на 10%, ранцы на 6%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
7: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
9: Лет старше 12 лет.
1: На радиофорум продолжается программа «Вездеход». Меня зовут Маргарита Балакирская. Рядом со мной Дмитрий Москвин, руководитель центра авторских экскурсий «ЕКБ Гуляем». И рассказывает Дима про реки-призраки. Малые реки Екатеринбурга. И мы подбираемся к реке под названием Акулинка, которая проходит, в частности, если я правильно понимаю, под нашим любимым дендропарком на 8 марта.
0: Ну, рядышком с ним, да, прямо по окраине. Тут надо тоже маленькое пояснение. Вот это название «Акулинка», пишется оно сейчас через «А», первоначально через «О». И,
1: то
0: собственно,
1: есть окольная вот...
0: Да, что она, собственно, она протекает на околице, то есть по окраине населенного пункта. И подобных акулинок только в Екатеринбурге было несколько, да, в разные периоды времени. А в целом тоже в разных, собственно, населенных пунктах страны эти акулинки, ну, как бы общее место. Поэтому в ней нет, в названии нет ничего уникального, но вот когда она стала акулинкой, все стали думать, что это от имени Акулина, там какой-то женский, да. Да, можно мифологию было бы подвести, если бы мы эту реку хоть чуть-чуть, но, опять же, видели.
1: То есть прекрасная, да, царевна не топилась.
0: Не, да, никто не что? Топился, да, вообще. Ни царевна, ни дочь рабочего, пытавшаяся выйти замуж, не знаю, за кого-нибудь, да. Да, вот немца, приехавшего на завод. Конечно, нет. Вот, поэтому, собственно, вот эта Акулинка, она обозначала, по всей видимости, южную границу города уже где-то примерно в 1730-х годах, когда город, он же моментально вышагнул за пределы крепостной стены, и, соответственно, вот по берегу Исети, это нынешняя улица Радищева, и то место, где улица прямо упирается в реку, там как раз такой возвышение, и из-под него вытекает эта замечательная речка. Если на нее посмотреть, то видно, что она, ну, тоже с очень хорошей вообще-то количеством воды. Объем воды достаточно приличный. Да, я все время как бы вот думаю, что если бы они остались когда-нибудь там на поверхности, да, не убирали, они бы, конечно, смотрелись, ну, совсем неинтересно в современном городском ландшафте, потому что это очень маленькая, ну, по сути, была бы такая, скорее всего, канава. да, особенно если город вот так бы плотно к ней прижимался. Но, тем не менее, воды в ней много, и эта речка, она беспокоила горожан два столетия, потому что она еще имела тенденцию, значит, тоже после всевозможных осадков разливаться,
1: да, выходить из берегов. В последний раз из громких историй, это вообще был, по-моему, 2010 год, когда она подмыла грунт под Малышево 8 марта в этом месте. Если, конечно, это действительно была Акулинка, а
0: не по-другому
1: была причина.
0: Ну, надо смотреть, я не знаю, проблема ведь еще в том, что у нас нет карт, как проходят эти трубы. Да, и с этим иногда связаны некоторые курьезы. Вот,
1: а в смысле легко
0: поговорим.
1: Свалить на несчастную речку?
0: Или просто не знать, что она там проходит. То есть ее могли так спрямить, что да, она где угодно могла в итоге пролегать. Но вообще, по идее, она должна течь вдоль улицы Радищева. Вероятнее всего, начиналась в районе Малышева 21, где-то вот в той части. Сака-Иванцетти, Шейхмана, вот, собственно, так вот как-то вот дугой, а потом вдоль Радищева. В общем, ну это не важно. Важно то, что просто она существует, и вот до 1929 года она протекала по поверхности. Потом ее, собственно, советская власть, по сути, первая для советской власти речка, которую загнали целиком в трубу, чтобы больше, значит, не выпендривалась.
1: Слушайте, первая
0: и не
1: в
0: мешала.
1: Нашем городе все-таки или вообще во всей стране?
0: Не-не,
1: в городе, конечно.
0: В городе, да.
1: А я представила такой исключительно венецианский пейзаж, если сейчас ее выпустить на свободу мимо Гринвича.
0: Опять же, с этой речкой в последние годы, и в том числе это и моя история, потому что я несколько раз об этом и писал, и, ну, как бы обращался в соответствующие органы. В ней периодически она вытекает в сеть цветная. Да, и эти оттенки очень разные. Розовый, зеленый, какой-то голубоватый и так далее. То есть в эту реку что-то сливается. А понять, что это, ну, мы не можем вот так вот просто. Да, есть только некоторые подозрения. Вот, и, к сожалению, значит, когда куда-то обращаешься, проблема всегда в одном. А принесите, значит, вот эту воду на анализ, и мы, соответственно, скажем, из чего она состоит. А проблема в том, что, ну, мы же не ходим с бутылочками для анализов речной воды. Вот, это же еще нужно в эту речку зайти вообще-то как-то с берега, чтобы набрать. Там нет никаких подходных путей. То есть это по щиколотку, как минимум, надо самому туда забраться.
1: А в каком месте ее? Где она видна? Где она
0: вот прямо вот где Радищева, прямо напротив башни РМК. Вот прямо вот она упирается, вот Радищева уходит в реку напротив башни, и вот там вытекает. Очень хорошо видна, то есть там прям такая арка, и вот этот поток воды, журчание. Там очень многие любят стоять, потому что журчание воды приятно уху. Вот, и рядом еще какие-то подмостки сделали в рамках благоустройства. Но, тем не менее, вот, чтобы ее про... Как бы, когда ты видишь ее цветной, надо быстро сообразить, где бутылка, значит, залезть, набрать воды и бежать в соседнюю... еще бы знать, где лаборатория, да, и, значит, ждать анализа. И вот тогда мы узнаем, возможно, что это за отравляющие вещества, потому что, ну, цветные, это значит, что они явно очень хорошая такая химия. А вот. Но вот прямо в сети ничего не сделаешь с этим пока что. Есть подозрения, кто это. Там не так много точек вверх по
1: Но,
0: улице.
1: Но, как говорится, не пойман, не вор. Это надо доказать.
0: Да.
1: Еще одна речка, известная Ольховка, это микрорайон Заречный.
0: Угу. Сортировка Заречная, да, старая сортировка, даже не старая, новая получается.
1: А ведь,
0: новая
1: причем
0: сортировка.
1: Я читала, что раньше Ольховкой называли вообще другие притоки и сети. Но, видимо, это
0: так же, как
1: с Акулинкой.
0: Три названия, которые Черемшанка, Ольховка и Акулинка. Они очень такие распространенные,
1: повторялись.
0: Да.
1: Мы говорим про ту Ольховку, которая берет свое начало в Семи ключах. Угу. И вообще раньше, по-моему, называлась в 19 веке Березовка.
0: И такое было название, да. Но, тем не менее, тоже речка, которая практически нами незамечаема. И, к сожалению, тоже последние все работы с нею, в общем-то, привели к очень странному восприятию. Дело в том, что у этой речки, в отличие от тех, о которых мы говорили, сохранился пруд. Да, потому что на Ольховке стоит, собственно, плотина. Это какая улица-то, господи? Готвальда, да, Гражданская, вот, собственно, в той части, ну, рядом находится Ургупс. Плотину недавно отремонтировали, она все-таки объект культурного наследия, вот, она заиграла красками, буквально пару недель назад нам объявили, что рядом будет благоустройство берегов, что вызывает, ну, пока что некоторые серьезные опасения, вот, они там все-таки зеленые, там прекрасно все природой освоена, и при этом человек может совершенно спокойно этим пользоваться. Вот, посмотрим, чем обернется благоустройство. Но вот благоустройство самого пруда пока обернулось тем, что берега полностью вокруг заасфальтированы, забетонированы. Речка, соответственно, прудик сам, он такой как бы... какой-то резервуар теперь смотрится. Там еще спуск воды, это такой советский тоже был странный вариант. Вот, он, ну, выглядит очень технично, да, так скажем. Он визуально, ну, как бы неинтересен. Вот, а вот плотина через дорогу, она уже будет красиво смотреться. То есть, ну, как будто бы такие места надо как-то иначе благоустраивать. Все-таки, ну, вода, доступ к воде, озеленение, возможность создать какую-то парковую зону. И вдоль рек обычно, собственно, парки сейчас и создают. Вдоль малых рек. Вот. И здесь у нас маленький, крохотный вот такой вот шанс с этим пространством поработать более... Да, серьезно. Потому что, по сути, вот у нас из малых рек вот этот крохотный фрагмент и река Патрушиха. Все, больше малых рек на поверхности в городе не осталось.
1: Вот, кстати, с чего мы начали, если многим людям задать вопрос, какая река в Екатеринбурге называют Исеть, но многие еще, наверное, все-таки вторую назовут. Это река Патрушиха. Хотя изначально так назывался приток к той самой реке, которую мы сейчас называем Патрушиха. А река называлась Уктусом.
0: Да, река была Уктуска или Уктус. Собственно, завод Уктусский, он получил название по реке, потому что редкий случай, чтобы это Екатеринбург исключение, да, одно из немногих, вот, когда называли не по реке завод, а вот в честь кого-то. А вот, а Уктусский завод в 1704 году, вот, собственно, на Уктусе возникает, и в честь этой реки был назван на протяжении последующих полутора столетий.
1: А почему потом поменяли? Почему заводы Уктусские, а река Патрушиха?
0: Это какая-то непонятная история. Может, уже докопались? Я просто последние пару лет не особо смотрел по этой теме. Но там была какая-то версия, что когда карты рисовали в 20 веке, рисовальщик карты что-то просто перепутал, не знал. Да, вот, и по притоку, собственно, всю реку и обозначил. Да, вот, может быть и так. Но это все не столь важно, потому что район-то все равно сохранил название Уктус. Да, и, собственно, у нас там есть Уктусы правобережные, левобережные, ЖК, связанные с Уктусом. Так что название никуда не девается. Оно еще, в общем, оно переживет все, что угодно. Вот. А река, она течет. Она подверглась многочисленным тоже изменениям своего ландшафта. В нижней части, то есть вот там, где как раз были уктусские заводы, там же было их Нижний Уктусский, Верхний Уктусский, потом Елизавет. Там прямо каскад запруд, да, и эти запруды до сих пор действуют. Старый Уктусский завод давно исчез, пруд спустили еще во второй половине 19 века, а, соответственно, выше по течению уже в советское время создали пруд «Спартак» при заводе под этим же названием. Вот. И там рядом горнолыжка, собственно, да, привычные нам когда-то трамплины, теперь просто горнолыжный комплекс. Вот. И она там прямо зарегулирована вот максимально. Там шаг вот этих плотин очень-очень плотный, да, для такой реки, потому что сама по себе она все-таки, ну, достаточно вброд перейти. Вот. А там такие пруды. А верховья реки, их в 20 веке тоже очень сильно покорежило, потому что там были всякие сельхозполя. Это территория современного академического, совхозного, широкой речки. И там были торфяники. И из-за вот этих всех работ, где-то сельских, где-то торфоразработки, там, соответственно, реку периодически, ну, вот ее русло просто куда-то в какую-то канаву перенаправляли. И, по сути, только в 2000-х годах ей создали постоянное русло, но то, каким оно создано, естественно, вызывает... только горькую усмешку.
1: Почему?
0: И недоумение.
1: Объясни, пожалуйста.
0: Ну, во-первых, вообще до, по сути, середины, даже конца 2010-х годов понятия малых рек мы не знали нигде, на них не обращали внимания. Ни градостроители, ни экологи, ни архитекторы, ни тем более жители. Да, вот. Ну, канавы и канавы, что-то там течет, как бы вонючая речка, да, вот стереотип, который у всех сразу будет возникать. А постепенно, естественно, это мировая практика, общемировая практика. Вот на протяжении последних двух десятилетий сформировался очень четкий подход, что малая река – это прежде всего экосистема. Да, это, собственно, стержень, вдоль которого природа формирует сложные свои с биоразнообразием, да, экосистемы. Это же не только рыбы, птицы, это и насекомые, и растения, и так далее. Вот. И, соответственно, если даже эта река вот такая узенькая, маленькая, ручей по-нашему, да, она в любом случае формирует свою долину реки. Да, и где-то она может быть очень ярко выражена. Вот пермякам в этом плане везет. У них долины рек – это глубокие, да, такие лага, иногда по 30-40 метров глубиной. То есть в рельефе их очень хорошо видно. И там течет вот эта узенькая маленькая речушка. Но весь лог, он зеленый, он живет, да, он выполняет вот эту функцию экологическую, а для людей он может выполнять рекреационную функцию. У нас рельеф не такой выраженный. Да, поэтому я и говорю, что у нас реки бы эти смотрелись, конечно, да, несколько иначе эстетически. Но с точки зрения экологии они, конечно, бы создавали. И что сделали на Патрушихе? Берега засыпаны щебенкой. Да, никакой вот этой экосистемы возникнуть в этом, ну, почти не может. Ну, там сорная трава какая-то, конечно, растет. Вот. А дальше началась еще и массовая застройка. То есть, вот, собственно, районы, которые я перечислял, они вдоль этой реки активно формируются последние 20 лет, особенно интенсивно последние, ну, там, 8 лет. И, соответственно, к реке отношение, ну, типа, она будет частью какой-то рекреации, как нам в академическом на рендерах показывали, а по факту мы там же видим, что там, где должна была быть река на территории парка Преображенского, кусок этой реки 2 года назад запрятали в трубу. И это на фоне, да, всего, что творится, ну, собственно, вот в градостроительной мысли России и на мира, где, ну, ценность этих рек, она общепризнана. Здесь в трубу.
1: Что творится? Что творится? Специально я посмотрела проекты всякие, например, московские. Вот эта идея, о которой ты говоришь, о возвращении на поверхность подземных рек. КБ «Стрелка», небезызвестное, опубликовало исследование «Москва. Город 150 рек». Там идея, чтобы, например, Неглинку и ручей, который спрятан в трубах, например, под Цветным бульваром, выпустить на поверхность. И все, и заливные луга, и красота. Как ты относишься все-таки к этой идее?
0: Ну, в этом есть, естественно, большой здравый смысл. Я как раз на экскурсиях, когда про реки вожу, я с людьми очень подробно, вот мы как бы разговариваем, какая функция вообще такой реки в городском пространстве. Вот часть из них мы обозначили, да, то есть это, ну, если обобщить, экологическое и рекреационное. А для нас они наиболее понятные и очевидные. Этим не исчерпывается, естественно. Но проблема в том, что зачастую вернуть реку из коллекторов на поверхность практически невозможно, потому что сверху уже существует плотная городская среда. Да, и эта река, ну, как, вот как ее, ну, как бы там кварталы выстроены, да, можно, конечно, но если мы прямо жестко будем, река важнее людей, ну, значит, расселяем людей.
1: Ну, в том, да, самом проекте, но в целом, я сказала, в общем, к 50-му году.
0: Да, да, неважно, к 50-му, к там, 100-му году. Проблема в том, что просто в большинстве случаев уже сверху сформировался город, для этого их туда и загнали, да, чтобы они не мешали вот этому стройному, рациональному освоению территории. А вот. Поэтому, к сожалению, это первая проблема, которую вот так легко, насколько мне решить. Мы должны держать это в голове, потому что мы же видим, что, ну и тем более сейчас среда, которая формируется, у нее срок жизни в разы меньше, чем та, которая была до нас, да, то есть там в среднем 20-25 лет просуществуют эти многоэтажные сооружения. Да, вот. Когда будут сносить, ну вот к 2050-му, да, есть шанс
1: ты
0: поговорить.
1: Малый лаг дал, конечно, но
0: это не я, это стройматериалы, из которых они сделаны.
1: Слушай, ну вот будь твоя воля, представим себе. Есть речка подземная в Екатеринбурге, которую бы ты выпустил на волю и сказал, вот это было бы классно.
0: Ну, как бы, еще раз, вот так вот по-честному, в исторической части ни одну не выпустишь. Ну, вот некуда, вот. Некуда. А где-то вот там ближе к, ну, так скажем, к окраинным районам, где эти речки тоже, да, в каком-то виде существовали, там еще можно подумать. Вот у меня маршрут по речке Малаховке, он как раз показывает, что на промежутке между дендрарием и зоопарком эта речка сформировала определенную стратегию городской планировки. То есть мы идем по этому, как бы, воображаемому руслу, ориентируясь на последнюю карту, где эта река отмечена, 1948 года. Вот, мы по ней идем и видим, что Да, практически везде застройки-то нет. Да, то есть это огромные дворы, это огромные зеленые какие-то зоны. Тот же парк Энгельса, например, да, во многом тоже такая иллюстрация
1: то
0: этого.
1: То есть наличие речки сформировало городскую отчасть.
0: Да, отчасть. Именно Малаховки. Вот у Мельковки, например, практически нет, кроме вот самого низа, там, где территория рядом с космосом. Да, там вот эти огромные, ну так скажем, пустые зоны, да, они во многом связаны с тем, что там же не только Мельковка, там еще был Ключик Макаровский, тоже воды много дает, около Дивса сейчас вытекает. И он до 60-х годов затапливал регулярно всю окрестность.
1: Ну, а как быть с той темой, что от некоторых речек подземных до сих пор проблемы? Во всяком случае, на речке.
0: От всех речек проблемы.
1: Например, Основинка. Недавнее совершенно происшествие.
0: Вот мы можем Основинку, да, и потом Малаховку еще можно упомянуть. У Основинки, да, собственно, вот буквально вот мы только что были свидетелями. Да, у меня это предположение, не могу это утверждать однозначно, но если мы посмотрим на карты пересечения, ну, собственно, улицы Раевского, да,
1: это где Основинский парк за ТЦ Паркхаус.
0: Да, ну, уже даже ближе туда, к выходу, да, за пределы, в сторону Шарташа. Вот, но тем не менее, и мы знаем, что вот буквально на днях у одной компании там пополз грунт, чуть не захватил соседний многоэтажный дом, да, при попытке
1: котлован,
0: построить котлован, да, при попытке пополз. Построить новую многоэтажку. И, ну, все гадали там, что произошло, нарушение технологий. Ну, вот я, собственно, вчера посмотрел старые карты, советские уже, да, не то чтобы старые, но советские. И там отчетливо видно, что, опять же, вот до конца 50-х годов на этой территории небольшой пруд, и река Основинка течет. Значит, ну, я сначала предположил, что, может, это начало реки Основинки, потом еще почитал. Основинка тоже была золотоносная река, и вот эти прутки, созданные на ней, это вот были золотопромывальные. И, возможно, просто там фрагмент этого прутка. Река берет начало еще выше, ближе к Шарташу, к Шарташским болотам. Вот. И, соответственно, ну вот, собственно, никуда это не девается. Это характер грунта, это грунтовые воды. И, собственно, там живет моя коллега рядом, из ИКБ «Гуляем», и она говорит, собственно, у нас, у нее малоэтажные советские домики, и у нас всегда было, ну, как бы знание, что здесь что-то, значит, какие-то источники воды, поэтому не строили никогда ничего крупного, да, и любое забуривание, оно как бы на поверхность вытаскивает вот эти подземные воды. Вот. Влияет. Не знаю, это ли оно или нет, но, тем не менее, мы четко это видим. То есть можно взять карту, по-моему, 56-й год был, которую я смотрел вчера, и вот на ней вот все еще есть эти водные какие-то фрагменты. И река Основинка, она вот четко дальше течет через пруды и через парк Основинский и впадает в районе нынешней улицы Маяковского и проспекта Космонавтов в Мельковку.
1: Вот любопытно, как много застройщиков в Екатеринбурге учитывают наличие подземных лет при
0: строительстве? Объясню, вот давай по Малаховке просто скажу. Это случай с одним застройщиком несколько лет назад. Не буду его называть, там как бы, он не жилые дома строил, а вполне нормальное как бы, здание. А во время рытья котлована они знали, что рядом где-то река должна быть, но на картах это, по всей видимости, никак четко не отмечено, даже там, не знаю, на секретных, потому что это все коммуникации, которые вообще в общем доступе не существуют. Это секретная документация. И они ковшом зацепили эту трубу с речкой Малаховкой, и в течение месяца, значит, весь котлован был просто насос и бесконечное выкачивание воды, потому что пока они там решали вопросы. Дело в том, что тоже мало кто знает, вообще-то подземные реки, они у нас не включены ни в какие правовые рамки, и у них нет хозяина фактически. То есть что-то течет по некой трубе. Но что это, чье это и кто за это отвечает, до конца непонятно.
1: Чем закончилась та история?
0: Ну, они, видимо, эту трубу все-таки как-то залатали, да, там с кем-то, не знаю, на каком уровне вопросы решили, и здание построено. То есть она где-то там в глубине, возможно, ее как-то там выгородили, чтобы она при каких-нибудь следующих проблемах не рванула. А вот, естественно, это как бы технический процесс уже самого застройщика. Но Малаховка себя проявляет давно и обстоятельно. Опять же, старожилы хорошо помнят Восточное Малышево, где мост железнодорожный традиционно десятилетиями после дождей там всегда был гигантский водоем. Да, я в школу ездил в начале 90-х на троллейбусе, вот он въезжал в это море, значит, проезжал, расплескивая волны, и ехал дальше в автобус-городок. Вот, почему? Потому что там очень узкая труба, она, маленький ее фрагмент торчит на поверхности, да, прям можно потрогать реку, да, вот, и прямо видно, что диаметр крохотный. Да, и как только увеличиваются вот эти осадки, а они же все выведены, как я говорил, в малые реки, да, ливневки, вот, они не справляются, забиваются, вода остается на поверхности. Сейчас такая же история Энгельса-Луначарского. Да, точно так же. Ливневые дожди, и моментально перекресток заливает морем, потому что коллектор Малаховки не справляется.
1: Последнее, о чем мы очень коротко успеем сказать. Как можно попасть к тебе на экскурсию?
0: Да,
1: о,
0: легко.
1: Реки-призраки.
0: Да, собственно, в ближайшую пятницу у нас будет прогулка по Малаховке от дендрария до зоопарка. Вот как раз будем смотреть, обсуждать, вглядываться в карты, определять и говорить о том, как в 20 веке, по крайней мере, жители с этой рекой соседствовали до ее окончательного исчезновения в трубе.
1: Но для тех, кто послушает потом, может быть, нашу программу в записи, и ближайшая пятница уже будет не актуальна, потом экскурсии, я надеюсь, будут возобновляться на эту тему.
0: По Малаховке я делаю всегда в период, пока есть зелень. То есть до сентября, как минимум, мы можем еще раза три по ней, естественно, прогуляться. Просто надо подписаться на ЕКБ «Гуляем», читать наши афиши. Или ВКонтакте, да. И читать наши афиши, и все будет в порядке.
1: Дмитрий Москвин на радиофорум в программе «Вездеход». Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: И ждем снова. До свидания.
0: Да, всего доброго.
10: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
11: Вы слушаете «Радиофорум» на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
12: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
11: Гастроли.
12: В летнем театре парка Маяковского в эту пятницу, 14 августа, пройдет гастрольный спектакль-концерт «Мюзик-холл» Пермского театра театра. Артисты драматической труппы, балета и оркестра театра представят сцены из самых известных мировых мюзиклов. Это и «Кабаре», и «Чикаго», и «Мулен Руж», а еще «Кошкин», «Нотр-Дам де Пари», «Шахматы», «Вестсайдская история» и другие. В общей сложности это номера из 17 мюзиклов. Ведущий концерта Сергей Белов будет между номерами рассказывать любопытные факты о мюзиклах. В спектакле заняты артисты-выпускники совместного курса театра-театра и Московского института современного искусства, курса, который вел художественный руководитель Пермского театра Борис Мельграм. Начало в эту пятницу в 8 вечера, билеты от 1200 рублей. На случай дождя в парке выдают дождевики и коврики.
11: Фестиваль.
12: А на следующий день, 15 августа, в парке Маяковского пройдет театральный фестиваль «Лица улиц». И он продолжится в воскресенье, 16 августа, в летнем парке «Уралмаш». За два дня в парках будут показаны десятки спектаклей, перформансов и уличных представлений. В парке Маяковского на лесной сцене подготовили программу для самых маленьких зрителей и семей с детьми, а на остальных площадках гостей ждут постановки, променады и перформансы для зрителей любого возраста. В этом году в фестивале участвуют театры из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Казани, Ростова-на-Дону, Черноисточинска и Новоуральска. Многие спектакли невозможно увидеть в обычном театре, они созданы специально для улиц и парков. Ну и на следующий день, в воскресенье, в летнем парке «Уралмаш» представят свои постановки театр улицы «Ла Рамбла» из Ростова-на-Дону, театр «Игра», московский проект «Запалки», театр «Будто» и спектакль «СОС» Алены Шишкиной из Казани. Вход и в парк Маяковского, и в парк «Уралмаш» совершенно свободный.
13: кино.
12: В Доме кино продолжается фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В Большом зале показывают игровые фильмы. И в четверг это будет картина Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмита». Во многом автобиографичная история о 17-летнем грузинском пареньке Дато, который живет в небольшом поселке на юге России. Несмотря на юный возраст, ему приходится постоянно сталкиваться с тяжелыми испытаниями и потерями. Но он не отступает от своей главной мечты – стать режиссером. После показа состоится творческая встреча с Раулем Гейдаровым. А в пятницу еще одна премьерная картина «Доги» режиссера Славы Росса с Александром Устюговым и Марией Мацель в главных ролях. Устюгов играет петербургского архитектора, в жизни которого случаются две невыносимые утраты. Сначала, после устроенной им тяжелой аварии, уходит жена, а через некоторое время сбегает черный лабрадор по кличке Доги. И вместе с собакой мужчина теряет и смысл жизни. Несмотря на острые проблемы со здоровьем, он заливает боль алкоголем и сутками не выходит из дома, пересматривая хоум-видео с любимым питомцем. В момент наибольшего отчаяния на пороге квартиры архитектора появляется загадочная девушка Дина, которая предлагает за 10 тысяч рублей в сутки сыграть роль собаки. Начало показов в 19 часов. Попасть на фильмы фестиваля можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте skekb.ru. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
8: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
14: ФАВ. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ.
8: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
15: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
16: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
17: Здравствуйте. Идею усложнить ЕГЭ прокомментировали в Рособорнадзоре. В ведомстве заявили, что целенаправленно отказались от усложнения задания единых госэкзаменов. Содержание материалов строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе, приводит цитату РИА Новости. В Рособорнадзоре также напомнили, что ЕГЭ служит двум целям – проведению итоговой аттестации, а также дифференциации абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. О необходимости усложнить ЕГЭ накануне заявил экс-министр образования Андрей Фурсенко. Жители Екатеринбурга не будут платить за водоснабжение в период его отключения. Это подтвердил на пресс-подходе глава города Алексей Орлов. Ранее о необходимости провести перерасчет заявлял и губернатор Денис Паслер. Речь идет о потребителях, которые получают коммунальные начисления по нормативу, а не по индивидуальным приборам учета. Напомню, основная часть отключений холодного водоснабжения и горячей воды пришлась в Екатеринбурге на выходные 8 и 9 августа. На Урал стали привозить больше чая. Импорт в регионы Уральского федерального округа в первом полугодии вырос в 2 раза. С января по июль поставщики ввезли через таможню 845,5 тонн. По данным Уральского таможенного управления, 94% ввезенного товара – это черный чай. Только 4% импорта остается за зеленым чаем, и до 1,5% сегмента занимает зеленый чай с ароматизаторами. Основными поставщиками являются Вьетнам, Казахстан, а также Индия и Кения, пишет «Новый день». Общественники предложили вернуть в школы обучение автоделу. Это позволит желающим получить водительские права вместе с аттестатом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на инициативу. Как заявил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, системное обучение вождению может повысить транспортную грамотность молодежи и снизит количество происшествий на дорогах. Главным препятствием для изучения автодела в школах остаются затраты на предмет. Каждый второй российский турист готов отправиться в отпуск в одиночку, так ответили 46% участников исследования. Для многих подобный формат – осознанный выбор, пишет газета.ру. Среди тех, кто путешествует один, 38% хотят просто сменить обстановку, 27% признают, что специально выбирают одиночные поездки, чтобы с кем-нибудь познакомиться, и 19% просто не могут найти компанию для отпуска. Главным городом для одиночного отдыха России Яне называют Сочи. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
13: Информация на правах рекламы.
18: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
19: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
20: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
13: Информация на правах рекламы.

0: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
1: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем 21-23 градуса выше нуля.
3: Повтор программы.
4: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
5: На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир «Время юридической консультации». Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Добрый день, Олег.
6: Добрый день.
5: И Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, здравствуйте.
7: День добрый.
5: Ну, после того, как у нас Государственная Дума официально ушла на каникулы, доработав тем составом, который она работала последние вот эти 5 лет, в общем-то, я бы сказала, что такой прямо вот оперативной законотворческой повестки стало значительно меньше. Все-таки переключились сейчас все на предвыборную кампанию. Но, тем не менее, некоторые общественники продолжают вносить различные инициативы. И я считала, что, скажем так, совпало, но, вчитавшись в материал, есть у нас происшествие, серьезное происшествие, нападение, будем говорить все-таки о нападении, о драке, которая произошла у нас в районе Урал-Неисхоза. Пострадали двое ученых, один из них позже скончался, но причины всего этого и в обстоятельствах именно этого инцидента будет разбираться и уже разбирается следствие. Я хотела бы поговорить об истории, о предыстории всего этого конфликта. То есть вопрос, который чаще всего звучал, это каким образом подростки на квадроциклах оказались вот в этих вот не ничейных полях, а Урал-Неисхозовских, то есть это, по сути, научное такое пространство, неважно, растет там что-то или не растет, мы же там не работаем сами, мы не ведем там никакие исследования, поэтому вот говорить стопроцентно, что это там поле, заросшее бурьяном, мы не можем. Так вот, общественники ассоциации «Народные фермы» предложила ввести ответственность за проникновение на сельхозземли без согласия собственника участка. Случай в Екатеринбурге под Екатеринбургом – это частная история, к чему апеллирует ассоциация «Народные фермы». У нас есть куча селфи в подсолнухах, особенно вот когда в сторону юга едут, обязательно остановиться на трассе, залезть в поле, сфотографироваться вот в этом вот красивом. Есть у нас челябинское направление, но, слушайте, мне лет-то немало, но последние 20 с лишним лет, как народ бегает за кукурузой, оставляя машины на обочине, я наблюдаю регулярно. В общем, вот нужна ли какая-то отдельная ответственность за то, что вроде как поле ничье и общественное, а на самом деле вторгаемся на чужую территорию? Или уже, опять же, все есть в административном кодексе?
7: Ну, главное, чтобы в очередном порыве что-то запретить, не смотреть, не ходить, мы не потеряли целую плеяду молодых, талантливых будущих художников, которые могли бы запечатлеть это на будущих шедеврах, вдохновленными нашими роскошными местными подсолнухами либо другими цветами, маками и так далее. Ну, а если серьезно, то вот этот вот баланс, связанный с не пущать или полную свободу предоставить, в нем нет ничего нового. Вспомним друг друга, наверное, детьми, когда совхозы еще были совхозами, колхозы были колхозами, везде что-то колосилось, и все на велосипедах где-то искали горох, где-то что-то, их гоняли. А потом эти земли стали резко никому не нужны, не хватало ни времени, ни возможности, ни техники убирать. А сейчас вроде как возобновляется ценность сельхозугодий, но в том числе в связи с тем, что статус земель сельхоз

0: предельно проста. Участки, не огороженные, либо не снабженные опознавательными какими-то знаками, считаются свободными для посещения граждан.
1: Ну, то есть в Подсолнухе можно?
0: Я вот, если дословно.
1: Да.
0: Если собственник, владелец земли, он имеет право по умолчанию огораживать либо участки, в этом случае это прямое волеизъявление, что он против того, чтобы на них заходили. Но когда мы понимаем, что если речь о сельхозугодии, можно замучиться все это заборами обносить, соответственно, мы знаем, что есть соответствующие информационные таблички, которые указывают, зя или нельзя. По умолчанию, если территория не огорожена, то презюмируется, что собственник или владелец дал свое согласие. Это достаточно известное правило. Вот тот редкий случай, когда, там, знаете, там право забора что-то означает, имеет там юридическое значение, ну, в данном случае забора, либо эквивалентного информационного знака. Но подчеркну, статья 262, она упоминает про граждан. Граждан, которые имеют право, свободу там находиться и использовать это в качестве какого-то общественного природного пространства. Про технику, самоходную технику, иное, это не предусмотрено. Почему? Это уже отдельные правила, потому что любое право на передвижение пользования должно сбалансировано быть не причинением вреда землевладельцам. Ну, в частности, если какие-то сельхозкультуры выращиваются, очевидно, что проезд на квадроцикле, болотоходе или еще чем-нибудь, грузовике, не дай бог, несколько причиняет вред тем сельхозкультурам, которые выращиваются. Поэтому у меня такое ощущение, что ну, вот, есть определенный какой информационный повод, конфликтная ситуация. У нас не так много, не так часто, что можно вот тут в качестве информационных поводов достойных пообсуждать, вот как-то заполняется. А на самом деле регуляторный ландшафт и проблематика, она десятилетиями одна и та же. И я здесь не вижу каких-то изменений. Разве что какую-то информационную работу еще раз детям напоминать, взрослым сообщать, землевладельцам тоже сообщать, что нужно, какие действия предпринимать в том случае, если земля там огорожена, либо не огорожена. Соответственно, сам состав предлагаемый, как там проникновение? Ну, понимаете, как можно вменять на проникновение на неогороженную территорию? Ну, это же абсурд какой-то. Проникновение на неогороженную территорию.
1: Но под знаки остановки запрещено, мы с вами тоже становимся, говоря, что мы не видели знак.
0: Ну, понятно. Поэтому само проникновение предполагает преодоление преграды. Либо физической, либо информационной какой-то преграды. И это как раз предложение, оно коррелирует. То есть в проникновение только в том случае, если есть через что и сквозь что проникать.
1: Олег Сергеевич, добавите что-нибудь.
2: Да, я бы, может быть, с учетом такой инициативы, я бы посмотрел на эту проблему чуть шире, и даже не на проблему установления административной ответственности за проникновение на неогороженные участки, а есть известная дилемма, которая сформулирована еще Салтыковым Щедриным, и мне кажется, что мы ее можем достаточно часто применить к тем инициативам, к законодательным инициативам и предложениям, которые мы здесь обсуждаем. Что лучше, снисходительность без послабления или же строгость, сопряженная с невзиранием? То есть в чем, на мой взгляд, одна из существенных проблем подобной инициативы? Вопрос исполнимости. То есть будет установлен, предположим, будет внесен в Кодекс об административных правонарушениях отдельный состав, который будет устанавливать административную ответственность за там, незаконное, нерегламентированное, несанкционирование, проникновение на земельный участок. Мы сейчас даже не обсуждаем, как будет сформулирован сам состав, как будет сформулирована объективная сторона. Но давайте задумаемся, насколько такой закон, такой запрет, такая ответственность будет реально применима. То есть будет ли это закон такого избирательного и в некотором смысле случайного действия только вот в таких каких-то вопиющих ситуациях, как, например, вот связанном с...
1: Ну, в Большом Истоке, да.
2: Да, значит, связанная с ситуацией в Большом Истоке, и там, условно говоря, дополнительно к уголовной оценке будет еще и административная оценка за проникновение

0: на земельный участок. А насколько это будет массовая история? И вот в этом, мне кажется, есть одна из таких существенных проблем, как законодательных инициатив, которые мы обсуждаем, так и некоторых действующих норм права. Если норма права если не обеспечена исполнимость нормы права, то есть вот это вот, как сказать, всеобщность и применение без какого-либо послабления, то, на мой взгляд, это снижает в целом репутацию и законодательной системы, и правоприменительной системы, и репутацию закона как такового. То есть, на мой взгляд, это негативно влияет в целом на, скажем так, на правосознание общества и отдельного гражданина, если он видит, что та или иная норма особенно достаточно активна, такая промотируемая, распиаренная в средствах массовой информации, в выступлениях разного рода там акторов, депутатов, политиков, общественных деятелей, неважно. Если человек, гражданин, видит, что эта норма не исполняется, или ее исполнение, применение носит очевидный избирательный характер, и в некоторых смыслах, да может быть, даже случайный, то, на мой взгляд, это снижает общий авторитет закона и снижает такое непрямое действие правового регулирования, когда само установление правила какого-то влияет на общественные отношения и на поведение лиц. Поэтому, на мой взгляд, принятие, я не говорю, разумеется, обсуждать это вполне нормальная общественная дискуссия и полемика, но принятие нормы права, не обеспеченное реальным правоприменением, на мой взгляд, оказывает, возможно, даже большее негативное влияние на правовую систему, чем отсутствие такой регуляторики.
1: Ну и опять же, кому хотят поручить исполнение? У нас есть ситуация с охраной в супермаркетах, когда выясняется, что, по сути, это люди, которые просто поставлены смотреть за порядком. Никакого функционала именно вот с точки зрения правоприменения и конкретно охраны у них ведь, по сути, нет. Они не могут ни задерживать, ни досматривать и так далее. И вот в полях мы получим то же самое. Вот мы получили этот конфликт. По сути, люди пришли и сказали, это действительно ученые, которые вот понимают, что это там условно их опытная лаборатория. А в итоге мы получили конфликт. Вы кто, вы почему задержали детей?
0: Мы можем сейчас сходу назвать массу обстоятельств, которые препятствуют эффективному применению препятствовало бы эффективному применению подобной нормы. То есть ключевой момент это фиксация, это идентификация, то есть как будут устанавливать место нарушения, субъекта, кто нарушил, что оборудовать это, видеокамерами, пропускной системой. То есть мы, понятно, доходим до некого абсурда, но это и говорит о том, что это будут подобные нормы, смогут применяться только в исключительных ситуациях и, очевидно, не могут иметь такой массовый характер.
2: А хотите я вам масло подолью?
1: Хотим.
2: Давайте ситуацию развернем на 180 градусов и переместимся из плоскости огораживать, чтобы никто не проходил, в обратную плоскость, там, где гарантирован свободный доступ, но он отсутствует, ему препятствуют. Берега водоемов. Все прекрасно знают, статья 6 водного кодекса, свободные.
1: На машине туда
2: свободные.
1: Нельзя.
2: Но пешочком-то можно. Наверное, этот вопрос, сколько я себя помню, любые маломальские притягательные берега, где можно нашему населению отдохнуть, проехать, искупаться, найдутся горе-предприниматели, которые поставят шлагбаум, оборудуют, вход будет так или иначе ограничен. Или заборы установят. Как сильно помогли эти законодательные однозначные гарантии права свободного доступа? Очень помогли. Где-то в единичных случаях помогли. Только в целом количество заборов или преград по доступу на берега, мне кажется, там не сильно сохранились. Но там черным по белому. То, о чем говорил Олег, с точностью да наоборот. То, что сама по себе, когда мы принимаем очередной либо запрет, либо гарантию, мы должны думать, как обеспечить реализацию этой нормы. каким механизмом, нежели это будет порождать там нигилизм и только ситуация правового конфликта. То есть наплевательское отношение, либо вот самосуд.
1: Я думаю, что на этом мы, ну, надеюсь, что точку все-таки поставим, а не многоточие в обсуждении этой темы. У нас до перерыва минуты 3,5. И вот за эти 3,5 минуты давайте очень коротко обозначим, скажем так, тему. Налоговые уведомления у нас теперь автоматически должны поступать на госуслуги. 1 августа у нас было. Почему раньше нет? Что, собственно, поменяли? И насколько это будет работать именно в автоматическом режиме? То есть вот я не поставила никаких галочек, придет ли мне уведомление о моих налогах на госуслуги?
0: Ну, это вполне логичное развитие общей цифровизации, проникновения в том числе госуслуг, портала госуслуг, как такого единого окна для взаимодействия с государством. Это был, наверное, вопрос времени. Дело в том, что организации, юридические лица, они уже достаточно давно фактически перешли на электронный документооборот с налоговыми органами. Есть прямо система, или, разумеется, электронного документа оборота. Сейчас это дошло, что называется, и до физических лиц. При этом, безусловно, если у лица, у налогоплательщика, ну, по каким-то причинам нет госуслуг, либо он не желает получать на госуслуги налоговое уведомление, то он может заявить, но в данном случае это его должна быть инициатива, заявить отказ от получения уведомления в электронной форме через портал госуслуг, и тогда налоговый орган, имея такой отказ, будет обязан направлять ему налоговую информацию, налоговое уведомление в том же самом режиме, в том же самом механизме, то есть заказными письмами с уведомлением. Поэтому, да, сейчас это происходит автоматически, но тем не менее у налогоплательщика остается, ну, остается выбор у налогоплательщика физического лица вернуть, скажем так, изменить механизм получения налогового уведомления. На мой взгляд, это отчасти техническая, значит, техническая норма. Разумеется, встает вопрос, что при получении на уведомление на госуслуги оно считается полученным. То есть, с этой точки зрения, как бы есть некая, ну, не некая, а очевидная презумпция. Но тут тоже оговоримся, что и при отправлении заказных писем также существовала и существует презумпция, что заказное письмо с уведомлением считается полученным спустя 6 дней после отправки, вне зависимости от того, получено оно фактически или нет. Поэтому с этой точки зрения никакого дополнительного, ну, скажем так, ограничения или ущемления, на мой взгляд, прав налогоплательщика в сравнении с существующим режимом нет. Расширены возможности, которые вполне естественны в 21 веке.
1: Ну, я на самом деле была удивлена, но примерно месяца за полтора до вступления вот этой истории в силу мне на госуслуги пришло уведомление от налоговиков. Нашлись, наконец-то, мои земельные налоги, которые я разыскивала, по-моему, последние года полтора, потому что, ну, не приходили они ни в личный кабинет налогоплательщика, ни какими-либо другими способами. Поэтому, ну, надеюсь, что теперь будут все-таки регулярно поступать налоговые уведомления, и не придется ничего разыскивать. Сейчас 3-минутный перерыв в эфире юридической консультации. После этого вернемся. Обязательно будем во второй части отвечать на вопросы и поговорим про закон об упрощении снятия с госохраны наших объектов, памятников. Не переключайтесь.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крайгезова.
3: Малый и средний бизнес.
4: Ювелирные бренды Урала будут продвигать в Китае. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и Хэлунзянская комплексная торговая платформа МАО «Тун» договорились о сотрудничестве в продвижении продукции производителей креативных индустрий Свердловской области на рынке Китая. Соглашение подписали директор фонда Валерий Пиличев и представитель торговой платформы Джао Цюн, сообщили в фонде. Это стало своего рода итогом межрегиональной выставки форума ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани», которая прошла в Екатеринбурге 15-16 июля. Соглашение предусматривает разнообразные формы взаимодействия, от обмена практиками до реализации совместных проектов, отвечающих интересам обеих сторон, отметил Валерий Пиличев. Отметим также, в ходе выставки свою продукцию представили 38 российских ювелирных брендов. С зарубежными байерами из Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Узбекистана прошло более 130 переговоров. переговоров, по итогам которых заключено 49 предварительных соглашений.
3: Бизнес-статистика.
4: Жители Свердловской области в июне этого года установили больше 23 тысяч самозапретов на получение кредитов. По этому показателю регион занял 8 место в России. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй. В основном свердловчане устанавливали самозапрет через портал госуслуги. 20 400 самозапретов. Еще 2600 через МФЦ. По сравнению с июнем, количество установленных самозапретов в регионе снизилось на 1%. При этом Свердловская область вошла в топ-20 регионов с наибольшим количеством таких действий за месяц. Лидером по числу установленных самозапретов в июле уже традиционно стала Москва. Далее следует Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область.
3: Потребительский рынок.
4: Собрать ребенка в школу стало дешевле. Минимальная стоимость комплекта школьных товаров в крупных торговых сетях в августе этого года около 6 тысяч рублей. Это почти на 3% ниже, чем двумя годами ранее. Такие данные приводит Ассоциация компаний розничной торговли. Комплект школьных товаров, по данным Аккорд, составляет в этом году 6 182 рубля для мальчика и 5 719 рублей для девочки. Минимальная стоимость школьного канцелярского набора, включая тетрадь, 12 листов, альбом для рисования, ручку, карандаш, набор фломастеров, дневник, пенал, набор карандашей и линейку, составила 399 рублей. Дешевле стали самые доступные школьные ранцы. За год их минимальная цена в крупной сетевой рознице снизилась на 11% и начинается от 1130 рублей. Шариковые ручки подешевели на 13%, школьные дневники на 6%, уточнили в ассоциации. Однако некоторые эксперты отмечают удорожание части школьных товаров, о чем свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек-индекс». В нем говорится, что школьная форма выросла в цене по отношению к 2025 году на 7%, обувь на 10%, ранцы на 6%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
5: Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гости и эксперты сегодняшней студии – это Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета, и Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Прежде чем переходить все-таки к ответам на вопросы, давайте перейдем, ну, не от простого к сложному, но, по крайней мере, от полей к памятникам. Президент Владимир Путин подписал закон об упрощении снятия с госохраны объектов культурного наследия. Если вчитываться, ну, по крайней мере, пытаться вчитаться в суть, то региональные власти получат возможность самостоятельно принимать решения об исключении объектов культурного наследия регионального и местного значения из единого государственного реестра. Ну, первое, что хочется сказать, по крайней мере, на уровне Екатеринбурга, это руки прочь от наших зданий памятников. У нас их и так вот чуть-чуть всего-навсего осталось. Есть оборотная сторона этой проблемы. Когда город и область, то, что в ведении города и области могут, ну, либо содержать, либо признавать, что, ну, уже все, уже только ценного, это вот единичные кирпичи остались, все остальное устарело, рухнуло и аварийное.
1: В общем, какие возможности, я бы сказала, что получит Екатеринбург и Свердловская область благодаря этому закону? Потому что на уровне именно уральской столицы, я бы сказала, что у нас все-таки большая потребность в сохранении как раз объектов культурного наследия по сравнению со многими городами. Маловато у нас памятников, которые, ну, не претерпели каких-то вот изменений.
2: Александр, ну вы очень точно сделали расклад возможных взглядов на эту ситуацию, но признаюсь, с определенным креном. Креном такого общественного взгляда памятников маловато.
1: Работа у меня такая.
2: Проблема-то в чем? В том, что физически памятников маловато, а поэтому мы будем натягивать статус памятника на то, что таким, по сути, не является, либо это будет вечная дилемма, является, не является. Но вот за этой, казалось бы, да незначительной новостью перераспределения компетенций с федерального на региональный уровень, вы не представляете, какие имущественно-общественные баталии скрываются. Потому что девелоперам, собственникам, конечно же, памятник, статус памятника нужно снимать. Потому что с памятником что нужно делать? Сохранять. Самое.
1: Девелоперы обычно предпочитают памятники у нас сносить. Иногда еще и под покровом ночи. Ну, я понимаю, что это частный случай.
2: Эти времена уже миновали. Значит, если он исчезает, то в этом случае он должен быть восстановлен. Статус территории памятника никуда сейчас не девается после последних реформ законодательства. И самая радикальная форма сохранения – это приспособление к современным условиям использования. Если раньше приспособить можно было, надстроив, например, 7 каменных этажей над 2 деревянными,
1: ну да, конечно, и 2 деревянных точно выдержат.
2: Да, да, и либо вмонтировав какую-нибудь стенку фасада внутрь какой-нибудь новой строительного объема, все эти извращения историко-культурные, они как бы канули в лету. Сейчас все-таки есть памятник, кто это предполагает неизменность там внешнего облика. Но вот так или иначе приспособление имеет место быть, это как бы нормальный процесс, но что-то серьезно реконструировать – это уже прошлое. И понятно, что собственники, имея в виду те или иные строительные амбиции, либо девелоперы, конечно же, хотят избавиться от этого статуса. С другой стороны, общественники за, но вы сознательный общественник, а есть ведь еще те, кто использует вот этот вот статус, либо правильные знамена памятника для того, чтобы защититься, ну, назовем так, от точной застройки. А давайте мы, или какой-то просто застройки, давайте мы против стройки, поэтому мы скажем, а вот этот вот объект, памятник, и мы видим эти инициативы, давайте признаем этот статус, судебные споры о понуждении, о признании того или иного объекта вновь выявленным и приостановлении строительства. Я не хочу сказать, перегибы есть и в одной ситуации, и в другой ситуации. Как обычно, правда где-то посередине. Но так или иначе, достаточно долго дискутировался вопрос, что памятники есть там трех уровней. Федерального значения, регионального и местного. И несмотря на, казалось бы, очевидную классификацию, значимые вопросы судьбы, независимо от уровня охраны, решались на федеральном уровне. То есть вы представляете, что такое снять памятник, статус памятника регионального местного значения, регионального, допустим, через федеральный уровень распоряжения правительства. Но это же совершенно безумный административный уровень. И вот эта инициатива обсуждалась, но коли уж памятник регионального, так, наверное, и региону решать эти вопросы.
1: Ну вот мне на самом деле казалось это логичным, что это все как раз так и решается. Регион на уровне региона, муниципалитет на уровне муниципалитета.
2: Ну, это же логично.
1: Да.
2: Но вот не все, что кажется, должно быть по логике, в действительности существует. Наша профессиональная бюрократическая система, она чревата сюрпризами. Вот и здесь и сохранялось достаточно долго это правило. Наконец, ну вот, как какая-то ситуация сработала, но, впрочем, лишь отчасти. Лишь отчасти. Несмотря на то, что решения спустились, исходя из того уровня, на котором памятник, но согласование требуется с федеральным уровнем. То есть решение принимается регионом,
1: но есть
2: еще люфт на согласование, где федерация может там не согласиться. Но, подчеркну, это лишь административная процедура, все-таки вопрос сохранения культурного наследия относится к сфере, в том числе, специальной компетенции. И главные здесь люди, отгадайте, кто? Конечно же, эксперты, которые проводят историко-культурную экспертизу, которые устанавливают, есть ли историко-культурная ценность, в чем она проявляется, достаточно ли она для того, чтобы тот или иной объект сохранял там статус памятника культурного, и объект культурного наследия. Поэтому вот административная процедура не меняется, но сущностная история, что решать будут эксперты, она, конечно, сохраняется. Чем это чревато? Ну, тем, что я думаю, что на территории нашего субъекта федерации, да почему только нашего, на территории всей России, где статус памятника вызывает вопросы, потому что были периоды, когда эти ярлычки вешались на объекты, ну, которые вызывают недоумение по своему образу и виду и подобию, что это памятник. Хотя, впрочем, мнение у нас лишь такое, мы можем не профессиональное в этом смысле, а как в силу горожан, в силу людей, обремененных юридическими знаниями, вкусы, взгляды могут быть разные, и мы не всегда можем, не обладая профессиональными историко-культурными взглядами, ну, можем недооценить ту или иную ценность. Но оценить-то можем, в конце концов. В общем, безусловно, эти дискуссии пойдут в полный рост, имея в виду, что если федеральный уровень был недостижим для большинства тех, кому препятствовал этот памятник, то сейчас, мне кажется, вот будут попытки серьезной ревизии. Ну, остается надеяться, что вот эти изменения не приведут к такому вечному известному механизму нашей административной системы маятника, да, когда шарахает из стороны в сторону. Из всего нельзя, резко стало все можно.
1: Когда бесконтрольно взяли и все исключили.
2: Стало все можно. Вот надеемся, что вот это вот, если было крайнее положение, как что это реестр-памятник, билет в один конец. Как бы навсегда в памятнике были редчайшие случаи исключения. Они единичные, я их сейчас не буду перечислять, но это прям по пальцам можно загнуть какие-то объекты, чтобы какие-то фантомные боли у наших сограждан не вызывать. Но такие прецеденты были, но это было очень хлопотно, трудоемко, иногда излишне трудоемко. Сейчас, мне кажется, процедура будет более адекватной, но, наверное, нужно призвать, чтобы не было перегибов вот в этом вот следующей фазе нахождения нашего маятника. Ну, а вообще, конечно, нужно призвать еще и всех тех, кто выполняет функцию историко-культурной экспертизы, быть очень стойкими, честными, объективными, поскольку от их компетентного мнения будет много зависеть. Ну, я думаю, что репутация дорогого стоит, поэтому пожелаем, как говорится, удачи в этом непростом деле проведения историко-культурных экспертиз. В конце концов, все результаты будут на виду.
1: Ну да, так не будем же превращать историко-культурную экспертизу в социологические опросы, да? На самом деле, вот принятый и подписанный президентом закон, он к екатеринбургской, опять же, истории не то что никакого отношения не имеет, а это как раз не тот уровень. Но у нас в Екатеринбурге есть ситуация с усадьбой Расторгуева-Харитонова. Я упрощу эту ситуацию, вот, ну, насколько это возможно. Госохрана у нас, как памятника, это федеральный уровень, а дети-то наши, фактически, екатеринбургские. И вот к этому сезону у нас сложилась ситуация, когда городские власти вынуждены детей оттуда изымать, переселять, потому что, ну, есть требования к учреждениям дополнительного детского образования, и есть вот этот вот наш прекрасный там дом пионеров, дом детского творчества, вот как хотите называйте, но дети у нас там были, учились всегда. И вот этот вот конфликт, отдайте нам памятник, мы его будем содержать, государству вроде как, ну, вернее, федеральному уровню, ну, где федеральный уровень, нигде Екатеринбург. Вот нам это на месте важно. Тут есть какие-то перспективы именно у городских властей продавить эту историю, потому что мне кажется, что и мэрия, и наше меценатское сообщество, они, в общем-то, уже на том уровне, когда они готовы поддержать этот объект и включиться в его содержание, в поддержание его состояние, потому что, ну, это центр Екатеринбурга, это действительно очень важный и интересный для нас объект.
2: Слушайте, вот эти
1: а федерация не отдает.
2: Эти точечные изменения, они не коснутся, этого объекта.
1: Но если шансы у города.
2: Потому что это объект федерального значения, один из знаковых или наиболее знаковых объектов на территории города. И здесь компетенция никак не перераспределяется. Вопросы, я подчеркну, отмены памятника на федеральном уровне, они
1: ну, не хотя бы отдайте на другой уровень.
2: Но мне кажется, никто и не будет претендовать уж где-где вот в этом, этой локации снимать статус памятника. Это вопрос совсем в другом. В том, что имущество, по сути, бесхозно содержимое. И тот, кто должен предпринимать меры по содержанию, этого не делает. И вопрос, наверное, не только в лени, да, а в недофинансировании или в недостаточном лоббировании соответствующих там, мероприятий. Но памятник ведь тем и отличается от других объектов, что, в принципе, любая собственность обязывает, обременяет. Это не только правомочие, но это еще и обязанность. Но памятник специфичен, потому что здесь возможности правомочия урезаны по распоряжению, по использованию, а вот обязанности расширены. Расширены. В том числе поддерживать в должном состоянии, в том числе обеспечивать доступ для того, чтобы, как говорится, к объектам культурного наследия можно было созерцать. И, значит, не допускать разрушения, деградации, особенно в части предмета охраны. Если бы, давайте представим, если бы подобное нерочительное отношение демонстрировалось со стороны частного собственника, что бы было? Ну, включились бы все те надзорные органы, штрафовали, заставляли, понуждали и, в конце концов, изымали бы принудительно. Ну, а здесь вроде как государство, с другой стороны, его другое крыло, которое должно все эти действия предпринимать, не действует. И все это будет напоминать, что один палец руки борется с другим пальцем этой же руки, даже не другой. Ну, такая неудобная какая-то борьба и комичная. Но все-таки государство наше большое, многоликое, и если есть органы надзора, и они видят, что не выполняется требование по должному содержанию объекта культурного наследия, ну, значит, надо понуждать, пусть даже соседние пальцы этой руки сгибаться и разгибаться должным образом, и требования такие выполнять. Есть органы надзора, есть органы прокуратуры, и, значит, если действия не предпринимаются, ну, значит, надо к ним понуждать. В этом плане все должны быть равны перед законом.
1: Давайте переходить к вопросам, добравшимся до сегодняшнего эфира, потому что Олегу Сергеевичу, по-моему, уже скучно. Вот чего торопились, да, правда? Когда эти двое, то про поля, то про памятники. Так, владея 30% доли в обществе с ограниченной ответственностью, дважды письменно требовал у директора созвать внеочередное общее собрание. Но он молчит уже больше месяца. Что я могу сделать? То есть, видимо, на обращение никаких ответов не поступает.
0: Если коротко, то вы можете самостоятельно собрать общее собрание. Действительно, у нас по общему правилу общее собрание участников организует именно с организационной точки зрения единоличный исполнительный орган. Есть случаи, когда происходит, скажем так, плановое очередное общее собрание по инициативе, в том числе директора, ну, исходя из требований закона по итогам года. Годовое собрание, где должны утверждаться обязательные документы, бухгалтерский баланс, ну, вот подобные. Но в то же время любой из участников, который владеет не менее чем 10% голосов там, или долей в уставном капитале, он имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания, ну, по сути, по любым вопросам, по той повестке, которую он предложит. Если директор не реагирует, либо отказывается от организации этого, такого общего собрания по такому, скажем так, требованию, то этот участник организует его самостоятельно, самостоятельно извещает иных участников, там, организует помещение и проводит общее собрание. Все расходы, которые он понесет в связи с такой организацией, может относятся на общество, за счет самого общества. Поэтому такое игнорирование участника, тем более, пусть 30% доли, но это существенная доля, не может служить основанием для непроведения общего собрания.
1: Здравствуйте, мы построили складской корпус с отступлением от разрешения на строительство. Чем это грозит компании, можно ли узаконить подстройку?
2: Ну, разрешение на строительство – это не единственный легитимирующий документ, который вводит объект в гражданский оборот. Это всего лишь зеленый свет на стройку. А завершение стройки знаменуется другим документом – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. И до его получения объект нелегитимен с точки зрения возможности его эксплуатации. Таким образом, отвечая на вопрос, если допущены отступления от разрешения строительства, то могут возникнуть препятствия для ввода объекта в эксплуатацию. То есть, если разрешение выдано на одно, а построено несколько другое. Вопрос степени расхождений. Конечно же, все проекты – это идеальная мечта архитектора, которая редко реализуется до конца, в ряде случаев и к счастью. Но так или иначе, надо понимать, что существенные вопросы, вопросы безопасности и то, что параметрируется, оно должно быть соблюдено. Есть там незначительные моменты, которые могут, отступления могут состояться. Там есть, впрочем, отдельная процедура внесения изменений. Поэтому главный вопрос – это степень отступления. Если она значима и критична, то нужно получать изменения разрешительной документации, менять проектную документацию саму. Дальше решать вопрос, нужно ли проводить повторную экспертизу проектной документации, если она проводилась раньше, исходя из установленных критериев. Ну и обновлять разрешение на строительство. А что касается узаконения, есть процедура как административная, вот описанная мной, а есть судебная. В судебном порядке взять и признать. Ну, практика здесь сложилась достаточно давно. А судебная процедура легитимации объектов, ну, она работает только в том случае, если исчерпана административная. Ну, из вопроса никак нельзя предположить, что она исчерпана. Поэтому не стоит подвергаться риску квалификации этого объекта в качестве самовольного. Лучше приблизиться к тому, что было заранее запрограммировано, либо скорректировать в должном порядке.
1: Поставщик привез этикетки. Мы подписали накладную, а потом увидели шаг не тот, как в договоре. Товар используем, но он бракованный. Имею право требовать возврата денег.
2: Но этикетки из этикетки получили.
0: Да,
1: то есть. Но этикетки-то ведь приняты, мне кажется, на этом будет настаивать.
0: Да, есть некоторые противоречия в самом вопросе. Товар бракованный, но мы его используем и приняли, а увидели позднее. Если говорить в целом, то, конечно, при поставке товара с недостатками у покупателя есть определенный ряд полномочий, которые он может использовать, в том числе это в зависимости от вида и характера недостатков, он может требовать снижения цены, может требовать замену товара или компенсацию расходов на самостоятельное устранение недостатков, а в крайнем случае может идти речь об отказе от договора поставки, и вот в этом случае речь идет и может идти о возврате денег. Однако, как в любых гражданско-правовых отношениях, гражданско-правовом договоре, имеет значение, все действия должны быть своевременны и оцениваются поведение сторон в комплексе. В частности, если у нас есть позиция, которая подтверждена в том числе и судебной практикой, такой устоявшейся, что принятие товара с видимыми недостатками, то есть с теми недостатками, которые могут быть обнаружены путем обычного осмотра, и отсутствие указания на такие недостатки, то есть принятие товаров без замечаний с видимыми недостатками, безусловно, скажем так, ограничивают, исключают право на предъявление последующих претензий. Тем более, если речь идет о фактическом использовании полученных товаров, там, полученных этикеток. Поэтому говорить о, по сути, расторжении договора и возврате всех уплаченных денег за принятый и используемые товары, я думаю, для этого нет никаких оснований, по крайней мере, из содержания вопроса. Обсуждать снижение цены в связи с наличием недостатков теоретически возможно, однако, повторюсь, здесь таким существенным препятствием может явиться тот факт, что товар был принят без замечания, недостатки являются обнаруживаются при обычном осмотре.
1: Сдаем офис в аренду, хотим прописать право арендодателя в любой момент отказаться от договора с уведомлением за месяц. Но чтобы арендатор при этом платил компенсацию. Ну, то есть ехать можете, только доплатите. Можно так, если обе стороны это коммерческие организации?
2: Ну, смотрите, вот последняя оговорка, она очень значима. Обе стороны коммерческие организации. Потому что вот декларируемый принцип широкой диспозитивности, свободы договора, который декларируется гражданским законодательством, законодательством одним из толпов, он хорошо работает в отношениях между равными. А вот когда они равны, например, монополист, физическое лицо, потребитель, такие асимметричные, там то, очень все ограничено. Коммерческие субъекты в целом могут себе позволить договориться почти обо всем, не рискуя получить упрек в том, что, что что-то нужно было предвидеть, что-то не следовало на что-то рассчитывать. Все считаются квалифицированными участниками коммерческого оборота и могут договориться. Впрочем, есть кое-какие императивы, которые преодолеть этими договоренностями тоже нельзя. Так вот, потенциально можно договориться и о том, чтобы арендодатель, да, у нас по вопросу арендодатель в любой момент с предупреждением выскочил из договора. Но это же нормальная практика. Арендодатель захотел использовать имущество в собственных интересах и больше не сдавать в аренду вообще, либо там перестроить, реконструировать. Закладывается возможность расторжения. За один месяц, ну, вполне разумный срок деловой практики, это достаточно часто допускается и практикуется. А вот вторая часть вопроса меня немножко смутила. При
1: Андрей,
2: этом,
1: чтобы... я прошу прощения, у нас полминуты.
2: А, при этом, что арендатор должен выплатить компенсацию. То есть выселяет арендодателя, компенсацию арендатор. Ну, потенциально можно как бы об этом договориться, но это несколько странно. Как говорится, один инициирует отказ, а платит за его каприз другой. Если квалифицировать подобную компенсацию как меру ответственности, ну, наверное, это перебор. Тот случай перебор, потому что ответственность за неправомерное поведение. Мне кажется, если так квалифицировать, то вполне может арендатор избавиться от этой вот навязанной санкции.
1: Но вот, к счастью, с нашими уважаемыми экспертами у меня никакие не товарно-денежные отношения, поэтому просто по доброй воле договариваемся, что через неделю встречаемся в этой же студии в эфире юридической консультации. А на сегодня все. Огромное спасибо за эфир.
0: Всего доброго.
2: До свидания.
3: Культпоход.
6: Здравствуйте. У микрофона Ирина Киселева.
3: Гастроли.
6: В Летнем театре парка Маяковского в эту пятницу, 14 августа, пройдет гастрольный спектакль-концерт «Мюзик-холл» Пермского театра-театра. Артисты драматической труппы, балета и оркестра театра представят сцены из самых известных мировых мюзиклов. Это и «Кабаре», и «Чикаго», и «Мулен Руж», а еще «Кошкин», «Нотр-Дам де Пари», «Шахматы», «Вестсайдская история» и другие. В общей сложности это номера из 17 мюзиклов. Ведущий концерта Сергей Белов будет между номерами рассказывать любопытные факты о мюзиклах. В спектакле заняты артисты-выпускники совместного курса театра-театра и Московского института современного искусства. Курса, который вел художественный руководитель Пермского театра Борис Мильграм. Начало в эту пятницу в 8 вечера. Билеты от 1200 рублей. На случай дождя в парке выдают дождевики и коврики.
3: Фестиваль.
6: А на следующий день, 15 августа, в парке Маяковского пройдет театральный фестиваль «Лица улиц». И он продолжится в воскресенье, 16 августа, в летнем парке «Уралмаш». За два дня в парках будут показаны десятки спектаклей, перформансов и уличных представлений. В парке Маяковского на лесной сцене подготовили программу для самых маленьких зрителей и семей с детьми, а на остальных площадках гостей ждут постановки, променады и перформансы для зрителей любого возраста. В этом году в фестивале участвуют театры из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Казани, Ростова-на-Дону, Черноисточинска и Новоуральска. Многие спектакли невозможно увидеть в обычном театре, они созданы специально для улиц и парков. Ну и на следующий день, в воскресенье, в летнем парке «Уралмаш» представят свои постановки театр улицы Ла-Рамбла из Ростова-на-Дону, театр «Игра», московский проект «Запалки», театр «Будто» и спектакль «СОС» Алены Шишкиной из Казани. Вход и в парк Маяковского, и в парк «Уралмаш» совершенно свободный.
3: кино.
6: В Доме кино продолжается фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В Большом зале показывают игровые фильмы. И в четверг это будет картина Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета». Во многом автобиографичная история о 17-летнем грузинском пареньке Дато, который живет в небольшом поселке на юге России. Несмотря на юный возраст, ему приходится постоянно сталкиваться с тяжелыми испытаниями и потерями. Но он не отступает от своей главной мечты – стать режиссером. После показа состоится творческая встреча с Раулем Гейдаровым. А в пятницу еще одна премьерная картина «Доги» режиссера Славы Росса с Александром Устюговым и Марией Мацель в главных ролях. Устюгов играет петербургского архитектора, в жизни которого случаются две невыносимые утраты. Сначала, после устроенной им тяжелой аварии, уходит жена, а через некоторое время сбегает черный лабрадор по кличке Догги. И вместе с собакой мужчина теряет и смысл жизни. Несмотря на острые проблемы со здоровьем, он заливает боль алкоголем и сутками не выходит из дома, пересматривая хоум-видео с любимым питомцем. В момент наибольшего отчаяния на пороге квартиры архитектора появляется загадочная девушка Дина, которая предлагает за 10 тысяч рублей в сутки сыграть роль собаки. Начало показов в 19 часов. Попасть на фильмы фестиваля можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте skekb.ru. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
7: Что такое свага?
8: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
7: Кто твоя бести?
8: А гэсбингом хоть раз занимались?
7: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отсаге детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
9: Сегодня разбираем слово «воздухан». Изначально его использовали в бойцовской среде, а именно в поп-ММА, где в боях участвуют непрофессионалы – артисты, блогеры и прочие известные люди. Воздухан – так называли того, кто вызывает соперника на бой, угрожает, а потом просто не приходит драться. Заметный рост употребления случился в 2025 году после интервью профессионального бойца Шарабуддина Магомедова, известного как Шара Буллет.
10: Много воздуханов на пути встречается. То есть всех встреч, наверное, процентов 90 – это воздуханские встречи. Там в итоге фотканиями заканчиваются и все.
9: Позже значение вышло за пределы сферы единоборств. А теперь воздухан – это любой человек, который бросает слова на ветер. Пол не имеет значения. Он или она создает иллюзию бурной деятельности, а потом уклоняется от ответственности. Самое важное для воздухана – самопрезентация. Как показывают исследования, в романтических отношениях слово используется довольно редко. Зато оно стало частью вирусного шаблона в объявлениях.
11: Воздуханом не писать.
9: Или
11: «воздуханы, идите мимо».
9: Воздухан – понятие архетипическое. Просто раньше того, кто много шумит, но не подтверждает громкие слова конкретными действиями, чаще называли пустословами. Классического воздухана еще в XIX веке вывел Александр Грибоедов в комедии «Горе от ума». Теперь вы знаете, как еще можно назвать завсегдатая московских гостиных болтуна Репетилова.
12: Да из чего беснуетесь вы столько? Шумим, братец. Шумим.
13: Шумите вы и только.
3: Не то слово. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
14: Дмитрий Николаевич Петунин. Как гласит табличка на его родине, в Верхней Туре, автор уникальных поделок. Это так, Дмитрий Николаевич, не имея специального образования, был примером ремесленной смекалки, которая всегда спасала в особо сложные моменты нашей истории. Родился в 1877 году в рабочей семье, с 1903 работал на Верхнетуринском заводе, с которым всю остальную жизнь свою и связывал. Первое крупное изобретение Петунина родилось в начале Первой мировой, когда завод испытывал нехватку лошадей для перевозки дров. Дмитрий Николаевич создал моторную телегу. Конструкция в 3,5 метра длины и 2 ширины по большей части была собрана из деревянных деталей, как говорили, топором без единого гвоздя. В одноцилиндровом моторе некоторые части тоже были деревянными, а блок цилиндра был собран из батарей парового отопления. Телега с трехступенчатой коробкой передач разгонялась до 10 км в час и могла перевозить более 300 кг груза. Изобретение прослужило 40 лет и во время Великой Отечественной было, так сказать, модернизировано Петуниным. Поскольку теперь нужно было решать проблему нехватки бензина, машина была оснащена газогенератором и стала передвигаться на древесных чурках. К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал двухствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу. Что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиля и моторной лодки, как гласит мемориальная доска.
3: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на захват российских торговых судов. Это будет происходить не только в местах, где случились инциденты, а там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным, добавил глава государства, подчеркнув, что в том числе говорит и о зоне ответственности Тихоокеанского флота. Ночью в среду президент России прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Маневры стартовали 4 августа. В Екатеринбурге на этой неделе проведут еще одни опрессовки. Как заявил глава города Алексей Орлов, это будет ключевым условием для возобновления подачи горячей воды потребителям. По словам мэра, теплоснабжающим организациям сегодня вечером начнут подавать воду, подключения будут поэтапными. Алексей Орлов добавил, что работы по восстановлению горячего водоснабжения для горожан могут растянуться на неделю. Об этом пишет «Урару». Торговая платформа Китая будет продвигать свердловские бренды. Соглашение стало итогом ювелирного форума «Тонкие грани», который прошел в Екатеринбурге в июле. Свои подписи под соглашением поставили директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пилечев, и представитель Хэйлунцзянской комплексной торговой платформы. Точка продаж свердловских товаров появится в российской галерее в Харбине. На форуме «Тонкие грани» представители китайской делегации предварительно договорились о сотрудничестве с 8 российскими брендами ювелирных украшений. В 4 российских регионах выявили завышение цен на топливо. Антимонопольная служба сообщила о нарушениях на заправках в Хакасии и Красноярске. На Кубани нескольких операторов АЗС оштрафовали после того, как они не исполнили предписание ФАС. Об этом пишет «Коммерсант». В Запорожской области итогами проверки цен на топливо стали сразу 3 уголовных дела. Родителям школьников разрешат оспаривать оценки за недопустимое поведение. В случае, если ребенок получит условный неуд за четверть или триместр, школа может организовать семье работу с психолого-педагогическим консилиумом. Кроме того, классный руководитель обязан провести беседу с родителями в течение 3 дней. Напомню, что модель оценивания включает 3 уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Об этом пишет «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.

Лучшее пожелание быть всегда вместе с нами. Fleetwood Mac, Heroes of Rock, Say You Will. Здорово, что с нами. Это Рок Арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных начало третьего. Летнего всем настроения. Кстати, именно в этот день, 68 лет тому назад, журнал Billboard опубликовал первый список популярности Hot 100 Singles. Может быть, у кого-то имеется в личных архивах. Ну, а что касается наших планов, Deep Purple, Eagles, и уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня отмечает Рон Майль, клавишник культовой штучной группы Sparks. Предлагаю вам композицию группы Sparks под названием «Идеальное местечко». Ну, для ваших желаний, как минимум,

0: Легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру. Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
1: Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

прекрасно. Все познается в сравнении. Правда, хорошо, что счастье лучше. Кебмо Тадж Махал. Об этом их новинка Better Than Ever. Ну, всем классного настроения. Рок-арсенал здесь, Виолетта. 2:27. У меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. На этой неделе у нас 10 медленных композиций из 90-х. Не знаю, может быть, у кого-то стереотипное отношение к музыке 90-х, но вот меня, честно говоря, удивляют промежуточные итоги голосования, потому что на грани вылета, внимание, легендарнейшие произведения, песня King Crimson Walking on Air, представители софт-рока, великолепнейший коллектив Jayhawks с песней в ожидании солнца Waiting for the Sun, Oasis и песня Do You Know What I Mean, ты понял, о чем я, Smashing Pumpkins, ну это хуковый номер, ностальгия по 1979-му, 1979, их визиточка, а также R.E.M. и путеводная Drive. Ну вот если не поддержите композиции, ведь исчезнут из нашего радиоэфира. Зато есть фаворит, группа Scorpions с песней Does Anyone Know? Ну, никто не знает на этот вопрос ответ. Я надеюсь, этот ответ мы с вами узнаем в пятницу, когда увидим итоги голосования этой недели. Но чтобы их увидеть, нужно проголосовать. Так что спасибо тем, кто поддержит музыку, которая нравится из 90-х, медленные композиции. В группе ВКонтакте голосовать можно еще и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Так что спасибо тем, кто улучшает наш радиоэфир своим мнением. С концертной площадки «Гавач» очень скоро. «Грин Дэй» впереди, а уже сейчас Оззи Осборн. Здесь ради нас. «Here for you».

Да уж, кто бы сомневался, копаясь в грязи, может быть, именно копаясь в грязи, можно найти бриллиант. Питер Гэбриэл, Digging in the Dirt. Помните наш прошлый выпуск программы «Полезные ископаемые»? Я открывала песни Like the Dirt, Red Hot Chili Peppers. Тот, кто ближе к земле, к недрам и музыкальной культуре, значит, поближе тот и принимает участие в программе «Полезные ископаемые». На этой неделе я предлагаю вспомнить рок-песни с кочевым гитарным рифом. Докладываю, что у меня плейлист уже набран. Вот так молодцы. Андрей Смирнов, молодец, запрыгнул прямо в последний креативный вагон. Прислал классную песню. Я уже не говорю про отличный комментарий. Андрей, наш новичок, вообще вступайте в наши ряды. Адреса, пароли, явки найдете в группе ВКонтакте. Мой адрес, не забывайте, vilka@rockarsenal.ru. Всегда раритеты жду в эту пятницу. Рок-песни с кочевым гитарным рифом. У нас впереди Slash, Билли Гиббонс, будут Форенера в рубрике «Национальный продукт» группы «Неприкасаемый». Здесь Виолетта. Желаю продолжения классного лета. За окном солнце без дождя на Урале. А на рок-арсенале коллектив «I'm a Robot». Для тех, кто нынче поступает на ИНЯЗ.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В Россию доставили первые партии импортированного бензина. По данным Финам, первый танкер с индийским топливом пришвартовался в российском порту 5 августа. По данным Кейблер, ожидаются новые поставки. Импортером стала индийская Nayara Energy, компания, которая контролируется Роснефтью. Причиной импорта бензина и топливного кризиса в ряде российских регионов по-прежнему называют удары беспилотников по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Дожди оставили Екатеринбург на ближайшие два дня. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», сегодня и завтра погоду в регионе определяет антициклон с центром над соседней Челябинской областью. Утром и вечером 12 августа погода будет практически солнечной, днем чуть больше облаков. Также синоптики предупреждают об увеличении суточного хода температур. Из-за пониженной влажности воздуха точка росы составляет от плюс 7 до плюс 12 градусов. Поэтому в ночные часы воздух стремится охладиться именно до этих значений, несмотря на дневные плюс 25. Авиакомпания Red Wings осенью планирует начать полеты из Екатеринбурга на египетский курорт Эль-Аламейн. Также рейсы туда перевозчик намерен выполнять и из Москвы. Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, соответствующие заявки на получение разрешений на полеты уже поданы в Росавиацию. В начале этой недели ведомство официально сообщило об открытии полетов на египетские курорты Борк-Эль-Араб и Эль-Аламейн. До Red Wings на полеты по новым египетским направлением заявлялась также авиакомпания «Азур Эйр». Базовый школьный набор можно собрать в интернете в этом году на сумму от 2500 рублей. Об этом агентство ТАСС сообщили в Ассоциации интернет-торговли. Комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется родителям примерно в 5000 рублей с учетом всех скидок. С учетом канцелярии сумма составит около 6000 рублей. Подавляющее большинство владельцев смартфонов в той или иной степени знают об удалении российских приложений в зарубежных магазинах. 56% считают такие действия со стороны иностранных компаний некорректными, об этом сообщает ВЦИОМ. Пользователи Apple ощущают последствия ограничений сильнее, чем владельцы Android. Для российских владельцев айфонов удаление приложений из App Store обернулось заметными неудобствами в использовании гаджетов. И негативный пользовательский опыт они теперь переносят на восприятие всего бренда. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, на завтра, 13 августа, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность без осадков и плюс 25 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
8: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
9: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
8: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

герои рокобили Stray Cats, только что для самостоятельных, будем считать, парней Stray Cat Strat, для котиков, которые гуляют сами по себе. Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало четвертого. Заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте, есть что заценить, хорошие новости имеются, ну и еще подробности предстоящего часа винила, сегодня в 7 часов вечера в музее андеграунда на Добролюбова 4, в 7 вечера состоится час винила. Алексей Коршун приглашает. Альбом «Револьвер» группы «Битлз» полностью прозвучит на виниле. 60 лет пластинки, между прочим. Ну а у нас под ваши бурные продолжительные Гэри Мур, «Металлика вслед». Уже сейчас путеводная для тех, кто не заблудится благодаря свету любви. Ирландская группа U2 «Ultraviolet» «Light My Way».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Да, не то, что огонь, просто пожар. Вот вам яркий пример того рок-песни, в которой звучит кочевый гитарный риф. Ученик Джо Сатриани, Кирк Хэммет. В списке, кстати, величайших гитаристов тоже всех времен и народов отмечен. Metallica, Fuel, обожаю это произведение, особенно в симфо-вариации. Еще раз повторюсь, я набрала плейлист для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Будет у нас очень зажигательно, а все потому, что тема рок-песни с кочевым гитарным рифом. То есть мало не покажется, я уверена, взбодримся вместе в 9 вечера в эту пятницу. Доложу, что вот на последнюю ступеньку креативного вагона буквально 20 минут тому назад Владимир еще запрыгнул. Вообще вступайте в наши радио-археологические ряды, как это сделать в группе ВКонтакте, адреса, пароли, явки всегда найдете. Ну а впереди Джек Уайт с новой песней «Genesis» и уже сейчас Люсинду Уильямс. Лучшее пожелание — быть друг к другу поближе. Can't let go.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию.

Арт роковый шик 2013 года, Дэвид Боуи и его послание тем, кто ушел на небо. Ну, ему, значит, посвящается эта композиция The Stars, Out Tonight. У композиции есть видеоверсия. Полюбопытствуйте, если не видели. Очень мистическое видео. Ну, а что касается наших предстоящих планов, у нас все по-настоящему. Канадский коллектив Big Sugar будут Red Hot Chili Peppers, а еще Jet Rotal. В рубрике «Сделано на Урале». Группа «Настя», здесь «Виолетта». Желаю отличного настроения, за окном все-таки лето. Ну а уже сейчас представители стадионного рока обещают, кстати, новый альбом. Говорят, записали уже, когда выйдет, правда, неизвестно. Ну а этой песне уже 20 лет стукнуло.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой. И Россия будет отвечать на это зеркально и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, заявил Владимир Путин, выступая на завершающей стадии военных учений на Дальнем Востоке. Москва ответит на попытки захвата своих судов в любом месте, где посчитает целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота, сказал президент. Екатеринбуржцам не придется делать перерасчет за отсутствие холодной и горячей воды в домах. Об этом заявил мэр Алексей Орлов. Ресурсоснабжающие организации не будут включать плату за те дни, когда воды не было. Пока что в нескольких районах города нет горячей воды из-за того, что холодная не поступает на теплоисточники. С 13 августа холодную подадут на Гурзуфскую и Свердловскую ТЭЦ, но в ограниченном объеме, пишет Я-1. Алексей Орлов принес извинения горожанам за доставленные неудобства. Коммунальный комплекс города принимает все необходимые меры, чтобы ситуация нормализовалась как можно скорее, добавил мэр. Напомню, проблемы на сетях водоканала начались 7 августа. Из-за паводка на очистные поступала слишком грязная вода, вышли из строя несколько фильтров. Было решено их отключить и промыть. В сети опубликовано видео с камер наблюдения на улице Отрадной в Екатеринбурге, где во вторник произошла авария с фиолетовым суперкаром Lamborghini. Машина влетела в угол многоквартирного дома, задев мужчину. Чудом в аварии никто не погиб. Видео помогает установить истинную причину ДТП. На кадрах видно, как суперкар уходит от столкновения с Hyundai, которая поворачивает налево с грубыми нарушениями, не дождавшись, когда проедет встречный поток. Интересно, что фамилия водителя корейского внедорожника совпадает с фамилией пострадавшего в ДТП пешехода, они оба Халиловы. Водитель Hyundai дает показания в СКР, пострадавший, а он участник СВО, находится в госпитале ветеранов, ему предстоит операция, пишет «Новый день». Аренда квартир подешевела почти везде, но не в Екатеринбурге. Из 70 городов рейтинга цены на съемное жилье выросли только в 5. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге за июль составила 31 400 рублей. Это на 1,8% больше, чем в прошлом месяце. Подорожала также аренда в Краснодаре, Набережных Челнах, Смоленске. В остальных городах съемное жилье стало дешевле. Особенно заметно подешевела аренда однушек в Севастополе, в Ставрополе сразу на 13,5%, в Владивостоке на 12,5%, а также Белгороде, Нижнем Новгороде и Орле. В России появился первый pet-friendly санаторий. Он оборудован специальными номерами и зонами для выгула животных. Также для удобства хозяев предусмотрены зоотакси, груминг и возможность заказа еды для питомца в номер. Санаторий находится в Алтайском крае. Он прошел сертификацию и стал первым объектом в своей категории. Доллар 82.37, евро 95.18.

мощнейшее произведение, как «Большая чистая любовь». Глен Хьюз, «High Places», «Song for Bonzo», его респект своему другу Джону Бонаму, барабанщику Led Zeppelin. Ну вот, все, что волнует всех поклонников Глена Хьюза, 5 августа он объявил о прекращении гастрольной деятельности и концертных выступлений. Ну, все потому, что ему предстоит еще одна операция на открытом сердце. Пусть все получается. Последнее его выступление концертное было 30 мая в этом году с группой Dead Daisies. Я очень рекомендую найти его, найти. Он крутой, всегда был крутым и остается таким. Глен Хьюз сам говорит: выражаю надежду, что когда-нибудь еще выйду на сцену. Мы тоже в это верим, да ведь? Рок-арсенал здесь, Виолетта, а у нас все по-настоящему. Будут Рэмбо, Бон Джови и уже сейчас Брайан Эдамс, лето 60.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Привет всем, кто подпевал. Нет никаких сомнений, что легендарнейшая группа Bon Jovi, композиция Legendary с их альбома Forever. Отдельный привет всем, у кого есть литературное произведение, может быть, в личных закромах. Это уже книга о их творческом пути, которая выходила в 2025 году. У нас, ловите, Deep Purple с новинкой этого года. ZZ Top впереди. Ну и не забывайте, в группе ВКонтакте у нас есть промежуточные итоги голосования этой недели. 10 медленных композиций из 90-х. Обратите внимание, какие, а главное, сколько песен из этого списка на грани вылета, в шатком положении. Вот не знаю, доберутся ли все до любви к этим песням, но проголосовать, я думаю, стоит. В конце концов, ваше мнение определяет жизнь каждой песни. Каждый голос важен для нас, да, ведь? Ну и об этом считайте. Легенды гранж-сцены Alice in Chains с песней «Голоса».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Максим Агро и песня от имени мужчины, который со многими женщинами, так сказать, на «ты». Good taste in women, как гласит народная мудрость. Если часто увлекаться, можно в юбках потеряться. Пока лето, надо, так сказать, успевать. Скоро уже на пальто перейдем. Продолжение нашей музыкальной программы. Ловите Manfred Mann's Earth Band, Джо Волш из былого заводного Creedence Clearwater Revival. Ну а в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино» и группа «Крови». Здесь Виолетта, классного лета. Radiohead, Just, безусловная условность.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Власти Екатеринбурга найдут виновных в отключении воды в городе, заявил журналистам мэр Алексей Орлов. Но поиск виновных начнут после полного восстановления водоснабжения в городе. Сейчас необходимо делать все, чтобы обеспечить жителей Екатеринбурга водой в необходимом объеме и необходимого качества, подчеркнул мэр, на которого ссылается газета «Коммерсант». Свердловчан предупредили о фейках на фоне угрозы атак БПЛА. В сети распространяется ложная информация о якобы принимаемых экстренных мерах из-за угрозы атак беспилотников. Как сообщили в департаменте информполитики, такие публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и упоминаются события, которых не было. Цель такой подачи – вызвать у жителей тревогу и создать искаженное представление о происходящем. Свердловчан призывают проверять информацию и не пересылать непроверенные сообщения в мессенджерах и соцсетях, пишет агентство ИАН. На Урал везут больше чая. Импорт в Уральский федеральный округ в первом полугодии вырос в два раза. С января по июнь поставщики ввезли через таможню 845,5 тонн. По данным Уральского таможенного управления, 94% ввезенного чая – это черный чай. Только 4% импорта остается за зеленым. И до 1,5% сегмента занимает зеленый чай с ароматизаторами. Основными поставщиками являются Вьетнам, Казахстан, Индия и Кения, пишет «Новый день». Автомобильные заправки должны информировать водителей о классе продаваемого топлива. Это должно быть сделано в доступной форме, заявил вице-премьер Александр Новак. Как напоминает «Коммерсант», 5 августа правительство России разрешило производить и ввозить для реализации бензин экологических классов, начиная с Евро-2. Всем профильным ведомствам поручено продолжить работу по снабжению внутреннего рынка топливом. Дефицит бензина в регионах наблюдается с конца мая. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнить в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Процесс интеграции в Европу Сербия планирует завершить еще до полноценного вступления в Евросоюз. Газета «Ру» напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Доллар 82.37, евро 95.18.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, на завтра, 13 августа, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность без осадков и плюс 25 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
8: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

The Spirit of Rory Life from Cork. Его выступление в городе Корк. Я очень рекомендую посмотреть. Это круто. Рок-арсенал здесь Виолетта. Ерунду не крутим. А у нас впереди Pink Floyd, Гэри Мур. Ну, а уже сейчас для самой жизнестойкой, я бы сказала, непоколебимой части нашей аудитории. Парни, для вас эта песня подушка для булавок против женских колкостей. Зюзи Топ.

вам, дорогие арсенальцы. Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Конечно, только счастливый человек может сказать себе, что нашел то, что искал. I have found my love in you. Гэри Мур – это великолепнейшая баллада с его альбома 97-го «Dark Days in Paradise». Привет всем, кто всю пластинку, может быть, этим вечером с удовольствием послушает. Кстати, вы успеваете сегодня на час винила в музее андеграунда в 9 часов вечера. Алексей Коршун приглашает на этот великолепнейший час, где можно послушать легендарный альбом «Beatles Revolver», которому 60 лет исполнилось. Ну а у нас в продолжении новинка от коллектива Darkness, Sting, а еще Muse не за горами. Ну а уже сейчас герои 26-го года и вообще герои всегда. Классный альбом они выпустили в этом году. Rolling Stones. Ну и лучшие танцы на этот вечер. Гарлемский шаффл.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

Record Company только что с песней становится лучше. Конечно, когда вечер наступает, уже половина забот за плечами. У нас впереди сэр Пол Маккартни, канадская группа Big Red. В рубрике «Национальный продукт» группа «Король и Шут» сегодня свой 51-й день рождения отмечает бас-гитарист коллектива Сергей Захаров. А здесь на лето классного вечера. Фри Теллерс, их знаменитый «Бурлеск».

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
4: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: «Рок-Арсенал». Новости.
1: Добрый вечер. В российских школах и впервые детских садах пройдут антитеррористические учения. Готовность учреждений к возможным угрозам проверят с 18 по 19 августа по всей стране, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев. Участники отработают сценарии, включающие захват заложников, нападение с использованием горючих веществ и атаку беспилотников. В сентябре МЧС проведет дополнительный инструктаж по безопасности для руководителей образовательных учреждений и педагогов. Горячая вода вернется жителям Екатеринбурга 19 августа. Как сообщил мэр Алексей Орлов, теплоснабжающие организации начнут поэтапно получать воду для нагрева уже с вечера 12 августа, но ее направят для проведения опрессовок. Они продлятся неделю, сообщил мэр. В Нижнем Тагиле на Лебяжинском карьере произошел новый обвал, и поиски погибшей в конце июля девочки были приостановлены. Об этом телеканалу «Телекон» рассказал директор Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин, пишет «Комсомольская правда». По его словам, поиски продолжались 24 июля, приложили все возможные усилия, на месте работали спасатели, водолазы, применяли эхолот специального робота, но в карьере вновь произошло обрушение, из-за этого поиски пришлось приостановить. Напомню, на Лебяжинском карьере 13-летняя девочка ушла под воду на глазах у друзей. Ее засыпали тонны мокрого песка. В Свердловской области идет похолодание. К выходным в регионе установится осенняя погода. С субботы до вторника ожидается днем прохладнее плюс 20 градусов и дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин. 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Покупать их дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой неудобно, но ни один гаджет не заменит атмосферу шуршащих страниц. Так ответило большинство опрошенных «Комсомольской правдой». При этом 26% россиян отдают предпочтение электронным книгам, которые очень удобно брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще. Например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Еще 7% ответили, что книги вообще не читают и не слушают. Доллар 82.37, евро 95.18.

конечно, любовь — это иллюминация, особенно когда искрится, так сказать, в голове. Love Illumination, Франц Фердинанд. Но для этого вечера подходящее сегодня уже начинать отрываться на наших студийных. Начало 7 вечера. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Подборка «Что надо» впереди. Роберт Смит, The Cure, будут Queen. Новая песня, а вы еще успеваете на час винила в 7 часов вечера в музее андеграунда. Алексей Коршун предлагает вам послушать не только альбом Beatles Revolver, но и кое-что интересного узнать в аспекте панорамы рок-музыкальной сцены 66-го года. В общем, успевайте в музей андеграунда Добролюбова 4. Час винила. Алексей Коршун ждет. Ну, а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает свой Новый год. И сегодня свой 77-й встречает один из выдающихся гитаристов планеты, один из основателей Dire Straits, обладатель сольной дискографии, Марк Нофлер, Happy Birthday. Ну, и его визиточка, Марк Нофлер, с песней «Разве ты не понимаешь, у меня сегодня ДР, неси подарочки».

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Муа!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Только здесь. You are.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

такая прелесть, этот маленький домик There is a Little House, не знаю, как вы. Я уловила здесь большую любовь к саунду 60-х и 70-х. Грэм Коксон, гитарист группы Blur, вообще в составе коллектива очень наслушанные, начитанные, талантливые музыканты. Вот, рекомендую послушать пластинку, куда вошла эта композиция, Castle Park 2026 года. Очень эстетично. Ну, а у нас ловите всегда мелодично, все по-лучшему и по-настоящему. Металлика с концертной площадки, Radiohead впереди. Ну, а уже сейчас еще раз про любовь. Queen, легендарная песня, которую Джон Дикон своей жене посвятил. Ты мой лучший друг. You are my best friend.

0: легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
1: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-02-2091. Город Екатеринбург. 16+.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

этих мелодий, которые многие помнят еще со времен 20-го столетия. Британская группа Kings выдали в мир эту красоту о детских воспоминаниях и о первой любви. Waterloo Sunset. Def Leppard только что со своей очень бережной версией. Кстати, нынче музыканты не только активно концертируют, выдали сингл Rejoice, который войдет в их 13-й по счету альбом, а релиз запланирован на начало 2027 года. Потираем руки, ждем Брайан Адамс впереди, группа Teen Things в рубрике «Сделано на Урале». Наши красавцы Курара, здесь все лето, классного вечера. Ну а уже сейчас ловите самый красивый квазимодо планеты Гару. Лучшее пожелание — не спешить уходить в горизонтали. Stand up!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Россиян предупредили о мошеннической схеме с продажей топливных карт. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что злоумышленники размещают объявления об их продаже в соцсетях, мессенджерах. Аферисты предлагают карты и талоны по сниженным ценам. Чтобы завладеть деньгами граждан, мошенники заманивают их перейти по специальным ссылкам, которые ведут на фишинговые сайты, имитирующие страницы реальных топливных компаний. На таких сайтах жертв просят ввести данные банковских карт, коды подтверждения, другую информацию. После этого преступники получают доступ к банковским счетам потерпевших. Полиция настоятельно рекомендует покупать топливные карты только на официальных сайтах топливных компаний. Екатеринбуржцам не придется делать перерасчет за отсутствие холодной и горячей воды в домах. Об этом заявил мэр Алексей Орлов. Ресурсоснабжающие организации не будут включать плату за те дни, когда воды не было. Пока что в нескольких районах города нет горячей воды из-за того, что холодная не поступает на теплоисточники. С 13 августа холодную подадут на Гурзуфскую и Свердловскую ТЭЦ, но в ограниченном объеме, пишет Я-1. Алексей Орлов принес извинения горожанам за доставленные неудобства. Коммунальный комплекс города принимает все необходимые меры, чтобы ситуация нормализовалась как можно скорее, добавил мэр. Авиакомпания Red Wings осенью планирует начать полеты из Екатеринбурга на египетский курорт Эль-Аламейн. Также рейсы туда перевозчик намерен выполнять из Москвы. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика, соответствующие заявки на выполнение полетов поданы в Росавиацию. Агентство пишет, что в начале этой недели ведомство официально сообщило об открытии полетов на египетские курорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. До Red Wings на полеты по новым египетским направлениям заявилась авиакомпания Azur Air. В Россию доставили первые партии импортированного бензина. По данным Финам, первый танкер с индийским топливом пришвартовался в российском порту 5 августа. Ожидаются новые поставки. Официальное открытие международного книжного фестиваля «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 21 августа. В этот день на главной сцене выступят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Сергей Носов и Настасья Рейнджина, пишет «Коммерсант». Доллар 82.37, евро 95.18.
1: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, на завтра, 13 августа, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность без осадков и плюс 25 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
8: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
9: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
8: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Гитара, которая узнается с первой ноты. Вот вам и кочевый гитарный драйв. Все это Билли Гиббонс, ZZ Top, La Grange, 73-й год. Композиция, у которой есть достойное продолжение. Если углубиться в содержание, хочется еще раз переслушать, особенно мужской части нашей аудитории. Всем привет, рок-арсенал, здесь Виолетта. Ерунду не крутим, на наших студийных начало 8 вечера. Эрик Клэптон с композицией Роберта Джонсона, Элис Купер впереди. Ну, а уже сейчас песня, которую вы поддержали, 2025 год. Голосисты Брайан Смит и группа Shinedown о мечтах повернуть время вспять. Three.

Да, Leave Your Head On. Baby, ну, специально для тех, кто завтра, может быть, с утра пораньше пересмотрит свой летний гардероб. Давно известная, без перевода понятная песня You Can Leave Your Head On с концертной площадки Tom Jones. Завтра, кстати, плюс 25 градусов обещают синоптики в Екатеринбурге без осадков. У нас впереди новая песня. Дальше Manfred Mann's Band, а еще Джимми Хендрикс, будут Eurythmics, ну и уже сейчас Эрпл Маккартни и знаменитая Queenie. Угадай.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
3: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
4: Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

Да, для тех, кто, может быть, хорошо помнит свой 77-й Билли Айдол, Аврил Лавин, про самое креативное музыкальное время. У нас то ли еще будет для вас в рубрике «Национальный продукт» Браво и Жанна Гузарова. Ну а уже сейчас сегодняшний именинник, 77-й день рождения, отмечает потрясающий гитарист, скромно однажды сказавший: «За меня поет моя гитара Марк Нофлер, Happy Birthday». Предлагаю вам одну из великолепнейших композиций, очень люблю это произведение. Прогрок 82-го года, автор Марк Нофлер. Частное расследование, Private Investigation, Dire Straits. На этих умопомрачительных нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание, здесь была Виолетта.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Национальный продукт.

0: персонал. Новости.
1: Добрый вечер. Первые российские пассажирские самолеты Ил-114-300 начали уже поступать заказчикам в России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается Life. Одновременно разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Еще два проекта МС-21 и импортозамещенный Суперджет находятся на этапе испытаний и сертификации, сказал вице-премьер. По его словам, создание собственного современного пассажирского флота обеспечит России технологический суверенитет. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в среду вместе с прокурором города и профильным заместителем побывал на западной фильтровальной станции, чтобы лично оценить, как организована промывка фильтров, какие принимаются меры, чтобы восстановить качественное холодное водоснабжение и возобновить горячее в кратчайшие сроки. Как написал глава города в своих соцсетях, водоканал с четверга начнет подавать подготовленную воду на теплоисточники. В дома горячая вода начнет поступать не раньше следующей недели, написал Алексей Орлов. В Талице вынесли приговор бывшему главврачу областной спецбольницы «Маян» Игорю Сурчину. Он руководил клиникой с 1986 по 2018 и собрал целую коллекцию уголовных дел. По данным следствия, с 2015 года Сурчин похитил более 22 миллионов рублей со счетов больницы. На незаконно легализованные деньги купил себе БМВ. Несколько лет для личных поездок использовал топливо, принадлежащее больнице. Судили Сурчина заочно. С 2021 года он находится в международном розыске. Ему назначили 9 лет общего режима со штрафом в 1 700 000 рублей, пишет «Ятель». Официальное открытие международного книжного фестиваля «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 21 августа в 15:30. В этот день на главной сцене выступят известные писатели, завершит программу концерт групп «Японский кот» и «Запрещенные барабанщики». В субботу свои книги представят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Станислав Гридасов, Дмитрий Данилов и Роман Каграманов. В последний день фестиваля 23 августа Анна Матвеева представит книгу «Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е». Фестиваль пройдет на Октябрьской площади. Изначально планировали исторический сквер, но площадку сменили из-за работ по благоустройству, пишет «Коммерсант». Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год удвоились. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле составляет около 10 500 рублей, на Кипре около 20. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне стали выбирать также Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Доллар 82.37, евро 95.18.
0: Музыка мирового класса.
2: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и Шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-Арсенал.

0: сбрасывать бомбы.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Галинов Мост.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем пять минут до утра. Доживем наше море вины.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. AC/DC.